0: покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илона Маска воспринимают как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
1: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
2: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
1: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространила официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах — это продолжение прежней кампании.
3: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация

0: затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
1: Бизнес говорит.
2: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
3: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, открывать не буду. Наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном выходим с положения через самозанятость или договоры и СП. То есть этого достаточно.
4: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
3: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
4: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
3: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.
2: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
5: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, а то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставке и в том числе на фот, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот удостаивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
2: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
6: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
4: Это вот именно что зарплата в конвертах?
6: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
4: Подобного рода соблазны возникают?
6: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как бы уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
4: А сколько людей у вас работает?
6: 4 человека.
4: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
6: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
4: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
6: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежка способность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
0: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю это показатель может превысить 20,5 триллионов.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Медный бунт 1662 года почти на 40 лет отсрочил введение в России медных денег. Их повелел чеканить уже Петр I. В 1700 году всем российским подданным было объявлено, чтобы, цитата, «ныне и впредь ко всякому мелкому торгу ходить и торговать и в пошлины сбор иметь без всякого прикословия медные денежки и полушки и полуполушки, которые ныне по государеву указу делают и будут делать на Москве». С 1704 года к перечисленным деньгам

0: добавится медная копейка, а в 1723-м – пятачок. С тех пор в России мелкая разменная монета из меди и различных сплавов уже не выходит из обращения, даже в эпоху безналичных платежей.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
2: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
3: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием Soliflor. Soliflor – это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
2: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики, как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
5: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будут инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
6: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
5: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение предложение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
4: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
7: Кроссовер G-Land J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
8: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
7: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
9: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит китайские в России, могут подешеветь.
7: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая. И после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
10: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
11: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц. Вперед.
12: Обычно сколько людей? Вот выходные, будние?
11: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
12: То есть это надо заранее, да, бронировать?
11: Да, заранее.
10: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
13: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
10: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
14: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Но просто это потеря времени, скажем так. Но только так, больше вариантов нету.
10: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Дело вкуса. Катей Калиной.
6: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, который предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристое Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Бизнес FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничение, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах. числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
16: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии и что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсировать эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
4: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
17: Бизнес говорит.
18: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
19: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. В перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
18: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
20: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Это человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
18: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
21: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
4: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагает за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
22: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
23: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
22: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в Простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
0: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
22: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрлинг Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко – 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион – Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. Вторые – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Евро-Резидент агент Изи Виза София Дефосе Аксютина.
5: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
7: А когда это произойдет?
5: Ну, мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
7: На консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все.
5: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
7: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
5: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
7: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
5: Ну, безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
4: София Дефосе Аксютина, агентство Еврорезидент Изи Виза. Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
8: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание перенос. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что «Бизнес-ФМ» сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
9: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем. Уже спектакли новые поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
8: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем», сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
24: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
10: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
24: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
8: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, бизнес-ФМ.
4: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
4: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Однажды летом.
12: В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом – каникулы на грядках. Лишь в последнее десятилетие, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл.
2: Однажды летом на Бизнес FM.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон, перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вилеста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Армузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более $1 триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит $1,750 миллиардов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получит $75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
14: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. И, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
13: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
15: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
13: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет «Нью-Йорк Таймс». Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в $28 миллионов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. Кир, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
4: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы

0: Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
1: Бизнес говорит.
2: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
3: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном выходим с положения через самозанятость или договоры и СП. То есть этого достаточно.
4: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
3: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
4: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
3: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
2: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
5: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обелялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставкой и в том числе на фот, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот удостаивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
2: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
6: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
4: Это вот именно что зарплата в конвертах.
6: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
4: Подобного рода соблазны возникают?
6: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
4: А сколько людей у вас работает?
6: 4 человека.
4: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
6: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
4: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
6: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
0: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю,

0: историю ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
1: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
0: Продолжительность жизни на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банк России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
4: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
3: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
2: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Jelan J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и прилицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
5: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
6: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
5: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
5: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
8: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в которым официально запрещено, но это мало кого останавливает.
9: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
10: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
9: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
10: То есть это надо заранее, да, бронировать?
9: Да, заранее.
8: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
11: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
8: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
12: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
8: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Между делом с Кирой Альтман.
13: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
14: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших. Это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
13: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристая Брау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на «Бизнес FM». Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относится к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
15: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсировать эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
0: Бизнес говорит.
4: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
16: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
4: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
17: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
18: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
19: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
2: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагает за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савойскина.
20: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
21: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор. Наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отелей категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
20: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила, бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
22: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
20: Участники рынка Лапенко отмечает еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
0: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Дело вкуса. С Катей Калиной.
1: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каши специального меню варятся на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София де Фосе Аксютина.
3: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
6: А когда это произойдет?
3: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
6: Ну, а консульство — это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
3: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, и комфортнее приходить по записи в визовый центр.
6: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
3: Да, пока не поменяется,
5: еще вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
7: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
5: Ну, безусловно, да. Визовый центр, свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФЭ. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
2: София Дефосе Ксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе? Об этом Наталья Шашина.
10: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации «Эко» Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что «Бизнес-ФМ» сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
23: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, пере там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, «Ледотеатр», и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили, все продолжается. Как бы уныния кого-то нет, все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает, подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
10: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эко Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как «Оно». Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
24: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
2: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
24: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
10: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эко Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше, особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись, а они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
8: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: 7 июня в Париже завершился второй из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые 2 ракетки мира – Яник Синнер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во 2-м раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. 2 друга из Монако – Даниил Медведев и Александр Бублик – вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до 3-го раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в 1-м раунде. Елена Рыбакина во 2-м. Коко Гауф в 3-м. А Ига Свентек в 4-м. Этот Ролан Гаррос подарил нам 2 новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 800 000 евро из рекордного общего призового фонда в 61 700 000. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM.
11: Купание в море, загар, пикники.
12: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
11: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
12: самым привычным и неизменным в веках,
11: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
12: Специальный проект.
11: Уже в эфире Business FM.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg по данным агентства. Книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
14: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. а трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
4: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
14: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
15: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
14: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный США более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
2: Елена Сапонина, политолог-востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Если

0: Положение через самозанятость или договоры ИПСП, то есть этого достаточно.
1: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
0: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
1: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
0: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
2: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
3: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще о других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми утекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию им снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути, но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, та налоговая ставка и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я трудоустраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. Чего мы говорим про конверта?
2: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
4: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
1: Это вот именно что зарплата в конвертах?
4: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
1: Подобного рода соблазны возникают?
4: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
1: А сколько людей у вас работает?
4: 4 человека.
1: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
4: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
1: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
4: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
5: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
6: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 миллионов 200 тысяч рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан сделан на базе

0: Хунчи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Senat 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хунчи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
1: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
3: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
4: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
3: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
2: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятности может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и прилицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
5: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа. типа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
6: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Chery убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
5: Уши концерна Chery торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFI2, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Chery Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
7: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания АГР локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство J-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит китайские в России, могут подешеветь.
5: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Chery – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Chery сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
8: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
9: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
10: Вперед. Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
9: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
10: То есть это надо заранее, да, бронировать?
9: Да, заранее.
8: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
11: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
4: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
12: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
4: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
13: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком-недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе Ацтека прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с Россией после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русская игристая Брау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7 тысяч образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит и реденонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
15: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии и что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсировать эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встречи и после него, ну, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
1: Бизнес говорит.
4: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
16: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию. Но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае, у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Но тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
4: Виталий Рутинян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
17: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
4: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
18: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, компании подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%. Хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые. Или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота. Ставка по страховым была 7,5%. С этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
2: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек. Однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
19: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров Art Tour Дмитрий Арутюнов.
20: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
19: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила, бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТОР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
21: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
19: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Вначале был бизнес.
0: Как появлялись города?
3: Никольск, Пензенская область, 20 тысяч жителей. В 18 веке Алексей Бахметьев, хозяин села Никольская Пестровка, получил от Екатерины II разрешение на строительство в своих землях фабрики по производству хрусталя и стекла. Продукция предприятия быстро завоевала международное признание, а в городе до сих пор процветает стекольное производство.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
22: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
1: Журналист Алена Копылова.
22: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
1: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София Дефасе Аксютина.
23: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
24: А когда это произойдет?
23: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
24: Ну, а в консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
23: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
24: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
23: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
24: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
23: Безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
2: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
5: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес-ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
6: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Коляда-театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
5: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем», сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
7: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
9: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
7: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
5: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда-театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра ЭКО Вашакидзе на вопрос Бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 миллионов рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Между делом с Кирой Альтман.
4: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
10: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
4: То есть быть недовольным собой – это кайф?
10: Не недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот.
4: То есть неразрушительная?
10: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
4: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
10: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
4: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Купание в море, загар, пикники.
11: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
1: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
11: самым привычным и неизменным в веках,
1: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
11: Специальный проект.
0: уже в эфире Business FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булухова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций. акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
14: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
13: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
15: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, и это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
13: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию Великобританию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
2: Елена Сапонина, политолог-востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
1: Бизнес говорит.
17: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
18: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, открывать не буду. Наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим из положения через самозанятость или договоры и СП. То есть этого достаточно.
19: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
18: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
19: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
18: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто...

0: же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставкой и в том числе на фот, она нерентабельна просто. Салонам не выжить так. 15 лет назад, когда я вот это устраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверты?
1: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
2: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
3: Это вот именно что зарплата в конвертах.
2: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
3: Подобного рода соблазны возникают?
2: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
3: А сколько людей у вас работает?
2: 4 человека.
3: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
2: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
3: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
2: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
4: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в 100 миллионов долларов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
6: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана «Франция».

0: Французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что «Жульзанг» – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Карина.
1: Дело вкуса на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
3: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
4: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQ J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но AGR над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
3: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Солярис. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. Джейленд J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство Джеленда на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит, китайские в России, могут подешеветь.
3: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая. И после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них. И за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
6: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
7: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
8: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
7: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
8: То есть это надо заранее, да, бронировать?
7: Да, заранее.
6: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
9: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
6: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
10: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
6: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом каникулы на грядках. Лишь в последние десятилетия, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл.
11: Однажды летом на Бизнес FM.
1: Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из Большого Яблока является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за Никс. В 99-м участвовал в той финальной серии против Сан-Антонио. Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
1: Спорт и деньги на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русское игристое Брау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7 тысяч образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
14: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина, и на этой встрече и после него, ну, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответила на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
13: Бизнес говорит.
15: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
16: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Но тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
15: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
17: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, не за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще, работодатель платит никак. Как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
15: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
18: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
2: По данным НАП, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4%. 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции «Горящие туры». На неделю предлагает за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
19: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров Art Tour Дмитрий Арутюнов.
20: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор. Наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
19: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
21: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
19: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированию, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
22: Юрист из Айовы мистер Ти Зинг ненавидел женщин, в чем не стеснялся признаваться. Он во всеуслышание заявлял, что это его чувство далеко не спонтанное и основано не на личных обидах, а на планомерном наблюдении женской природы и зрелом размышлении. Результатом таких размышлений стало завещание Ти Зинга, обнародованное в 1930 году. Жена не получила ничего, дочери выделялось $5, а все состояние в $50 тысяч уходило в банк на 75 лет.
1: По окончании срока накопленная сумма должна была пойти на строительство библиотеки, свободной от женщин. В этом заведении не должно было быть ни одной книги, написанной женщиной, и ни одной сотрудницы женщины. Миссис и мисс Зинг завещание опротестовали, и библиотека так и не была построена.
13: Судьба наследства на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Бизнес FM и на портале BFM.
13: Недвижимость на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
4: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес FM сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
5: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Коляда-театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
4: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем, сказала Бизнес-ФМ замдиректора Эко Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
3: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
7: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
3: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
4: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эко Вашакидзе на вопрос Бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
8: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Может, действительно, какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и, во всяком случае, денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 рублей. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru.
6: связи. Принципы факсимильной связи, то есть получения и отправки изображений с помощью электричества, были сформулированы шотландским изобретателем Александром Бэйном еще в 1843 году. И в последующие десятилетия основанные на этих принципах различные копирующие телеграфы создавались десятками. Все они были громоздкими, сложными в управлении и требовали специальных навыков работы с аппаратом. Одним из самых распространенных стал фототелеграф, который передавал чертежи и фотоизображения. В 1930-х он пользовался популярностью у журналистов, информационных агентств и правоохранительных органов. В Советском Союзе фототелеграф нашел применение у ведомств и служб, которые работали с Китаем. Ведь обычным телеграфом передать иероглифы понятным для европейца образом совсем непросто. А привычный для офисных сотрудников факс появился в компании Xerox в 1964 году.
9: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
10: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
23: Журналист Алена Копылова.
10: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
9: Продолжительность жизни на Business FM.
24: Купание в море, загар, пикники.
25: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
24: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
25: самым привычным и неизменным в веках,
24: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
25: Специальный проект.
24: Уже в эфире Business FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
27: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон, перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректором МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вилеста, говорится на сайте МХАТа. Елена Глухова покинула эту должность, которую занималась с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на «Бизнес-ФМ». Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
11: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
12: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. И, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
11: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скепсис. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
14: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
11: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространила официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена.
15: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах — это продолжение прежней кампании.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в 250 миллионов долларов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Если тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
26: Бизнес говорит.
1: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
16: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП. То есть этого достаточно.
17: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
16: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
17: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
16: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.

0: он снова будет возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставке и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салонам не выжить так. 15 лет назад, когда я вот предоставила своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
1: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
2: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
3: Это вот именно что зарплата в конвертах.
2: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
3: Подобного рода соблазны возникают?
2: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
3: А сколько людей у вас работает?
2: 4 человека.
3: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
2: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
3: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
2: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально 1.5 года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
4: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
5: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
7: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
6: Комментарии Вовта.
7: Личный взгляд на главные события.
6: Бизнес говорит.
7: Чтобы кто надо услышал.
6: Бесценные знания.
7: Неочевидные, но удивительные факты.
6: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
8: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
9: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь. Потому что эти паузы, да, вот не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.

0: Владимир Габы, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
3: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ-J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
4: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ-J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший J-Q, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
3: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. Джейленд J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство Джеленда на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые АГР производит китайские в России, могут подешеветь.
3: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая. И после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В Москве 30-градусная жара до 13 июня. В столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
6: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. В Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
7: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
8: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будние?
7: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будние.
8: То есть это надо заранее, да, бронировать?
7: Да, заранее.
6: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
9: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
6: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
10: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
6: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Реклама.
11: Терек включает «хочу».
12: Хочу утреннюю чашку клубники.
11: Хочу съесть сэндвич на балконе.
13: Хочу чипсиков.
12: Но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: А утром потом «Перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом.
15: В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом каникулы на грядках. Лишь в последние десятилетия, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл.
1: Однажды летом на Бизнес FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
13: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в 3 странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристый Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит в страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит и реденонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
17: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина, и на этой встрече и после него, ну, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
2: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничения барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
1: Бизнес говорит.
13: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
18: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае, у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. И тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
13: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
19: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще, работодатель платит никак. Как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
13: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
20: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
2: По данным НАП, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савойскина.
21: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
0: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
21: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции? Объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
4: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
21: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
22: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
25: Успеть за 10 секунд на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
26: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета. 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Кличе, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
25: Спорт и деньги на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Антези Виза София де Фосе Аксютина.
3: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
5: А когда это произойдет?
3: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
5: На консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
3: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
5: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
3: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
5: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
3: Безусловно, да. Визовый центр, свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
2: София де Фосе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
6: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. носится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что «Бизнес-ФМ» сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
7: Есть ликвидация. Конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, «Ледотеатр», и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
6: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эка Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как «Оно». Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
8: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
9: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
8: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
6: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
2: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
10: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то денежный денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт, и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 миллиардов 200 миллионов рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился. И снизился на 27 копеек за рабочую неделю. При этом в четверг немножко подрос на 2 копейки. И закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
25: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
1: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
25: Недвижимость на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон, перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булухова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий. У ИП их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg по данным агентства. Книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
14: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. И, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
13: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скептики. Америки. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
0: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы проводить такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, и это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
13: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. Кир, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
15: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах — это продолжение прежней кампании.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в 250 миллионов долларов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
25: Бизнес говорит.
4: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
16: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП. То есть этого достаточно.
17: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
16: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
17: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
16: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
4: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.

0: просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставке и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот устраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
1: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
2: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
3: Это вот именно что зарплата в конвертах.
2: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
3: Подобного рода соблазны возникают?
2: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
3: А сколько людей у вас работает?
2: 4 человека.
3: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
2: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
3: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
2: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
4: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
5: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на бизнес. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ поздравляет! Михаил Иванов, генеральный директор компании ННДК.
7: Друзья, от всего сердца поздравляю с Днем России. Россия – это не просто территория на карте. Это наша общая история, мудрость предков и прочные духовные ценности. Мы гордимся ратной доблестью защитников, гениями ученых и писателей, трудовыми победами. В этой летописи заслуга наших земляков. Для нас в компании ННДК это особенно важно. Поэтому традиции созидания и преемственности поколений являются главным ориентиром в работе. Наша сила в уважении к корням и умении строить будущее. Именно следуя этим принципам, мы участвуем в развитии родного региона, решаем важные социальные задачи, создаем комфортную среду для людей. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. С праздником! С Днем России!
6: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем,

0: чаем, занималась поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владела городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 1997 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911 умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второму была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленное предприятие и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второго, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второго денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Проверено практикой.
2: Эффективность команды – залог успеха всей компании. А как настроить команду на эффективную работу? Как использовать проверенные временем истины для мотивации управления командой? Об этом поговорим с кандидатом филологических наук, бизнес-тренером и спикером по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Марией Мельниковой.
3: У меня к вам неожиданный вопрос. Как вы относитесь к русским пословицам и поговоркам? Возможно, для многих из вас, как и для меня в начале моей карьеры, обращение к так называемой народной мудрости казалось, чем-то очень архаичным и странным. Но сегодня я призываю вас посмотреть на это как на результат многовекового опыта, который просто сжат в такие короткие, лаконичные, но очень важные фразы. И давайте сегодня разберем одну из таких фраз, которая, на мой взгляд, очень важна и обладает самой главной большой эффективностью, которую вы можете использовать на собраниях с вашей командой. Это русская пословица «Глаза боятся, а руки делают». Подумайте, как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ваши сотрудники или вы сами теряете свой энтузиазм перед масштабом какой-то свалившейся на вас задачи. На собраниях мы нередко наблюдаем, как большие интересные проекты, которые вначале нам кажутся захватывающими и такими реальными, просто могут вызвать ступор из-за того, что они нам сложны. И именно в этот момент в действие вступает та самая боязнь, страх, нежелание, которое парализует и заставляет сомневаться. И, собственно, чем дольше команда находится в таком состоянии, тем ниже общая эффективность. Однако именно здесь мудрость этой пословицы показывает ценность для решения таких понятных бизнес-задач. Сама пословица подчеркивает, что страх – это совершенно нормально, это то чувство, которое просто не должно определять наше поведение. И самый главный момент здесь – переход от страха к действию. Глаза боятся, а руки делают. И как же мы можем использовать с вами вот эту самую простую пословицу на практике, на собрании с командой? Вместо того, чтобы просто озвучить планы, сроки, дедлайны, KPI, попробуйте внедрить такой алгоритм. Во-первых, анализ ситуации. Начните с признания того, что задача может быть неоднозначной и сложной, и дайте команде понять, что их опасения имеют место быть. Второе. Фокус на конкретные шаги. Попробуйте перевести обсуждение от абстрактных страхов к конкретным действиям. Просто задайте вопросы. С чего мы начнем? Как вам кажется, какой первый шаг мы можем сделать? Третье. Примеры из практики. Поделитесь опытом, когда, может быть, команда или вы сами уже сталкивались с подобным и успешно преодолевали эти трудности. Это точно придаст уверенности и покажет, что успех возможен. Ну и, наконец, четвертое. Юмор как разрядка. Позвольте себе легкую шутку, чтобы снять напряжение и настроить команду на позитивный лад. Но, конечно, главное, не переборщите и помните, что вы лидер своей команды. В чем же основная идея? А она в том, что, переключив внимание с масштаба проблемы на последовательность тех самых маленьких шагов, мы снижаем уровень тревоги и стимулируем команду начать перспективную, эффективную работу. Вы сами увидите, как в команде снижается уровень напряжения, а люди начинают не бояться, а делать, совершать эти шаги. В принципе, это та самая пословица, которая не призывает нас к легкомыслию, а наоборот, мы разумны и последовательны в своих шагах и подходах. Она напоминает, что действия, даже самые маленькие, способны просто преодолеть любые страхи и препятствия. Таким образом, глаза боятся, а руки делают – это не просто красивая поговорка, а важный принцип для повышения эффективности работы вашей команды. Попробуйте, и вы увидите эффект уже прямо сегодня.
1: Проверено практикой на Business FM. Business FM поздравляет.
4: Елена Кислова, коммерческий директор строительной группы «Новый Нижний».
5: Уважаемые нижегородцы, от имени всей команды строительной группы «Новый Нижний» поздравляю вас с Днем России. Есть слова, в которых помещается особенно много смысла. Одно из них – дом. Дом – это квартира, где появляется опора. Это город, улицы которого становятся частью личной истории. Это страна, с которой связаны наши корни, традиции и будущее. Пусть это чувство дома всегда будет рядом, в семье, в любимом городе и в родной стране. А мы в компании «Новый Нижний» продолжим создавать пространства, в которых это чувство становится частью вашей жизни. С праздником!
1: Первые поздравляют первых на Business FM. Как все начиналось?
0: 1891 году в Чикаго объявился некто Уильям Ригли, молодой человек, страстно желавший разбогатеть. Сперва он продавал мыло, нагрузку которому вручал пакетик с разрыхлителем для теста. Но вскоре Ригли заметил, что пекарский порошок пользуется куда большим спросом, чем основной товар. Тогда Ригли стал продавать уже разрыхлитель, а в качестве бонуса к нему дарил жевательную резинку. Этот товар для Америки конца 19 века был настоящей экзотикой. Неудивительно, что из всех пекарских порошков хозяйки выбирали именно тот, которым торговал Ригли. Тогда предприниматель решил в очередной раз переориентировать свой бизнес, наладив производство жвачки. Той самой Риглис Спермент, который ныне уже считается мировой классикой.
1: Как все начиналось на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Абуруру. В переводе с японского «продавать масло». В прежние времена покупку масла в бакалейной лавке едва ли можно было назвать минутным делом. Продавец, застыв в одной позе, мог подолгу разливать вязкую жидкость из больших сосудов в маленькие. За это время вокруг лавки собиралась возмущенная толпа. Покупатели, которые битый час ждали свою порцию масла, принимались обвинять торговца в нерасторопности. С тех пор выражение «продавать масло» для японцев означает «бездельничать», «зависать в процессе выполнения задач». Срочные переводы на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: индексации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничение будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
1: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Это работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина, и на этой встрече и после него, ну, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию из-за ограничений барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
2: «Бизнес говорит». Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
4: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
2: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
5: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАПФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.
7: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
6: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
8: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю, можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
6: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированием, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
9: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги.
11: Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – «тяжелая монета». В результате сжатия этого словосочетания получилось «grossus толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце 12 века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов 19 века словом «грош» в России называли монету в 2 копейки.
12: История денег на Business FM.
13: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Дело вкуса. С Катей Калиной.
14: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход, и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицы на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подает с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхоа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхоа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхоа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе? Об этом Наталья Шашина.
15: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокировано. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Business FM сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
16: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, пере там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
15: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», сказала Business FM замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Business FM из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как «Оно». Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридического юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
17: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
18: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
17: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
15: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
0: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
19: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт, и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
12: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Гомельским. Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Азджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко – 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион – Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
20: Спорт и деньги на Business FM. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. В Татарстане БПЛА попал в жилой дом, пострадали 3 человека, сообщил глава республики Рустам Миниханов. В Нижнекамске после атаки дронов отменили все массовые мероприятия. Утром Росавиация сообщала об ограничениях на полеты в аэропортах Нижнекамска, Волгограда, Казани, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар. Аэропорт Домодедово сейчас принимает и отправляет рейсы по согласованию. Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 231 беспилотник над 16 российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны. Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном. По его словам, договор об урегулировании конфликта может быть подписан уже в ближайшие дни, а сейчас идет финализация документа. Минувшей ночью он отменил запланированные удары по Ирану, объяснил это тем, что переговоры вышли на уровень высшего руководства Исламской Республики. Ну а тем временем представитель иранского МИДа Исмаил Багаи подтвердил согласование с Вашингтоном части текста потенциального соглашения. По его словам, основные разделы меморандума о взаимопонимании, направленные на прекращение навязанной войны, близки к завершению, несмотря на противоречивые позиции Вашингтона и неоднократные акты агрессии. Конец цитаты. По данным Guardian, меморандум не содержит конкретных договоренностей по атомному вопросу. В документе упоминаются механизмы, которые потребуются для дальнейших переговоров по теме ядерной программы Ирана и замороженных иранских активов. Сборная Южной Кореи победила команду Чехии со счетом 2-1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Он стартовал в 5 утра по Москве. По итогам встречи положение в группе А следующее: Мексика 3 очка в первом матче, Южная Корея 3, Чехия 0 очков, ЮАР 0. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле.
21: Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Илон Маск стал первым в мире триллионером после исторического IPO SpaceX. Его доля в компаниях теперь оценивается в 1,1 триллиона долларов. И это было самое крупное первичное размещение. Маск привлек 75 миллиардов долларов. Иранский МИД подтвердил согласование США части текста меморандума, как там заявили, несмотря на противоречивые позиции Вашингтона. А Трамп ранее заявил, что договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни, а Центком даже объявил об открытии Армуза. Впрочем, как пишут иранские СМИ, Тегеран по-прежнему никого там не пропускает. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле. Что это значит для экономики и как может повлиять на решение ЦБ по ставке? Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска вышла на биржу и привлекла 75 миллиардов долларов, а ее оценка достигла 1,77 триллиона, что вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Спрос на акции, по данным Bloomberg, более чем в 4 раза превысил предложение, что отражает беспрецедентный интерес рынка к проектам Маска. Но сам Маск стал первым долларовым триллионером в истории, но, как уточняет Washington Post, он получил этот статус только на бумаге. Многие планы компании от космических дата-центров до колонизации Марса пока остаются лишь перспективными идеями. Подробности у Екатерины Штрыковой.
3: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным, а трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для Илона Маска. Совокупная стоимость долей Маска в SpaceX и Tesla превысила 1 триллион долларов. Таким образом, Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, пишет Рейтер. Впрочем, около 867 миллиардов долларов от триллиона связаны с будущими ожиданиями от SpaceX и могут быть оправданы лишь в случае реализации проекта по созданию человеческой колонии на Марсе. Ну и пока до максимумов далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона, но по объему привлечения побит рекорд. Размещение более чем вдвое превзошло прежний рекорд Saudi Aramco. В 2019 году нефтяная компания Саудовской Аравии продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получила 75 миллиардов. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
4: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самые лучшие финансовые показатели, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
3: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в отдаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX, продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
23: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут их продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
3: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовым миллионером акционерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет The New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 27 миллионов долларов. Екатерина Штрыкова, Михаил Задорожный, Business FM.
2: Инфляция в России продолжает замедляться по данным Центробанка. Сезонно сглаженный рост цен в мае составил 15% против 19% в апреле и проценты 13% в январе этого года. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения ЦБ, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реконтраст» Олег Абелев.
5: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банк России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем было в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
6: То, что с инфляция происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
5: Инфляция — это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
2: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,3% против 5,58% месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании ЦБ с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40% доходит. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля больше триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки. Люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
21: «Бизнес говорит».
7: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
8: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим из положения через самозанятость или договоры ИП, то есть этого достаточно.
24: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
8: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
24: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
8: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант сделать все в белую, то делается в белую.
7: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
25: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. рисуют. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставке и в том числе на фото, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот это устраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
7: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
9: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
24: Это вот именно что зарплата в конвертах.
9: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
24: Подобного рода соблазны возникают?
9: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
24: А сколько людей у вас работает?

0: Весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 19,8 триллиона рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов рублей. Куда поехали россияне на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок, в том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными. Между ними образовалась целая рабочая неделя. Поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
1: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
0: Сергей Данильченко, основатель Hotel Advisors. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata.
2: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов. И как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
3: Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management. Сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг 0. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется

0: финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 9:17 в Москве. 30-градусная жара в Москве. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде. Рестораны придумывают, как охладить летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
3: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
4: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один или два забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
5: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
4: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
5: То есть это надо заранее, да, бронировать?
4: Да, заранее.
3: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
6: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
3: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Business FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
7: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает, водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет, или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет, но просто это потеря времени, скажем так. Ну только так, больше вариантов нету.
3: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Чем примечателен новый российский бренд G-Land J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. G-Land J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли? Продолжит Евгений Перельчук.
8: Кроссовер G-Land J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией Difitu на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ-J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
9: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ-J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
8: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании Difitu, работающие с AGR в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 — это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
10: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
8: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1999 году английская компания Psyne вывела на рынок карманный компьютер Psyne Netbook с выдвижной клавиатурой и экранной диагональю 19,5 сантиметров. Но особенного распространения это устройство не получило. В 2005 году в США стартовал проект, призванный помочь детям из развивающихся стран получить образование. Одной из целей проекта было создание недорогого компактного ноутбука с доступом в интернет через Wi-Fi и возможностью работать с текстовыми документами. Многие компании представили свои разработки, а термин «netbook», что переводится как «сетевая книга», вновь начал использоваться, когда Intel стал продвигать свою модель. Со временем компания Psyne, формальный владелец названия «netbook», даже настаивала на том, чтобы его изъяли из обращения. Но слово было уже не поймать. В целевой аудитории «netbook» стал прочно ассоциироваться с маленькими недорогими компьютерами. Имя нарицательное на Business FM.
11: продолжительность жизни.
0: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
11: Журналист Алена Копылова.
0: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
11: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. В Татарстане трое человек пострадали из-за попадания БПЛА в жилой дом. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов. А по его словам, жители дома в Нижнекамске оперативно эвакуировали. Сейчас готовятся пункты временного размещения на базе ближайшего лагеря. Пострадавшим оказывают медпомощь. Миниханов также сообщил, что последствия массированной атаки БПЛА оперативно устраняют на нескольких предприятиях региона. Минувшей ночью над российскими регионами был уничтожен 231 беспилотник, включая Татарстан. На совещании у вице-премьера Александра Новикова были представлены меры по приоритетному обеспечению российского топливного рынка. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Там обсуждались вопросы обеспечения потребителей топливом, а также динамика цен на нефтепродукты. В обсуждении ситуации в отрасли приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минэнерго, Минэкономразвития, антимонопольщики, также членами Транса, Минфина, Санкт-Петербургской биржи и крупнейших профильных компаний. В России хотят ввести выплаты на погашение семейной ипотеки. Некоторые депутаты считают, что такие льготы должны получать с рождения первого ребенка. По инициативе, если рождается первенец, государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй 600 тысяч, третий ребенок 700 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Иранский МИД подтвердил согласование США части текста меморандума. Как там заявили, несмотря на противоречивые позиции Вашингтона. Ранее Трамп заявил, что договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. А Центком даже объявил об открытии Армуза. Но, как пишут иранские СМИ, Тегеран по-прежнему никого не пропускает. Новая пенсионная программа может появиться в России. Основана она будет на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Но мы поговорили об этом с предпринимателем. Турция снижает цены. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю. Это с перелетом, отелем и даже системой все включено. Что сейчас происходит на туристическом рынке Турции и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробнее в нашем эфире. Итак, Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном. Он заявил, что договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. А накануне он сообщил, что отменил запланированные удары по Ирану и что рассчитывает на заключение соглашения. Переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Через несколько часов после этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что у Ирана пока нет окончательного решения по поводу соглашения. Этот вопрос в настоящее время рассматривается соответствующими органами. Госагентство ТАСНИМ напомнило, что за последние два месяца Трамп 38 раз заявлял о скором заключении соглашения. До тех пор, пока Иран не объявит о возможном достижении договоренности, любые новости от Трампа по этому вопросу следует рассматривать так же, как и его предыдущие заявления, говорится в публикации агентства. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Ормузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщала, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует востоковед Елена Супонина.
12: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
2: Елена Супонина, востоковед. Вечером в четверг мировые цены на нефть снижались на 4,5-5%. Стоимость Brent впервые с середины апреля опустилась даже ниже $89. Центральное командование американской армии на Ближнем Востоке объявило, что Ормузский пролив открыт для прохода всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран не контролирует Ормуз, заявили там, но этим утром иранские СМИ написали, что силы безопасности ночью не позволили танкеру пройти через Ормузский пролив, и одновременно с этим сообщалось о взрывах у побережья Сирика на юге Ирана. Агентство ТАСНИМ пишет, что взрывы, связанные с работой военно-морских сил КСИР по торговым судам из-за нарушений правил прохода через Ормуз. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, а дальше они будут инвестироваться в фонды. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговые льготы, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают меньше 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, а осенью ее направят в правительство. А мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
11: «Бизнес говорит».
13: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
14: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняший день большинство предприятий, ну, во всяком случае, у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
13: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
15: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, не за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
13: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
16: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
2: По данным НАФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек. Однако через работодателя на будущую пенсию копят порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей с человека с перелетом, отелем и даже системой «все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Екатерина Штрыкова.
17: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туррынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
18: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
17: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила, бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут уже значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТОР по вопросу международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
19: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
17: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемым last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Екатерина Штрыкова, Олеся Савоськина, Бизнес FM.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 13 июня. Студия театрального искусства. Спектакль «Чехов. Вишневый сад. Нет слов». Постановка, где минимум слов, а все внимание на необычную форму, которая позволит услышать текст комедии заново. Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский. В ролях Ольга Калашникова, Алексей Вертков, Иван Янковский и другие. Подробнее на sti.ru. 18+.
20: «Между делом» с Кирой Альтман.
21: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», рассказывала мне «Между делом», как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
22: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. в России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
2: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
20: Между делом на Business FM.
2: 9:46 в Москве. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию, страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды Джермук, овощей, фруктов и живых цветов. Ограничения на оборот в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламента. Выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. А сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа. И трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал он. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискуссии о том, что будут отправлять вместо России в Европу, в европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече, и после него, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо. Прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
5: Кипр – страна, которая...
2: Александр Искандарян, Институт Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничения и барьеров, установленных для экспорта ряда товаров в Россию. Об этом сообщил министр экономики республики Геворг Папаян. В конце прошлого месяца лидеры ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульства в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с истечением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный пакет документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе-Аксютина.
5: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в ближайшем вступлении в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра. И, вероятно, это будет другая компания.
3: А когда это произойдет?
5: Ну, мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
3: Ну, а консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
5: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, и комфортнее приходить по записи в визовый центр.
3: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
5: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в детскую зону, конечно, же требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
3: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
5: Ну, безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФР. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
2: София Дефасе-Аксютина, еврорезидент. В посольстве советуют подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Ну а сейчас итоги недели на торговых площадках мы обсудили с нашим биржевым обозревателем Алексеем Завьяловым.
6: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8%. Только за четверг снизился на 0,2%. И закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов, так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание со Состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и, во всяком случае, денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт, и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился. И снизился на 27 копеек за рабочую неделю. При этом в четверг немножко подрос на 2 копейки. И закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Дело вкуса.
20: Катей Калиной.
8: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. В Белгородской области один человек погиб и 16 пострадали при ударах БПЛА. Это сообщила временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Погибшая женщина из Шебекинского округа. За прошедшие сутки силы ПВО сбили над Белгородской областью 78 беспилотников. Всего минувшей ночью был перехвачен 231 БПЛА над 16 регионами России и Азовским морем. В Иране опровергли слова Трампа о завершении конфликта. Представитель МИДа Исмаил Багаи назвал спекулятивными утверждения президента США о предстоящем подписании мирного соглашения. По его словам, Вашингтон за последние пару месяцев не раз менял свою позицию, неоднократно нарушая режим прекращения огня. Представитель МИДа Ирана добавил, что Штаты неоднократно пытались навязать Тегерану ряд необоснованных требований и подчеркнул, что Иран не собирается отступать от своих принципиальных позиций. В то же время Багаи подтвердил согласование США части текста потенциального соглашения. Он сказал, что основные разделы меморандума о взаимопонимании, направленные на прекращение навязанной войны, близки к завершению. Накануне Дональд Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. Парковка в Москве сегодня и завтра в честь Дня России будет бесплатной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Оставить машину без оплаты можно на всех улицах города, в том числе в зонах с тарифами 380, 450, 600 рублей в час и с динамическим тарифом. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. И также жители и гости Московской области смогут бесплатно припарковать свои машины в платной парковочной зоне 12 и 13 июня, а 14-го парковки будут бесплатными везде, кроме тех, где предусмотрен платный тариф по воскресеньям. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Илон Маск стал первым в мире триллионером после исторического IPO SpaceX. Его доля в компаниях теперь оценивается в 1,1 триллиона долларов. Это было самое крупное первичное размещение. Маск привлек 75 миллиардов долларов. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле. Что это значит для экономики и как повлияет на решение ЦБ по ключевой ставке?
2: Договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни, заявляет Дональд Трамп. По его словам, сейчас идет финализация документа. Иранский МИД, впрочем, говорит, что Тегеран пока не принял окончательного решения. По-прежнему закрыт Ормузский пролив. Подробнее в нашем эфире. Итак, крупнейшая IPO в истории компании SpaceX Илона Маска вышла на биржу, привлекла 75 миллиардов долларов, а ее оценка достигла 1,77 триллиона, что вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Спрос на акции, по данным Bloomberg, более чем в 4 раза превысил предложение. Это отражает беспрецедентный интерес рынка к проектам Маска. Ну а сам Маск стал первым долларовым триллионером в истории, но, как уточняет Washington Post, он получил этот статус только на бумаге. Многие планы компании, от космических дата-центров до колонизации Марса, пока остаются лишь перспективными идеями. Все подробности у Екатерины Штрыковой.
17: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным, а трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для Илона Маска. Совокупная стоимость долей Маска в SpaceX и Tesla превысила 1 триллион долларов. Таким образом, Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, пишет Рейтер. Впрочем, около 867 миллиардов долларов от триллиона связаны с будущими ожиданиями от SpaceX и могут быть оправданы лишь в случае реализации проекта по созданию человеческой колонии на Марсе. Ну и пока до максимумов далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона, но по объему привлечения побит рекорд. Размещение более чем вдвое превзошло прежний рекорд Saudi Aramco. В 2019 году нефтяная компания Саудовской Аравии продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получила 75 миллиардов. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
0: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самые лучшие финансовые показатели, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
17: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в отдаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX, продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
1: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
17: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет The New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 27 миллионов долларов. Екатерина Штрыкова, Михаил Задорожный, Business FM.
2: Накануне инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган призвал не участвовать в IPO SpaceX. Почему и не изменилось ли это мнение после потрясающих итогов размещения, мы спросили об этом самого Когана. Подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но сейчас о том, что инфляция в России продолжает замедляться.
12: По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и 1,13% в январе этого года. Что такая динамика означает для экономики, как она может повлиять на дальнейшее решение Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
14: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем было в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будут инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет

0: на Бизнес FM.
1: 10:16 в Москве.
0: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
2: В прокат выходит драмеди «Фейерверки днем». Лучший дебют с прошлогоднего фестиваля «Маяк». Режиссер 37-летняя Нина Волова. История про отца, которого зовут Виктор, и его трех дочерей. Отца играет Александр Робок. Семья привыкла к роскошной жизни, но сейчас дела у фирмы отца идут откровенно плохо. «Ты распустил всех своей добротой», — говорит герою Робока его партнер китаец, приехавший, чтобы помочь коллеге расплатиться с долгами. У китайца появляется идея выкупить дом Виктора и открыть там отель. Только у дочерей Виктора другие планы. Мы спросили у кинокритика, главреда портала doc.ru Илоны Егиазаровой, почему этот дебют покоряет и многих кинокритиков, и обычных зрителей.
3: Дебютанты снимают кино энергетически заряженное, поэтому оно нравится и критикам, и зрителям. «Фейерверки днем» можно назвать такой современной адаптацией разных пьес Чехова, где всегда присутствует призрак разрушающегося дома. Дом, который покидают герои, или дом, который приходит в упадок. Здесь все это тоже есть у Нины Воловой, но Нина Волова достаточно оптимистически настроенный молодой человек, и ее герои все-таки преодолевают все эти кризисы, находят пути и возможности жить заново со светлой интонацией. Они действуют все вместе, поэтому, как она говорила, лучше вместе ютиться под мостом, чем жить в роскошном доме каждой поодиночке. Фильм «Фейерверки днем», несмотря на то, что он невероятно смешной, и там масса комедийных сюжетов, связанных особенно с одним из героев китайцев, история рассказана глазами китайца, для него все, что творят русские, это просто дичь какая-то. Начиная от того, что они запускают «Фейерверки днем», заканчивают какими-то решениями дикими по бизнесу. Но китайцы нам не понять, потому что вот такими нелепыми и нелогичными способами действительно сохраняются и дружеские, и родственные связи. Вот Нина Волова дает надежду и шанс зрителям понять, что ничего дороже друг другу у нас нет.
2: Кинокритик Илона Егиазарова поделилась впечатлениями от фильма «Фейерверки днем» 18+.
0: Выставки.
2: В инженерном корпусе Третьяковки открывается выставка «Предшественники Павла Третьякова» Федор Прянишников и Козьма Солдатенков. Это партнерский проект галереи и Российской государственной библиотеки. Покажут живопись, архивные материалы и редкие книги, посвященные двум коллекционерам. На первый взгляд они совсем разные, но у них немало общего, рассказывает куратор выставки Марфа Кузнецова.
4: Федор Прянишников, человек, который, если обобщать, заведовал почтой в Российской империи в 30-х-50-х годах 19 века. Коллекционирование для него было скорее способом досуга. Он покупал работы известных художников своего времени. Козьма Терентьевич Солдатенков, это богатый купец, тоже собирал картины, чтобы украсить собственный дом, во-первых, а во-вторых, чтобы поддерживать русское искусство. Это одни из первых, собственно, коллекционеров, которые вообще у нас начали собирать русское искусство осознанно, целенаправленно. Это те персонажи, которые, собственно, и вдохновили Павла Михайловича. Федор Прянишников в большей степени, это такой его старший современник, а Козьма Терентьевич его хороший знакомый. Они долгое время общались, он был чуть постарше, но поскольку сближала вот эта купеческая история, конечно, они виделись намного чаще. Если мы берем Федора Прянишникова, то это в основном работы художников русской первой половины XIX века. У Козьмы Терентьевича это, соответственно, вторая половина XIX века. Это работы в основном художников салонного направления. Это Семирадский, Гун, Якоби. Ну, это, конечно, передвижники наши, Шишкин, Левитан и русские пейзажи. Немножко собирал художников малоизвестных, старался делать так, чтобы они тоже чувствовали себя, скажем так, нужными.
2: Это была Марфа Кузнецова, куратор проекта «Предшественники Павла Третьякова», Федор Прянишников и Козьма Солдатенков в Третьяковке 6+. Работает до 11 октября. В Центре современного искусства «Азарт» новый проект «Аня Жолудь. Не тот горизонт». Изящная выставка, которая говорит о человеке и о его внутреннем мире. В прошлом году Ани Жолудь не стало. В первом зале представлены в основном живописные работы с бытовыми предметами. Два других зала – про постепенное исчезновение цвета из произведений. О том, как решена выставка «Не тот горизонт» и что дает нам искусство Ани Жолудь, рассуждает куратор Ирина Горлова.
5: Ее важная тема, которая прослеживается на протяжении всей

0: художественной жизни. Это дом, вещи, в которых живет как бы художник, близкое пространство ближнего круга. И вторая тема – это тема дороги, которая тебя ведет куда-то за горизонт. Что за этим горизонтом?
1: Яркая цитата одного из искусствоведов Прани Жолудь, что она сдирала кожу с вещей. Что сейчас нам, на ваш взгляд, дает, показывает, открывает ее искусство?
0: Собственно, показывает нам то, что у художника может быть один предмет привязанности. Она, можно сказать, всю жизнь была ему верна. Она когда-то в юности еще открыла для себя такие обыденные вещи, которые стали предметом ее живописи. А потом те же самые вещи перешли в ее пространственные объекты, скульптуры, инсталляции. Цитата, которую вы верно вспомнили, это замечательные слова искусствоведа и галериста Наташи Тамручи, которая много работала с Аней. Она, собственно, описывая ее вот такие прозрачные инсталляции, как бы рисунки, которые переходят в 3D, говорила о том, что вот она как будто сдирала кожу, просто избавляла, как сама Аня говорила, от обманчивых и изменчивых поверхностей и обнажала скелет, конструкцию, каркас каждой вещи, как каркас мира. Мне кажется, сейчас ее искусство удивительно воспринимается, тем более, что нам захотелось показать работы разных лет, потому что искусство Жолудь больше всего знают как раз по ее вот таким целым комнатам, которые она выстраивала, с вешалками, с висящими платьями. Нам захотелось показать вещи, с которых она начинала свой путь, что ее вот эта любовь к предмету, к жизни была с самого начала воплощена, еще буквально в начале 2000-х годов. Она уже выбрала для себя вот такой сюжет, как бы вещь для любви, как она говорила.
2: Ирина Горлова, куратор выставки «Аня Жолудь. Не тот горизонт. 6+». Открыто до 23 августа.
3: Книги.
2: В продажу вышел сборник «Дачники» от издательства «Редакция» Елены Шубиной. Трогательные рассказы российских писателей, написанные специально для этого сборника. На обложке дачный участок, стол, букет сирени. Читается очень легко. В книге произведения Дениса Драгунского, Аси Володиной, Алексея Харламова, Дарьи Бегловой. Это руководитель Дома творчества Переделкино. 13 июня там будут презентовать эту книгу. Мы спросили издателя Елену Шубину, что значит дача для писателей.
4: Это, конечно, место силы, как вообще почти у всех, что-то связанное с детством, с природой. Но рассказы в этом сборнике не только про свои личные дачи. Например, Майя Кучерская пишет о дачной жизни, имея в виду героя Марка Шагала, который в давние времена в загородном доме устраивал уроки рисования для детей. Леонид Юзефович, наш знаменитый писатель и одновременный историк, написал, как он посетил дачу, где жил Василий Каменский, знаменитый поэт и авиатор 20-х годов. Ну и, конечно, здесь есть, если говорить конкретно про дачи, и Комарова, и Переделкино, и Коктебель, а есть просто вот такие детские СНТ, то, что называется, обычные 600-точные участки.
5: Вы с такой любовью о них, о всех, об авторах. Понятно, что вам, наверное, будет что-то выделить крайне непросто, но всего же, может быть, какие-то в этом сборнике рассказы стали любимыми?
4: Я всегда как-то сторонюсь того, чтобы выделять любимых писателей. Но давайте я назову Алену Холмогорову, который рассказ такой очень литературный, как у них был дом в деревне, и как потом эта деревня заканчивала свое существование. Там жили известные писатели, хотя это не писательский дачный участок, а просто обычная деревня на Волге. Прекрасный рассказ вот о Каменском Леонида Юзефовича. Очень хороший рассказ Сергея Шаргунова.
2: Это была Елена Шубина. В ее издательстве вышел сборник рассказов «Дачники» 18+. Доступен в магазинах и на Яндекс.Книгах.
3: Театр.
2: В воскресенье премьера у театрального проекта «Заячий стон» квартета, состоящего из воспитанников Марка Захарова и бывших актеров Ленкома. Спектакль называется «Детство, отрочество, юппи». Обещают, что будет смешно и узнаваемо. От правил, которые были, пожалуй, в каждом дворе, до того, как дети делили единственный велик, точнее, возможность на нем покататься по очереди. В общем, это про вещи, которые всегда с нами, говорит актер проекта «Заячий стон» Виталий Боровик.
3: Название придумал наш один из участников, Леша Поляков. Мы подумали, что это абсолютно название, которое попадает в самое сердечко, минуя посадку в области мозга. Спектакль о наших воспоминаниях того, где мы были молоды, счастливы, где как бы даже проблемы все равно существуют со знаком плюс. Помимо всего прочего, здесь есть момент того, что порой, чтобы двигаться вперед, нужно посмотреть назад. Вспоминая о том, какими мы были, чего мы хотели тогда, о чем мы мечтали. Наш театр часто называют, сами наши зрители, немного терапия, потому что мы, делая свою историю, черпаем информацию из своей жизни, из того, что нас волнует. Как правило, это отвлекает у зрителя тоже.
2: Виталий Боровик, актер театрального проекта «Заячий стон», у которого в воскресенье премьера «Детство, отрочество, ЮПИ-12+». Играют в Москонцерт-холле на Каланчевской. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
6: Предпоказ на Бизнес-ФМ. Реклама.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
9: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
9: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
9: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
6: История денег на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В Москве 10:28, в студии Вероника Романова. США и Иран согласовали текст сделки меморандума о взаимопонимании, но он нуждается в окончательном утверждении, это пишет портал Axios со ссылкой на источники. Согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. По словам высокопоставленного американского чиновника, Дональд Трамп согласился, что одним из вариантов разрешения конфликта может стать снижение под контролем инспекторов ООН уровня обогащения урана, который находится под контролем Тегерана. При этом любые шаги относительно ядерной программы Ирана будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Армузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы, а объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню в течение 30 дней. Штаты взамен снимут блокаду иранских портов. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $89 за бочку впервые с 17 апреля. Накануне, по состоянию на 23-21 по Москве, стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе снижалась на 4,7% до $88.69 за бочку. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле подешевел на 4,63 до $85.86 за баррель. 10 июня цены на нефть выросли более чем на доллар из-за эскалации на Ближнем Востоке. Российские власти уточнят требования к автобусным перевозкам детей, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Это следует из утвержденного правительством документа. Там также отмечается, что необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований коснется в том числе международных и междугородних перевозок, организованных групп перевозки детей и перевозки школьными автобусами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни, заявляет Дональд Трамп. По его словам, сейчас идет финализация документа. Но иранский МИД, впрочем, говорит, что Тегеран пока не принял окончательного решения и по-прежнему еще закрыт Армузский пролив. Новая пенсионная программа может появиться в России. Основана она будет на корпоративных пенсиях, то есть копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Мы поговорили об этом с предпринимателем. Турция снижает цены. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей на человека на неделю с перелетом, отелем, даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туристическим рынком, сейчас подробнее в нашем эфире. Итак, Дональд Трамп объявил о завершении войны с Ираном. Он заявил, что договор между Ираном и США может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. А накануне он сообщил, что отменил запланированные удары по Ирану и что рассчитывает на заключение соглашения. Переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Через несколько часов после этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что у Ирана пока нет окончательного решения по поводу соглашения. Этот вопрос в настоящее время рассматривается соответствующими органами. Госагентство ТАСНИМ напомнило, что за последние два месяца Трамп 38 раз заявлял о скором заключении соглашения. До тех пор, пока Иран не объявит о возможном достижении договоренности, любые новости от Трампа по этому вопросу следует рассматривать так же, как и его предыдущие заявления, говорится в публикации агентства. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщала, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы. Комментирует востоковед Елена Супонина.
14: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони. Он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию. Сейчас у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
13: Елена Супонина, востоковед. Вечером в четверг мировые цены на нефть снижались на 4,5-5%. Стоимость Brent впервые с середины апреля опустилась даже ниже $89. Центральное командование американской армии на Ближнем Востоке объявило, что Армузский пролив открыт для прохода всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран не контролирует Армуз, заявили там, но этим утром иранские СМИ написали, что силы безопасности ночью не позволили танкеру пройти через Армузский пролив, и одновременно с этим сообщалось о взрывах у побережья Сирика на юге Ирана. Агентство ТАСНИМ пишет, что взрывы, связанные с работой военно-морских сил КСИР по торговым судам из-за нарушений правил прохода через Армуз. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, а дальше они будут инвестироваться в фонды. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговые льготы, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают меньше 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, а осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
15: «Бизнес говорит».
16: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производителей текстильных материалов.
17: С одной стороны, это хорошо и правильно, поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае, у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
16: Виталий Арутинян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
18: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, не за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит никак. Как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
16: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
19: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
13: По данным НАФ, сейчас в российской экономике заняты около 74,5 миллионов человек. Однако через работодателя на будущую пенсию копят порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей с человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны и что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Екатерина Штрыкова.
20: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туррынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
21: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отелей категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
20: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила, бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут уже значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТОР по вопросу международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
22: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
20: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемым last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Екатерина Штрыкова, Олеся Савоськина, Бизнес FM.
15: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок. А уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажей идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM.
0: 10:46 в Москве. Итоги недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8%, только за четверг снизился на 0,2%. И закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Ну, здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов, так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание со стороны. Состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и, во всяком случае, денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью. Ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт, и на неделю. Ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился, и снизился на 27 копеек за рабочую неделю, при этом в четверг немножко подрос на 2 копейки, и закрытие недели 10 60 копеек, доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Знаменитый уральский Коляда-театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментируют это в театральном сообществе? Об этом Наталья Шашина.
4: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда-театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушания переносятся. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
2: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Ледотеатр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
4: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», — сказала Бизнес ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
3: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
5: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
3: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
4: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра ЭКО Вашакидзе на вопрос Бизнес ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Пелевичу. В воскресенье после 15 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
24: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
7: Журналист Алена Копылова.
24: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Яхуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
8: Продолжительность жизни на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Николай Бердяев.
9: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
8: Наизусть. На «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 10:58, студия Вероника Романова. На подлете к Москве сбили уже 14 беспилотников, сообщил мэр города Сергей Собянин. О первых 7 ликвидированных БПЛА он заявил в 6:30 по Москве. О последнем на данный момент уничтоженном беспилотнике отчитался в 10:19. Всего, по данным Минобороны, средства ПВО минувшей ночью уничтожили 231 беспилотник над 16 регионами России и Азовским морем. Представители блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна прибыли сегодня в здание Центра избиркома, чтобы подать заявление о признании итогов прошедших парламентских выборов недействительными. А накануне ЦИК Армении аннулировал итоги голосования на двух избирательных участках в Ереване и в Мегри, признав нарушение во время парламентских выборов, прошедших 7 июня. Причиной стали сообщения СМИ в прошлое воскресенье о том, что на этих участках за несколько минут до окончания голосования было доставлено большое число военнослужащих, которые продолжали голосовать после установленного времени.
13: Свободную продажу топлива сегодня открыли на 9 заправках в Севастополе. Речь о сети «Атан». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС полуострова ТЭС заправка ведется только по выданным QR-кодам. В конце мая из-за логистических сложностей ограничения на заправках на продажу топлива в 20 литров на человека были введены в Севастополе. 29 числа ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92. При этом две крупнейшие сети АЗС полуострова, АТАН и ТЭС, прекратили свободную продажу 95-го. Отпуск велся только по талонам. А в начале июня глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Илон Маск стал первым в мире триллионером после исторического IPO SpaceX. Его доля в компаниях теперь оценивается в 1,1 триллиона долларов. И это было самое крупное первичное размещение в истории. Маск привлек 75 миллиардов долларов. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле. Что это значит для экономики и как повлияет на решение Центробанка по ключевой ставке? Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Впервые он проходит в трех странах – Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Это крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска вышла на биржу, привлекла 75 миллиардов долларов, а ее оценка достигла 1,77 триллиона долларов, что вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Спрос на акции, по данным Bloomberg, более чем в 4 раза превысил предложение, что отражает беспрецедентный интерес рынка к проектам Маска. Ну а сам Маск стал первым долларовым триллионером в истории, но, как уточняет Washington Post, он получил этот статус только на бумаге. Многие планы компании, от космических дата-центров до колонизации Марса, пока остаются лишь перспективными идеями. Подробности у Екатерины Штрыковой.
12: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным, а трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для Илона Маска. Совокупная стоимость долей Маска в SpaceX и Tesla превысила 1 триллион долларов. Таким образом, Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, пишет Рейтер. Впрочем, около 867 миллиардов долларов от триллиона связаны с будущими ожиданиями от SpaceX и могут быть оправданы лишь в случае реализации проекта по созданию человеческой колонии на Марсе. Ну и пока до максимумов далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона, но по объему привлечения побит рекорд. Размещение более чем вдвое превзошло прежний рекорд Saudi Aramco. В 2019 году нефтяная компания Саудовской Аравии продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получила 75 миллиардов. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
14: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
12: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только
20: запуски ракет и спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в отдаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
16: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
20: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет The New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 27 миллионов долларов. Екатерина Штрыкова, Михаил Задорожный, Business FM.
0: Накануне выхода SpaceX на биржу инвестбанкир, основатель медиасистемы Bitkogan Евгений Коган призвал своих подписчиков не участвовать в этом IPO. Почему и не изменилось ли это мнение после потрясающих итогов размещения, мы спросили самого Евгения Когана.
11: Business FM. Мнение.
17: Ну, допустим, вы бы нашли вариант пойти на IPO. А какая бы у вас была локация? Ну, от силы процентов 10-20, а россияне практически не могли рассчитывать на то, чтобы участвовать в этом IPO. Скорее всего, поскольку был отложенный спрос, получили все, по-моему, процентов 20, что, в принципе, не так уж и плохо. Но это значит, что в первый день торгов бумага будет очень сильно расти. Значит, вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И есть еще один очень важный момент. Free float очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете пытаться купить, вам мало дают, вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Поэтому мы покупаем мечту компании SpaceX. По-честному, это просто мечта. Да, очень интересная, но это пока только мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет. И спокойно, если уж хотите купить, то купить не на IPO эту бумагу, а именно попозже. На IPO вообще кто заходит обычно? Крупные финансовые компании, крупные фонды, которые понимают, что если скупать бумагу серьезными объемами на рынке, то они могут просто задрать цену и ничего толком не купить. Поэтому они предпочитают заходить на IPO, чтобы что-то получить и создать себе нормальную локацию на этот актив. Но сейчас для частных инвесторов я не убежден, что это будет хорошая идея именно по данным ценам. Объективно я оцениваю его как очень успешное IPO. Это создалась сразу компания, которая стоит под 2 триллиона долларов. Это значит, что очень многие фонды мировые прибегут покупать этот актив обязательно, потому что в своем составе, ну, например, тот же самый норвежский фонд, по декларации он обязан иметь подобные активы, поэтому они, естественно, покупать это дело будут. Поэтому не исключу, если цена еще вырастет.
0: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Bitkogan Евгений Коган. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и 0,13% в январе этого года. Но что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения ЦБ, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
18: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем было в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
6: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
18: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
0: Олег Абелев, Рекомтраст. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще раз, ключевую ставку, на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Агентство Мехр только что буквально опубликовало следующее сообщение. Меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США состоит из 14 пунктов, и даже есть подробности некоторые. А именно, США и их союзники, согласно соглашению с Тегераном, должны будут предоставить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Также подразумевается снятие морской блокады в течение 30 дней и вывод американских сил из приграничных с Ираном зон. Ну вот на этих заявлениях и на заявлениях Трампа о том, что Тегеран и Вашингтон достигли некоторого соглашения принципиального, цена нефти на Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель. Это произошло впервые 17 апреля. Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Турнир впервые проходит в трех странах – Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а в другой встрече южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
19: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Открытие 23-го по счету чемпионата мира прошло в Мехико на фоне протестов. Тысячи членов профсоюза учителей собрались на площади Сокала с требованиями к властям восстановить государственные пенсии для работников системы образования и повысить зарплаты. Тревожные настроения царили в СМИ. Сообщалось об усилении мер безопасности и даже об угрозе срыва церемонии открытия. Но этого не случилось. Все прошло красиво и душевно. На стадионе Ацтека, который ранее дважды принимал финалы чемпионатов мира, выступило много артистов. Среди них были итальянский тенор Андреа Бочелли, а также колумбийская певица Шакира, которая стала настоящей королевой чемпионатов мира. Она пела на открытии Мундиаля уже в четвертый раз в истории. Ну, а затем начался непосредственно футбол. Как и 16 лет назад, в матче открытия играли сборные Мексики и ЮАР. Первый гол был забит уже на 9-й минуте, отличился Хулиан Киньонис. Во втором тайме мексиканцы забили второй. Это, наконец-то, сделал Рауль Хименес. Для 35-летнего нападающего это уже четвертый чемпионат мира, но забил он на них впервые. Мексика победила 2-0. Внимание привлекли резонансные решения арбитра встречи Вилтона Сампайо. Бразильский рефери показал целых 3 красных карточки. Такого прежде в матчах открытия чемпионатов мира не случалось. Два удаления заработали футболисты сборной ЮАР, причем второе вызвало споры. Был контакт руки Тембо Звани с мексиканским защитником, он попал ему по лицу, но, возможно, стоило ограничиться предупреждением. Заработал прямую красную и защитник «Локомотива» Сезар Монтес, который вывел Мексику на игру с капитанской повязкой. Другая встреча группы А, Южная Корея-Чехия, прошла в мексиканском Сапопане. И в ней счет открыли чехи. Гол забил Владислав Кречи. Но корейские футболисты смогли перевернуть ход матча. Героем стал бывший футболист казанского «Рубина» Хван Инбом, который забил гол и отдал результативную передачу. 2-1. Мексика и Южная Корея лидируют в своей группе. Нынешний чемпионат мира уникален. Церемония открытия пройдет сразу в трех странах. На очереди Канада и США. Вечером в пятницу, 12 июня, грандиозное шоу состоится в Торонто на стадионе Бима Филд. Ожидается выступление канадских певцов Майкла Бубле и Аланис Моррисет. А в ночь с 12 на 13 июня на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе на сцену выйдут Кэти Перри, рэпер Фьюча и тайская певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
19: Реклама.
1: Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru.
15: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
22: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
6: То есть быть недовольным собой – это кайф?
22: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
6: то это. Есть не разрушительная?
22: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
6: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос.

0: 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде. Рестораны придумывают, как охладить летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
1: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
2: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц. Вперед.
3: Обычно сколько людей? Вот выходные, будние?
2: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
3: То есть это надо заранее, да, бронировать?
2: Да, заранее.
1: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
4: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
1: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
5: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
1: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Куда поехали россияне на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок, в том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными. Между ними образовалась целая рабочая неделя. Поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Дальниченко.
6: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления, Московская Ленинградской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим,

0: что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
1: Сергей Данильченко, основатель Hotel Advisors. Но вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом известием рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, а дальше они будут инвестироваться в фонды. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговые льготы, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают меньше 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, а осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
2: Бизнес говорит.
3: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
4: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. И тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
3: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
5: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще, работодатель платит никак. Как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
3: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
6: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%. Хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые. Или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота. Ставка по страховым была 7,5%. С этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
1: По данным НАФ, сейчас в российской экономике заняты около 74,5 миллионов человек. Однако через работодателя на будущую пенсию копят порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых.
2: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Британские ученые доказали. Высокую опасность алкоголя в сочетании с кофеиновыми энергетиками в очередной раз доказали ученые. Давно известно, что это соединение может критически повысить частоту сердечных сокращений. В новом исследовании речь идет о травматизме. Анализ 13 проведенных исследований показал явную связь между смесью спиртное энергетики и повышенным риском травм. А вот если люди употребляли чистый алкоголь, вероятность травм была ниже. Дело в том, что пьяный человек плохо контролирует свое тело. Энергетики же дают дополнительную энергию, толкают на подвиги, что повышает риск случайных падений, ДТП с участием транспортных средств, драк и вспышек гнева. Человек, который пьет чистый алкоголь, в какой-то момент устает, накатывает сонливость, и он едет домой. Энергетики же маскируют состояние опьянения и дают заряд бодрости, толкая человека на необдуманные поступки.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 11.29, в студии Вероника Романова. Суд заключил под стражу директора компании, автобус которой насмерть сбил 4 человека в Екатеринбурге. Вечером 10 июня пассажирский автобус в центре города столкнулся с легковушкой, вылетел на тротуар, сбил пешеходов, погибли 4 человека, в том числе ребенок, пострадали 6. США планируют существенно сократить объем военных сил и средств, выделяемых для операции НАТО в Европе. Это пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на 2 европейских чиновников и документ, направленный союзникам в начале июля. Согласно плану, Вашингтон намерен сократить число истребителей F-16 и F-15, доступных для операции НАТО в Европе, примерно со 150 до 100, уменьшить количество морских разведывательных самолетов с 26 до 15, вывести все 8 самолетов-заправщиков, ранее закрепленных за Европе, направлением, а еще перебросить авианосец, атомную подлодку с ракетным вооружением, а также сопровождающие их корабли и авиацию. Сокращения могут вступить в силу уже в ближайшее время и затронут возможности альянса по разведке, наблюдению за российскими подводными лодками и нанесению дальних ударов, пишет газета. Помидоры стали самым подешевевшим за май продуктом в России. Средние цены на них снизились почти на 21%, сообщили в Роспродсоюзе. Огурцы и куриные яйца тоже вошли в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов со снижением цен на 16,5% и 7,1% соответственно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Агентство Мехр и Аксиус публикуют подробности мирной сделки США с Ираном. Там немедленное открытие Ормузского пролива, возвращение к довоенным объемам судоходства в течение месяца. После открытия пролива Ирану будут предоставлены временные исключения из санкций, позволяющие продавать нефть в течение 60 дней. Ну и вопросы иранской ракетной программы и поддержки сил оси сопротивления в регионе не включены в текст меморандума США и Ирана. На этих новостях цена нефти марки Brent на лондонской бирже опустилась уже ниже 86 долларов за баррель. Стремительно идет вниз. Цена на нефть потери уже в 5%, 85-90 прямо сейчас. Турция снижает цены. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю, с перелетом, отелем, даже системой все включено. Что происходит сейчас с турецким туристическим рынком и что дальше? Подробнее в нашем эфире. Итак, Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, но с учетом февраля больше триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки. Люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Но мы спросили у предпринимателей, есть ли возврат к зарплатам в конвертах.
2: Бизнес говорит.
3: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
9: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП. То есть этого достаточно.
10: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
9: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
3: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
11: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще о других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что на эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность выжить, сохранить свой бизнес, и, конечно, предприниматели ищут разные пути, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставкой и в том числе на фот, она нерентабельна. Просто 15 лет назад, когда я вот удостаивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
3: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
12: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
10: Это вот именно что зарплаты в конвертах.
12: Зарплаты в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть.
10: Подобного рода соблазны возникают?
12: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
10: А сколько людей у вас работает?
12: 4 человека.
10: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
12: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
10: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
12: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
2: Бизнес говорит.
1: Gloria Jeans перенесла свой головной офис в Дубай, сообщил Shoppers. Офис компании в Москве продолжит работать как региональный, а около 120 сотрудников переезжают в Объединенные Арабские Эмираты. По информации издания, такое решение было принято для повышения эффективности управления производством и закупки материалов. Ранее стали известны намерения Gloria Jeans продать или сдать в аренду свои последние крупные производственные площадки в России. При этом опрошенные бизнес FM участники рынка выражали сомнение, что у этих активов найдется покупатель. С чем может быть связан переезд ритейлера в Дубае, рассуждает основатель Института развития индустрии Бейнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУВШ Алексей Баженов.
13: Вряд ли это является экономически обоснованным решением. Я думаю, что здесь есть какие-то конфликты интересов, которые вот напрямую не видны. Так не делает никто из ритейлеров. Международное взаимодействие все равно затруднено от увеличения транзакционных издержек многих разных. И это явно не путь изнутри развития, а как бы такой путь подстраховки. Как бы крупный бизнес хочет подстраховаться, фиксировав между юрисдикциями разными свое развитие. Это одна из стратегий международного развития. Gloria Jeans, основной рынок российский. Выносить головной офис из российского рынка, вводить такую сложную структуризацию можно только в ситуации, когда кто-то с кем-то поссорился. И я не исключаю, что это один из вариантов защиты крупного бизнеса, потому что у нас какая ситуация? У нас крупного бизнеса становится все меньше, и он становится все больше. Сложная сейчас как бы ситуация, несбалансированная, маленький рынок, мало лидеров, куча напряжения. Как бы бизнес это делает, ну, не потому, что он так вырос и начинает заниматься международной экспансией, на мой взгляд.
1: Алексей Баженов, НИУВШ. По информации коммерсанта, перенос главного офиса Gloria Jeans в Эмираты также может быть связан с возвращением в прошлом году в совет директоров компании Мария Островская. Она возглавляла компанию до 2017 года и сейчас проживает в Дубае. Чем примечателен новый российский бренд G-Land G6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная. 2 миллиона 290 тысяч рублей. Продолжит Евгений Перельчук.
14: Кроссовер G-Land G6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Qta.ru Максим Ракитин.
15: Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но AGR над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такой странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое G-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
14: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известный Tiggo. В том же списке новые модели Esteo и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с AGR в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. G-Land G6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
16: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно достаточно значительно все бренды, которые АГР производит, китайские в России, могут подешеветь.
14: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей на человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Подробнее Екатерина Штрыкова.
17: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туррынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
18: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
17: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила, бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут уже значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции, объясняет вице-президент АТОР по вопросу международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
19: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. Единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
17: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемым last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Екатерина Штрыкова, Олеся Савоськина, Бизнес FM.
2: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ET. Гибридный внедорожник номер один. От 5 миллионов 865 тысяч рублей.
20: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
2: STO Xvantix ET ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
21: Exceed. Born for more.
2: Реклама. Не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Спорт и деньги с Кириллом.
22: Михаилом Гомельским.
0: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из Большого Яблока является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за Никс. В 99-м участвовал в той финальной серии против Сан-Антонио. Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
22: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
1: 11:47 в Москве. Итоги недели на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8%. Только за четверг снизился на 0,2%. И закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт, и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода, и согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился. И снизился на 27 копеек за рабочую неделю. При этом в четверг немножко подрос на 2 копейки. И закрытие недели 10 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментируют это в театральном сообществе? Об этом Наталья Шашина.
5: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушания переносятся. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Бизнес-ФМ сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
6: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать. Или там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается, как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние. Что будет дальше? Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. И ничего, как мы видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
5: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем. Сказала Бизнес-ФМ замдиректора ЭКО Вашакидзе. Собеседники Бизнес-ФМ из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
7: Мне кажется, что истоки всего происходящего находится не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
23: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
7: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившегося той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
5: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра ЭКО Вашакидзе на вопрос Бизнес-ФМ о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом, и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором Бизнес-ФМ Ильей Капелевичем. В воскресенье после 15 на Бизнес-ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планирует включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
22: Недвижимость на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 11.58, студия Вероника Романова. В Белгородской области один человек погиб и 16 пострадали при ударах БПЛА, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Погибшая – это женщина из Шебекинского округа. За минувшие сутки силы ПВО сбили над Белгородской областью 78 БПЛА, всего над 16 российскими регионами и Азовским морем. По данным Минобороны, был перехвачен 231 беспилотник. Обвиняемый в убийстве в Наро-Фоминске подросток иностранец арестован. Он пробудет под стражей до 10 августа, заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области. Накануне в МВД сообщили о задержании несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка. Погиб 56-летний мужчина, его сын получил ранение. В момент совершения преступления в доме находился еще один ребенок, мальчик 15 года рождения, он не пострадал. Спортсмен из Подмосковья сегодня прыгнул с парашютом с башни Москва-Сити в честь Дня России. Бейс-прыжок с 338 метров с башни Меркурий совершил многократный рекордсмен мира Сергей Бойцов. В полете он развернул российский триколор, также активировал дымовую шашку. Свободное падение продолжалось до критической отметки 100 метров, где спортсмен раскрыл купол, выполненный в цветах государственного флага. Исполненный трюк стал первым официальным бейс-прыжком со здания с дымовой шашкой в России. Новости на «Бизнес FM» каждый 15 минут. Держитесь курса.
22: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Подробности мирной сделки США и Ирана. Меморандум состоит из 14 пунктов. Их публикуют Axios и иранское агентство Мехр. В тексте открытие Армузского пролива, вывод военных США из приграничных зон, разморозка иранских зарубежных активов и снятие санкций. При этом вопросы иранской ракетной и ядерной программы в текст не включены. Нефть резко пошла вниз. На новостях о договоренностях США и Ирана в моменте цена уходила ниже $86 за баррель, потери в 5%. Сейчас котировки на уровне 86.60, минус 4.25%. Подробнее через несколько минут. Илон Маск стал первым в мире триллионером после исторического IPO SpaceX. Его доля в компаниях теперь оценивается в 1,1 триллиона долларов. И это было самое крупное первичное размещение в истории. Маск привлек 75 миллиардов долларов. Итак, США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни в Европе. Сейчас идет финализация документа. Как пишет Axios со ссылкой на источники, главные пункты меморандума – это открытие Армузского пролива, предоставление Ирану возможности продавать нефть в течение 60 дней, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятие блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создание плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. МИД Ирана заявили, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Армуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Но иранская сторона настаивает, что пролив закрыт, и силы безопасности ночью даже не позволили танкеру пройти через него. Axios пишет, что для Нетаньяху заявление Трампа о завершении войны с Ираном стало неожиданностью. В последние дни он звонил союзникам, близким к администрации Трампа, пытаясь собрать информацию. Все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
9: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Армузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
10: По поводу пролива Синтком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
9: По Армузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет, блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно, поэтому открытие Армузского пролива стало главной целью для Трампа.
10: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
9: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился, и не позавчера, и не сразу после того, как Трамп вновь ударил по Ирану. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Поэтому он лучился от счастья, когда появился перед камерами журналистов сразу после того, как Трамп вновь нанес удары по Ирану. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
1: Елена Супонина, востоковед. На фоне этих новостей нефть сегодня резко дешевеет. Буквально в течение часа после утечек о меморандуме Brent опустилась с 88 до $86 за баррель и даже уходила ниже этой отметки. BMW и Audi завозят в Россию под видом китайских автомобилей. По крайней мере, как пишут некоторые телеграм-каналы, перед экспортом на автомобили ставят эмблемы китайских производителей, ну а после пересечения границы на машины вновь устанавливают оригинальную символику немецких марок. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, ну а прямо сейчас к другой теме. Крупнейшая IPO в истории компании SpaceX Илона Маска вышла на биржу, привлекла $75 миллиардов. На ее оценка достигла 1 триллиона 77 миллиардов, что вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Спрос на акции, по данным Bloomberg, более чем в 4 раза превысил предложение, что отражает беспрецедентный интерес рынка к проектам Маска. Ну а сам Маск стал первым долларовым триллионером в истории, но, как уточняет Washington Post, он получил этот статус только на бумаге. Многие планы компании, от космических дата-центров до колонизации Марса, пока остаются лишь перспективными идеями. Подробнее Екатерина Штрыкова.
17: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным, а трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для Илона Маска. Совокупная стоимость долей Маска в SpaceX и Tesla превысила $1 триллион. Таким образом, Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, пишет Рейтер. Впрочем, около $867 миллиардов от триллиона связаны с будущими ожиданиями от SpaceX и могут быть оправданы лишь в случае реализации проекта по созданию человеческой колонии на Марсе. Ну и пока до максимумов далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона, но по объему привлечения побит рекорд. Размещение более чем вдвое превзошло прежний рекорд Saudi Aramco. В 2019 году нефтяная компания Саудовской Аравии продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получила $75 миллиардов. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
11: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илона Маска воспринимают как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
17: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в отдаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX, продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
12: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы проводить такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, и это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
17: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет The New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 27 миллионов долларов. Екатерина Штрыкова, Михаил Задорожный, Бизнес FM.
1: Накануне выхода SpaceX на биржу инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган призвал своих подписчиков не участвовать в этом IPO. Почему и не изменилось ли это мнение после потрясающих итогов размещения, мы спросили самого Евгения Когана.
2: Бизнес FM. Мнение.
13: Ну, допустим, вы бы нашли вариант пойти на IPO. А какая бы у вас была локация? Ну, от силы процентов 10-20, а россияне практически не могли рассчитывать на то, чтобы участвовать в этом IPO. Скорее всего, поскольку был отложенный спрос, получили все, по-моему, процентов 20, что, в принципе, не так уж и плохо. Но это значит, что в первый день торгов бумага будет очень сильно расти. Значит, вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И есть еще один очень важный момент. Фрифлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете пытаться купить, вам мало дают, вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Поэтому мы покупаем мечту компании SpaceX. По-честному, это просто мечта. Да, очень интересная, но это пока только мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет. И спокойно, если уж хотите купить, то купить не на IPO эту бумагу, а именно попозже. На IPO вообще кто заходит обычно? Крупные финансовые компании, крупные фонды, которые понимают, что если скупать бумагу серьезными объемами на рынке, то они могут просто задрать цену и ничего толком не купить. Поэтому они предпочитают заходить на IPO, чтобы что-то получить и создать себе нормальную локацию на этот актив. Но сейчас для частных инвесторов я не убежден, что это будет хорошая идея именно по данным ценам. Но объективно я оцениваю его как очень успешное IPO. Это создалась сразу компания, которая стоит под 2 триллиона долларов. Это значит, что очень многие фонды мировые прибегут покупать этот актив обязательно, потому что в своем составе, ну, например, тот же самый норвежский фонд, по декларации он обязан иметь подобные активы, поэтому они, естественно, покупать это дело будут. Поэтому не исключу, если цена еще вырастет.
1: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
2: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за... Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
14: зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM поздравляет. Михаил Иванов, генеральный директор компании ННДК.
15: Друзья, от всего сердца поздравляю с Днем России. Россия – это не просто территория на карте. Это наша общая история, мудрость предков и прочные духовные ценности. Мы гордимся ратной доблестью защитников, гениями ученых и писателей, трудовыми победами. В этой летописи заслуга наших земляков. Для нас, в компании ННДК, это особенно важно. Поэтому традиции созидания и преемственности поколений являются главным ориентиром в работе. Наша сила в уважении к корням и умении строить будущее. Именно следуя этим принципам, мы участвуем в развитии родного региона, решаем важные социальные задачи, создаем комфортную среду для людей. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. С праздником! С Днем России!
2: Первые поздравляют первых на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврики

0: входили производства: железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году в УГАУ приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов Пашкова, которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору Магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа ВОГАО «Марк» включала 19 компаний. Они также владели 2/3 акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За 2 исторических поколения ВОГАО и Марки собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами ВОГАО и Кнопа экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы ВОГАО Марков. С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый трехдневный бунт, который стер с лица земли усадьбу ВОГАО на улице Воронцова-Поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллиона рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищены денежные наличности и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением ВОГАО и КО на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому ВОГАО и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году ВОГАО Марки и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму ВОГАО и КО не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы ВОГАО и Марки после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции Марк в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
1: Через век. Главные капиталы России на Business FM. Проверено практикой.
2: Любой кризис – это всегда стресс-тест для всех систем компании и каждого ее представителя. В условиях быстрой смены обстоятельств и необходимости реагировать на них выдерживают те, кто способен сохранять взаимосвязь в команде даже в самые темные времена. Сегодня поговорим о нестандартных решениях в кризисных ситуациях. А разобраться в теме нам поможет кандидат филологических наук, бизнес-тренер и спикер по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Мария Мельникова.
3: Представьте себе, конец 18 века, Вена. Знаменитый композитор Йозеф Гайден руководит оркестром, исполняющим его новую симфонию. Но это не обычная симфония. Она состоит из 5 частей, и Гайден задумал нечто особенное. В 4-й части с каждым тактом один за другим музыканты по сигналу композитора начинают гасить свои свечи и покидать сцену. Сначала скрипачи, потом альтисты, затем духовые. В итоге на сцене остается лишь несколько музыкантов, а потом и вовсе тишина. Зал в полном недоумении. Что происходит? Что это за странный перформанс?
4: На самом деле это не было традиционное концертное выступление, и вы наверняка зададитесь вопросом, почему же Гайден так поступил? Дело в том, что это было не просто проявление художественной эксцентричности. Это было остроумное, креативное решение, направленное на вполне конкретную проблему.

0: Дело в том, что Гайден работал при дворе князя Эстерхази, и вся придворная свита, включая оркестр, проводила в замке летние месяцы. Музыканты, конечно, скучали по своим семьям, и Гайден видел, что настроение в коллективе было не очень. Так он написал эту симфонию как сигнал для князя, что пора бы музыкантам дать отпуск и отправиться домой. Это был настолько оригинальный и выразительный способ донести мысль, что князь понял намек и вскоре дал музыкантам долгожданный отпуск. Итак, возвращаемся в реальность. В чем же заключается практическая польза этой истории для нас, современных руководителей? История Гайдена – это наглядный пример того, как нестандартный подход может решить проблему. Вместо того, чтобы жаловаться и ныть, он использовал свою креативность, чтобы напрямую донести свою мысль. Не побоялся нарушить ожидания и, собственно, создал ситуацию, которую нельзя было игнорировать. Креативность в кризис – это непростое развлечение. В кризисные моменты мы часто зацикливаемся на стандартных решениях, боимся чего-то нового. История с Гайденом учит нас смотреть на проблемы под другим углом. Третье. Понимание контекста – это ключ к успеху. Гайден понимал, что нужно его музыкантам, не навязывал свое видение, а искал способ удовлетворить их потребности. Итак, дадим маленькие рекомендации для лидеров команд. Не бойтесь выходить за рамки привычного. Стандартные решения могут быть просто неэффективными в нестандартных ситуациях. Ну и поощряйте креативность в вашей команде. Ищите первопричину проблемы. Прежде чем приступать к решению, убедитесь, что вы понимаете ее корень. Иногда достаточно просто прислушаться к своим сотрудникам. Экспериментируйте. Не все ваши идеи сработают, но не бойтесь пробовать новое. Порой ведь самые неординарные решения оказываются самыми эффективными. Ну и, наконец, коммуницируйте открыто. Гайден не стал жаловаться и просить. Он создал ситуацию, которая говорила за себя. Учитесь выражать свои мысли креативно и четко. В заключение, история Гайдена напоминает нам, что кризис – это не только проблема, но и возможность проявить креативность и найти нестандартные решения. Не бойтесь выходить за рамки. Ищите новые подходы и, как говорил маэстро, умейте играть по своим правилам.
1: Проверено практикой на Business FM. Business FM поздравляет.
2: Елена Кислова, коммерческий директор строительной группы «Новый Нижний».
3: Уважаемые нижегородцы, от имени всей команды строительной группы «Новый Нижний» поздравляю вас с Днем России. Есть слова, в которых помещается особенно много смысла. Одно из них – дом. Дом – это квартира, где появляется опора. Это город, улицы которого становятся частью личной истории. Это страна, с которой связаны наши корни, традиции и будущее. Пусть это чувство дома всегда будет рядом, в семье, в любимом городе и в родной стране. А мы в компании «Новый Нижний» продолжим создавать пространства, в которых это чувство становится частью вашей жизни. С праздником!
1: Первые поздравляют первых на Business FM. Как все начиналось? Прародителем всех автомобилей Toyota называют ткацкий станок, ведь без него знаменитый бренд так бы и не появился. В 1924 году изобретатель-самоучка Сакити Тойода создал новый автоматический ткацкий станок, чья конструкция была максимально проста и надежна. Агрегат стал пользоваться серьезным спросом сначала в Японии, а потом и по всему миру. В результате небольшое семейное предприятие быстро разрослось в промышленного гиганта со множеством подразделений. Одно из них изобретатель доверил возглавить своему сыну Киитиро Тойоде. Правда, заниматься наследник должен был уже не ткацкими станками, а производством автомобилей. И этот рискованный эксперимент себя оправдал. Машины под маркой Toyota оказались настолько востребованными, что со временем именно они и стали основным бизнесом династии японских промышленников. Как все начиналось на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To go Dutch. В ближайшем осмысленном переводе означает «действовать по-голландски». В Нидерландах уже давно правила этикета диктуют делить счет в ресторане между гостями, даже если это романтическое свидание. Поэтому голландцы заслужили в Британии репутацию «скряг». хотя их негативный образ поддерживался на островах еще со времен англо-голландских войн. Так что, когда в лондонском пабе звучит «Let's go Dutch», это всего лишь предложение каждому заплатить за себя. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вместе с тем растет и оборот наличных в обращении. Насколько выгодны зарплаты в конвертах и действительно ли их доля растет, мы поговорили с предпринимателями. Gloria Jeans теперь в Дубае. Компания перенесла в Эмираты свой головной офис. С чем может быть связан этот переезд ритейлера? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Впервые турнир проходит в трех странах – Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а в другой встрече южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Открытие 23-го по счету чемпионата мира прошло в Мехико на фоне протестов. Тысячи членов профсоюза учителей собрались на площади Сокала с требованиями к властям восстановить государственные пенсии для работников системы образования и повысить зарплаты. Тревожные настроения царили в СМИ. Сообщалось об усилении мер безопасности и даже об угрозе срыва церемонии открытия. Но этого не случилось. Все прошло красиво и душевно. На стадионе Ацтека, который ранее дважды принимал финалы чемпионатов мира, выступило много артистов. Среди них были итальянский тенор Андреа Бочелли, а также колумбийская певица Шакира, которая стала настоящей королевой чемпионатов мира. Она пела на открытии Мундиаля уже в четвертый раз в истории. Ну, а затем начался непосредственно футбол. Как и 16 лет назад, в матче открытия играли сборные Мексики и ЮАР. Первый гол был забит уже на 9-й минуте, отличился Хулиан Киньонис. Во втором тайме мексиканцы забили второй. Это, наконец-то, сделал Рауль Хименес. Для 35-летнего нападающего это уже четвертый чемпионат мира, но забил он на них впервые. Мексика победила 2-0. Внимание привлекли резонансные решения арбитра встречи Вилтона Сампайо. Бразильский рефери показал целых 3 красных карточки. Такого прежде в матчах открытия чемпионатов мира не случалось. 2 удаления заработали футболисты сборной ЮАР, причем второе вызвало споры. Был контакт руки Тембо Звани с мексиканским защитником, он попал ему по лицу, но, возможно, стоило ограничиться предупреждением. Заработал прямую красную и защитник «Локомотива» Сезар Монтес, который вывел Мексику на игру с капитанской повязкой. Другая встреча группы А, Южная Корея-Чехия, прошла в мексиканском Сапопане. И в ней счет открыли чехи. Гол забил Владислав Крейчи. Но корейские футболисты смогли перевернуть ход матча. Героем стал бывший футболист казанского «Рубина» Хван Инбом, который забил гол и отдал результативную передачу. 2-1. Мексика и Южная Корея лидируют в своей группе. Нынешний чемпионат мира уникален. Церемония открытия пройдет сразу в 3 странах. На очереди Канада и США. Вечером в пятницу, 12 июня, грандиозное шоу состоится в Торонто на стадионе Бима Филд. Ожидается выступление канадских певцов Майкла Бубле и Аланис Моррисет. А в ночь с 12 на 13 июня на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе на сцену выйдут Кэти Перри, рэпер Фьюча и тайская певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей вообще до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля больше триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Но мы спросили у предпринимателей, есть ли возврат к зарплатам в конвертах.
1: «Бизнес говорит».
3: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
4: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая, поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, что в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИПСП. То есть этого достаточно.
5: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
4: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
3: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
6: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставкой и в том числе на фот, она нерентабельна просто. 15 лет назад, когда я вот предоставила своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверты?
3: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
7: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
5: Это вот именно что зарплата в конвертах.
7: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть.
5: Подобного рода соблазны возникают?
7: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
5: А сколько людей у вас работает?
7: 4 человека.
5: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
7: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
5: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
7: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
1: Бизнес говорит.
0: Глория Джинс перенесла свой головной офис в Дубай, сообщил Shoppers. Офис компании в Москве продолжит работать как региональный, а около 120 сотрудников переезжают в Эмираты. По информации издания, такое решение было принято для повышения эффективности управления производством и закупки материалов. Ранее стали известны намерения Glory Jeans продать или сдать в аренду свои последние крупные производственные площадки в России. При этом опрошенные бизнес-ФМ участники рынка выражали сомнение, что у этих активов найдется покупатель. С чем может быть связан переезд ритейлеров в Дубай, рассуждает основатель Института развития индустрии моды BNOPEN и ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
8: Вряд ли это является экономически обоснованным решением. Я думаю, что здесь есть какие-то конфликты интересов, которые вот напрямую не видны. Так не делает никто из ритейлеров. Международное взаимодействие все равно затруднено от увеличения транзакционных издержек многих разных. И это явно не путь изнутри развития, а как бы такой путь подстраховки. Как бы крупный бизнес хочет подстраховаться, фиксировав между юрисдикциями разными свое развитие. Это одна из стратегий международного развития. Основной рынок российский. Выносить головной офис из российского рынка, вводить такую сложную структуризацию можно только в ситуации, когда кто-то с кем-то поссорился. И я не исключаю, что это один из вариантов защиты крупного бизнеса, потому что у нас какая ситуация? У нас крупного бизнеса становится все меньше, и он становится все больше. Сложная сейчас как бы ситуация, несбалансированная, маленький рынок, мало лидеров, куча напряжения. Как бы бизнес это делает, ну, не потому, что он так вырос и начинает заниматься международной экспансией, на мой взгляд.
0: Алексей Баженов, BNOPEN. По информации Коммерсанта, перенос главного офиса Glory Jeans в Эмираты также может быть связан с возвращением в прошлом году в совет директоров компании Марии Островской. Она возглавляла компанию до 2017 года и сейчас проживает в Дубае. Чем примечателен новый российский бренд G-Land G6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. G-Land J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли об этом Евгений Перличук?
9: Кроссовер G-Land J6 автоэксперты хвалят, в первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации, базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил, роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модели JQ J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
10: Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но AGR над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
9: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с AGR в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
11: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
9: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского, 11/66.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
18: Успеть за 10 секунд на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйабесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
18: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: 12:47 в Москве. Интеллектуальные приборы учета газа появятся в каждой квартире и каждом доме. Это вопрос недалекого будущего всех россиян. А пока такие приборы ставят на промышленных предприятиях по программе СТМ-100. Какие изменения нас ждут в вопросе использования газа в быту, рассказал на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов в интервью главному редактору «Бизнес.ФМ» Илье Капелевичу.
20: У нас в студии Сергей Густов, генеральный директор «Газпром Межрегионгаза», компания, которая занимается огромной программой догазификации, ну и, естественно, вообще обеспечивает газом всех розничных потребителей на территории Российской Федерации. Сергей Владимирович, сначала давайте такой вопрос я макроэкономически задам. Потребление газа в стране, как и электричество, как и железнодорожные перевозки, это косвенный индикатор состояния экономики. Поскольку вы в розницу всем все отправляете, что эти индикаторы сейчас говорят?
21: В Российской Федерации от имени «Газпрома» компания «Газпром Межрегионгаз» осуществляет поставку газа. А наш план на 2026 год был очень амбициозный даже по отношению к году предыдущему. Так вот, мы этот план за 5 месяцев 2026 года перевыполняем. Плюс 3,7 миллиарда кубических метров газа фактически поставлено потребителям Российской Федерации.
20: Плюс к плану и плюс год к году.
21: Плюс к огромному плану,
20: а
21: который
20: год
21: выше,
20: году...
21: чем год предыдущий. Хочу сказать, что, конечно, январь холодный, апрель холодный, ну, холоднее, чем климатическая норма в стране. Это свое влияние оказало, но и с 1 января 26 года по 1 июня 124 тысячи новых абонентов
20: домохозяйств.
21: Домохозяйств подключено газу, а если говорить пятилетнюю программу, то цифра вот на сегодня 1 188 000 домов подключено в рамках программы газификации и догазификации. Это, конечно, огромное количество домов, семей и стабильное потребление, особенно в нашей северной стране. Из отраслей экономики отмечен рост в агрохимии, производство минеральных удобрений, ну, все без исключения компании, Фосагро, Еврохим, Уралхим и другие производители удобрений, рост потребления в электроэнергетике, ну и потребление газа новыми коммунально-бытовыми потребителями, потому что 2150 вновь газифицированных населенных пунктов, в них есть и предприятия малого бизнеса, и сельскохозяйственные предприятия, и мелкая промышленность, я имею в виду мелкая с точки зрения потребления газа, но вместе вот этот эффект создает фактический рост потребления газа в стране.
20: То есть это частично конечно, как минимум, но забирает тот газ, который мы теперь не допоставляем точно там на экспорт, особенно в Западную Европу.
21: Компания «Газпром Межрегионгаз» поставляет газ на внутренний рынок.
20: Все и больше и больше. Сказать,
21: да, внутренний рынок газа для «Газпрома» Алексей Борисович Миллер, наш председатель правления, все время об этом говорит, что внутренний рынок для «Газпром» – это первый приоритет.
20: Что касается программы догазификации, то есть вот когда речь идет именно о домах, о людях, о домиках, о дачах, о сельской местности, программа уже давно реализуется, 1 000 000 с лишним, вы сказали, не помню точно, домохозяйств уже, а сколько еще запланировано?
21: С учетом того, что классическая догазификация была дополнена газификацией СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, плюс социальная догазификация объектов образования, здравоохранение, ФАПы, школы, детские сады. Мы видим, ну, собственно, как видим, это поручение президента до 2030 года подключить 1 600 000 домов.
20: 1 000 000 пройден уже?
21: Да, 1 000 000 пройден. То есть мы идем вот по этому графику, значительно опережая это поручение.
20: Теперь давайте вот простые человеческие вопросы. Ну, во-первых, догазификация, она, в общем-то, очень доступная по деньгам для подавляющего большинства жителей, но есть, тем не менее, льготные категории. И льготы 100 тысяч рублей.
21: Не менее 100 тысяч рублей.
20: Да.
21: Это команда президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Она реализована во всех субъектах, в том числе с помощью поддержки денег федерального центра. Министерство энергетики Российской Федерации занимается этим. Все 13 категорий льготников, которые определены государством, получают дотацию там, не менее 100 тысяч рублей. И если вы покупаете российский котел, плиту и российский газовый счетчик, то в эту цифру можно уложиться. Этим люди пользуются. Большое количество льготников подключается как раз по этой программе. Когда льготник, многодетная семья или ветераны боевых действий, ветераны СВО, члены их семей, мы доводим за счет «Газпрома» бесплатно газ до дома, внутри дома, вот за счет этой субсидии, то, по сути дела, газификация получается бесплатная.
20: Это же сразу, в том числе и стоимость дома и участка определяет, если есть газ, это не секрет.
21: Ну да.
20: Так что 150 тысяч, ну, вроде бы такая...
21: И в текущем режиме даже при отоплении электричеством, значит, единовременные вложения, они купаются буквально в короткое время. И даже по сравнению с углем, дровами, это же и технологично, экологично, недорого. И нету аргументов против того, чтобы привести газ в дом.
20: Все хотят, все, до кого еще не дошло, все ждут. Есть еще один пользовательский вопрос, поскольку, ну, понятно, что употребление газа в домах, вот так оно расширяется очень быстро. Приборы учета. У вас есть программа STM-100. Это телеметрический контроль до 100%. Как это работает? И, кстати, сколько тоже стоит для пользователей?
21: Программа STM-100 это для промышленных предприятий. Мы поставили задачу до конца года, чтобы у всех были умные узлы учета у промышленных потребителей.
20: У промышленных, это не касается.
21: Промышленных, да, для того, чтобы в онлайн-режиме получать данные о фактическом потреблении газа по всей стране. 100 – это 100% по объему. Мы сейчас в телеметрическом контроле контролируем порядка 96% объемов газа прямо в режиме онлайн. Промышленность, комбыт и энергетика. Говоря про учет населения, поставка газа происходит в соответствии с учетом. И мы здесь выступаем за интеллектуальные системы учета газа, которые не только в онлайн-режиме отследят ваше газопотребление, но и оборудованы системами безопасности. Вот этот умный узел учета,
20: он еще и предохранитель.
21: Да, он предохранитель, определяет, если утечка метана или вдруг пошел угарный газ из-за того, что засорился дымоход, прекратит поставку газа. То есть вот умный узел учета, кроме удобства в учете и в оплате, это еще и безопасность. Безопасность пользования газом в быту. Бывают случаи неприятные под пользование газом в быту, и очень часто из-за отсутствия вентиляции в помещении. Это вот накопление угарного газа, который формируется при сгорании газа. То есть люди повреждаются не от газа, собственно, а от того, что не удалились продукты сгорания. И контроль должен быть по метану, собственно, по газу, и по СО, по угарному газу. Это несколько там не наша зона ответственности следить за вентканалами в домах, это ответственность жилищных компаний, но вот этот умный узел учета позволяет позволит решить и эту проблему. Поэтому все за. Российское газовое общество разработало проект закона о обязательном установке вот этих умных узлов учета именно системами безопасности. Я надеюсь, что в новую Государственную Думу, которую мы изберем с вами в сентябре 2026 года, этот закон поступит. Мы его очень ждем.
2: А он технически мы готовы к массовому внедрению вот этой системы?
21: Да, вот сейчас
2: вот
21: уже...
2: по 7 600 000 будет новый, да, газифицированный, все-таки миллионы и миллионы потребителей
21: всего
2: газа
21: у нас
2: в
21: сейчас
2: домах, квартирах.
21: 34 миллиона потребителей в разряд населения. Из них 10,5 миллионов это потребители в домах, где потребление не только для пищеприготовления, но и отопления. Это вот такой задел. Производители есть. Когда мы начали говорить об этом несколько лет назад, у нас был там буквально один завод. Сейчас, ну, я могу перечислить 8 крупных производителей, которые могут обеспечить поставку этих умных узлов учета. И более того, они их уже делают и устанавливают. У меня, например, дома
2: сколько
21: стоит
2: стоит
21: этот умный узел учета. Ну, в зависимости от газопотребления, в зависимости от исполнения, мы думаем, что он будет стоить около 15 тысяч рублей. Угу. Этот узел учета, но зато как удобно.
2: Но он включает и запорный механизм. То есть это запорный... все, монтер ничего переделывать не надо, этого прибора достаточно установить где-то на трубе. Трубы надо?
21: Это... Нет, это вместо простого, дешевого узла учета, который стоит у каждого...
2: На месте вентиля, грубо говоря.
21: Да, да, установлен будет интеллектуальный прибор учета, это сделают газовики, сотрудники газораспределительных организаций. Для вас это будет бесплатно, ну, в текущем режиме. Понятно, что где-то
2: нет,
21: это потом
2: будущем
21: будет
2: режиме,
21: оплачено.
2: Потому что да, это дело будущего пока.
21: Да, но это точно надо делать. Очень надеемся на скорейшее принятие этого федерального закона.
2: Я...
21: По аналогии с электроэнергетикой, потому что для электрической энергии это было принято уже теперь 8 или 10 лет назад.
2: Но вы знаете, газ пока стоит так дешево, его вообще не считают, что вот тут как раз это людей волнует пока меньше всего. Хотя, возможно, когда появится учет, они начнут обращать внимание. В том,
21: да, когда это... будет учет и будет видно кривая этой зимы, кривой следующей зимы, подумайте, может быть, окно в лишний раз там закроете, дверь прикройте для того, чтобы экономить этот важный для страны ресурс.
2: Я узнал вот буквально накануне, готовясь к интервью с вами, что по количеству людей вы, наверное, там в пятерке крупнейших компаний в стране. Ну и это работа рабочих специальностей, инженерных специальностей, в основном, в общем, всех тех, кого сейчас острый дефицит. С этой стороны, как вы видите ситуацию?
21: Мы большая компания, дочерняя компания публичного акционерного общества «Газпром». Мы все часть большой команды, начиная от геологоразведки, добычи, магистрального транспорта. Мы, «Газпром Межрегионгаз», это последняя миля, газовая служба на соседней улице. Мы поставщики природного газа в Российской Федерации. Вообще говорю, Межрегионгаз – это три основных направления. Реализация газа в стране, эксплуатация более миллиона километров газораспределительных сетей. И мы – это газификация и догазификация. Мы сейчас развиваем систему подготовки кадров, начиная с высшей школы, с нашими профильными опорными вузами. Санкт-Петербургский государственный горный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет, Губкинский университет в Москве и, ну, наши профильные. Конечно, нам нужны экономисты, и финансисты, и юристы, экологи, но по основной специальности, по, собственно, по газораспределению мы обеспечены сейчас трудовыми ресурсами и продолжаем эту работу. Сказать, что совершенно нет проблем, я не могу. Есть над чем трудиться, особенно по рабочим специальностям. И вот вопрос цифровизации поставок газа, оборудование, в том числе этими интеллектуальными системами учета, где-то снимет и остроту по подбору персонала, потому что очень много труда контролеров, обходчиков, и вот эти умные приборы с системами безопасности позволят сократить численность персонала.
2: Ну что ж, будем ждать вот этого. Это будет большое изменение, я считаю, в нашей жизни, если это произойдет. Спасибо, Сергей Густов, генеральный директор «Газпром Межрегионгаз».
3: С генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густовым на Петербургском международном экономическом форуме беседовал главный редактор «Бизнес.ФМ» Илья Капелевич.
4: Реклама.
6: Сокращение рутины, рост производительности, ускорение решений. Становится ли искусственный интеллект полноценной частью бизнес-моделей? И в каких отраслях это особенно заметно? ИИ-агенты, совершающие сделки между собой. Правда ли, что на наших глазах рождается агентная экономика? Об этом старший вице-президент, руководитель блока технологическое развитие Сбербанка Андрей Белевцев в дни МЭФ беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. Воскресенье после 15 на «Бизнес-ФМ».
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
23: В Москве 13.00, в студии Вероника Романова. Водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода в Екатеринбурге, арестовали на 2 месяца. Директора транспортной компании суд отправил в СИЗО на тот же срок. 10 июня вечером в центре города автобус столкнулся на перекрестке с легковушкой, влетел в людей на тротуаре, погибли 4 человека, пострадали 6. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с Днем России. В своем послании он отмечает, что этот праздник олицетворяет ответственность россиян за будущее своей страны. Предстоящей ночью россияне смогут увидеть 2 уникальных астрономических явления. Парад из 6 планет и метеорный поток Персеиды. Чуть ближе к рассвету, тем больше метеоров можно будет увидеть. Небо будет идеальным для наблюдения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Подробности мирной сделки США и Ирана. Меморандум состоит из 14 пунктов. Их публикуют Axios и иранское агентство Мехр. В тексте открытие Армузского пролива, разморозка иранских зарубежных активов и даже снятие санкций. На этом фоне нефть резко пошла вниз. В моменте было ниже $86 за баррель. Немцы под видом китайцев. Автомобили BMW и Audi завозят в Россию под видом китайских. Как пишет телеграм-канал, перед экспортом на них ставят эмблемы производителей из Китая, но после пересечения границы вновь устанавливают оригинальную символику немецких марок. Илон Маск стал первым в мире триллионером после исторического IPO SpaceX. Его доля в компаниях теперь оценивается в 1,1 триллиона долларов. Это было самое крупное первичное размещение. Маск привлек $75 миллиардов. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Армузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении 2-й сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, и в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее $300 миллиардов. В МИД Ирана заявили, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения, вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Армуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт, и силы безопасности ночью не позволили танкеру пройти через него. Все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
24: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
19: По поводу пролива, Синтком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
24: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
19: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
24: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Елена Супонина-Востоковед. На фоне этих новостей нефть сегодня резко дешевеет. Буквально в течение часа после утечек о меморандуме Brent опустилась с 88 до 86 долларов за баррель. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусились в сети. Схема там простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда. Но уже в России все снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Как рассказал Автоньюз, ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. С начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажи обслуживания. Но другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1,5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
4: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компании название Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий, их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
0: Игорь Мажарета, автостат. Ранее Рейтер описывал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска вышла на биржу и привлекла 75 миллиардов долларов, а ее оценка достигла 1 триллиона, больше 1 триллиона долларов, даже почти 2, что вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Спрос на акции, по данным Bloomberg, более чем в 4 раза превысил предложение. Это отражает беспрецедентный интерес рынка к проектам Маска. А сам Маск стал первым долларовым триллионером в истории. Но, как уточняет Washington Post, он получил этот статус только на бумаге. Многие планы компании, от космических дата-центров до колонизации Марса, пока остаются лишь перспективными идеями. Все подробности у Катерины Штрыковой.
5: Совокупная стоимость долей Маска в SpaceX и Tesla превысила 1 триллион долларов. Таким образом, Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, пишет Рейтер. Впрочем, около 867 миллиардов долларов от триллиона связаны с будущими ожиданиями от SpaceX и могут быть оправданы лишь в случае реализации проекта по созданию человеческой колонии на Марсе. Но по объему привлечения побит рекорд. Размещение более чем вдвое превзошло прежний рекорд Сауди Арамко. В 2019 году нефтяная компания Саудовской Аравии продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получила 75 миллиардов. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
7: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому, именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
5: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в отдаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
8: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. Размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, то есть тем, которым давали бонус акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
5: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 27 миллионов долларов. Екатерина Штрыкова, Михаил Задорожный, Business FM.
0: Накануне выхода SpaceX на биржу инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган призвал своих подписчиков не участвовать в этом IPO. Почему и не изменилось ли это мнение после потрясающих итогов размещения, мы спросили самого Евгения Когана.
22: Business FM. Мнение.
10: Ну, допустим, вы бы нашли вариант пойти на IPO. А какая бы у вас была локация? Ну, от силы процентов 10-20. А россияне практически не могли рассчитывать на то, чтобы участвовать в этом IPO. Скорее всего, поскольку был отложенный спрос, получили все, по-моему, процентов 20. Что, в принципе, не так уж и плохо. Но это значит, что в первый день торгов бумага будет очень сильно расти. Значит, вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И есть еще один очень важный момент. ЦФО очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете пытаться купить, вам мало дают, вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Поэтому мы покупаем мечту компании SpaceX. По-честному, это просто мечта. Да, очень интересная, но это пока только мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет. И спокойно, если уж хотите купить, то купить не на IPO эту бумагу, а именно попозже. На IPO вообще кто заходит обычно? Крупные финансовые компании, крупные фонды, которые понимают, что если скупать бумагу серьезными объемами на рынке, то они могут просто задрать цену и ничего толком не купить. Поэтому они предпочитают заходить на IPO, чтобы что-то получить и создать себе нормальную локацию на этот актив. Но сейчас для частных инвесторов я не убежден, что это будет хорошая идея именно по данным ценам. Объективно я оцениваю его как очень успешное IPO.
0: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
1: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором Business FM Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на Business FM.
9: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно

0: Чипирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 13:18 в Москве. 30-градусная жара в Москве. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде. Рестораны придумывают, как охладить летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
3: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
4: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день выбирать, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц.
5: Вперед. Обычно сколько людей? Вот выходные, в будни?
4: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
5: То есть это надо заранее, да, бронировать?
4: Да, заранее.
3: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
6: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды. Был прям действительно ажиотаж.
3: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Business FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
7: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто на писать, я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги и не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
3: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: Куда поехали россияне на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты в отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок, в том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными. Между ними образовалась целая рабочая неделя. Поэтому некоторые туристы решили отправиться планирует поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается.

0: остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Дальниченко.
1: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
0: Сергей Данильченко, основатель Hotel Advisors. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. Инфляция в России продолжает замедляться по данным Центробанка. Сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% против 0,19% в апреле и 1% 0,13% в январе этого года. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
2: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем было в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будут инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
3: То, что с инфляция происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
2: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
0: Олег Кабелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,3% против 5,58% месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой долей вероятности может снизить ее на 50 базисных пунктов до 14% годовых.
4: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: В конце 1943 года на Тегеранской конференции руководители трех держав антигитлеровской коалиции приняли решение о выпуске специальных военных денег для обращения на территории Германии и Австрии. Названия национальных валют обеих стран были сохранены, но на каждой купюре появилась надпись «Союзные военные власти». Такие банкноты печатались в США, Великобритании, Франции и Советском Союзе.
9: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 13.28, студия Вероника Романова. Украина ввела санкции против некоторых российских судей, СМИ и Союза журналистов России. Владимир Зеленский подписал указ об ограничительных мерах против 29 физических и 17 юридических лиц. Они обвиняются в распространении пропаганды или вынесении политически мотивированных приговоров в отношении граждан Украины. Согласно документу, Киев намерен попросить США ввести аналогичные санкции. Среди попавших в черные списки СМИ газета РУТ, Атмедиа, СМИ-2, Федерал Пресс, Лента и другие. Если эти организации имеют активы на территории Украины, они будут заблокированы, как и их сайты. Также в стране запрещается распространение материалов упомянутых СМИ и организаций. Ариана Гранде потребовала от Белого дома прекратить использование ее песен. Об этом пишет Рейтер. На этой неделе Белый дом опубликовал в ТикТоке видео с арестами мигрантов, и ролик сопровождался треком певицы «Бай». «Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, гнусной чушью», так пишет певица. Ее команда сейчас ищет способ удалить композиции из ролика. Певица стала не первой артисткой, которая воспротивилась использованию своих песен для продвижения политики Дональда Трампа. Ранее аналогично поступили Селен Дион, Абба, Бейонсе, запретившие команде тогда еще кандидата в президенты включать свои хиты на предвыборных мероприятиях. Первую в мире сумочку из кожи тираннозавра выставили на продажу. Ученые извлекли белки из окаменелостей тирекса, найденных в Монтане, и затем с помощью искусственного интеллекта восстановили структуру коллагена и превратили его в материал, похожий на кожу. Аксессуар оценивается в 300-500 тысяч евро. Но критики говорят, что сумка не из настоящей кожи динозавра, а только вдохновлена ею. Торги пройдут в Париже. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Впервые турнир проходит в трех странах – Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР. Подробнее через минуту буквально. Возвращаются ли зарплаты в конвертах? Сбербанк утверждает, что доля таких выплат среди малого бизнеса подскочила до 25%. Вместе с тем растет и оборот наличных. Насколько выгодны зарплаты в конвертах и действительно их доля растет? Об этом мы поговорили с предпринимателем. Gloria Jeans теперь в Дубае. Компания перенесла в Эмираты свой головной офис. С чем может быть связан переезд ритейлера? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Турнир впервые проходит сразу в трех странах. Это Мексика, США и Канада. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а в другой встрече южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
9: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Открытие 23-го по счету чемпионата мира прошло в Мехико на фоне протестов. Тысячи членов профсоюза учителей собрались на площади Сокала с требованиями к властям восстановить государственные пенсии для работников системы образования и повысить зарплаты. Тревожные настроения царили в СМИ. Сообщалось об усилении мер безопасности и даже об угрозе срыва церемонии открытия. Но этого не случилось. Все прошло красиво и душевно. На стадионе «Ацтека», который ранее дважды принимал финалы чемпионатов мира, выступило много артистов. Среди них были итальянский тенор Андреа Бочелли, а также колумбийская певица Шакира, которая стала настоящей королевой чемпионатов мира. Она пела на открытии мундиаля уже в четвертый раз в истории. Ну, а затем начался непосредственно футбол. Как и 16 лет назад, в матче открытия играли сборные Мексики и ЮАР. Первый гол был забит уже на 9-й минуте, отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме мексиканцы забили второй. Это, наконец-то, сделал Рауль Хименес. Для 35-летнего нападающего это уже четвертый чемпионат мира, но забил он на них впервые. Мексика победила 2-0. Внимание привлекли резонансные решения арбитра встречи Вилтона Сампайо. Бразильский рефери показал целых три красных карточки. Такого прежде в матчах открытия чемпионатов мира не случалось. Два удаления заработали футболисты сборной ЮАР, причем второе вызвало споры. Был контакт руки Тембо Звани с мексиканским защитником, он попал ему по лицу, но, возможно, стоило ограничиться предупреждением. Заработал прямую красную и защитник «Локомотива» Сезар Монтес, который вывел Мексику на игру с капитанской повязкой. Другая встреча группы А, Южная Корея-Чехия, прошла в мексиканском Сапопане. И в ней счет открыли чехи. Гол забил Владислав Крейчи. Но корейские футболисты смогли перевернуть ход матча. Героем стал бывший футболист казанского «Рубина» Хван Инбом, который забил гол и отдал результативную передачу. 2-1. Мексика и Южная Корея лидируют в своей группе. Нынешний чемпионат мира уникален. Церемония открытия пройдет сразу в трех странах. На очереди Канада и США. Вечером в пятницу, 12 июня, грандиозное шоу состоится в Торонто на стадионе Бима Филд. Ожидается выступление канадских певцов Майкла Бубле и Аланис Моррисет. А в ночь с 12 на 13 июня на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе на сцену выйдут Кэти Перри, рэпер Фьюча и тайская певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Вечером 12 июня, то есть сегодня, сборная Канады в Торонто сыграет против Боснии. Стартовый свисток прозвучит 22 часа по московскому времени. Но чуть позже, в 4 утра, начнется игра США-Парагвай. Она пройдет в Лос-Анджелесе. Ну а сейчас о ключевой ставке, прорывных технологиях, рынке электронной коммерции и развитии культуры долгосрочных сбережений. Об этом и не только мы поговорили на Петербургском международном экономическом форуме с первым заместителем председателя правления Сбера Кириллом Царевым. С ним беседовал главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
13: Здравствуйте, у нас в студии первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, и мы поговорим, как обычно, с Кириллом Царевым про, естественно, розничный рынок. Ну, есть базовые вопросы, снижение ключа и ставок по депозитам должно, очевидно, сказываться на предпочтениях вкладчиков, поэтому вот данные месяц назад говорили о том, что небольшие вклады в районе миллиона стали сокращаться, а крупные, наоборот, прирастать, и в целом суммарно больших изменений по депозитам нет, но, может быть, что-то меняется.
14: Мы, в принципе, такую тенденцию не видим, там именно что вклады по миллиону там сокращаются, а крупные чеки растут. Наверное, здесь стоит прежде всего сказать следующее, что пока мы видим в целом, если на горизонте год брать, устойчивый прирост, собственно говоря, вкладов и, в принципе, денег населения в банках, да, наверное, последние два месяца, я имею в виду апрель и май, мы видим определенное тенденцию к сокращению, там, в общем, минимальную, там, на 10 базисных пунктов по депозитам. Но это скорее надо еще учитывать некий элемент сезонности, потому что у нас всегда традиционно есть большой приток вкладов в декабре, там, частично в январе, потому что там и премии люди получают. Вот, поэтому...
13: А летом деньги тратят?
14: Что-то тратят сразу, что-то откладывают, и, соответственно, в том числе на какой-то срок, 2, 3, 4 месяца. И, в принципе, традиционно мы имеем обычно апрель и май определенное такое большое количество оканчивающихся депозитов, и часть клиентов их там либо лонгирует на какой-то новый срок, либо, собственно, куда-то направляет дальше. Но в целом тенденция понятна, пока мы видим, что никаких таких изменений глобальных не происходит.
13: Потому что этим многие пугали, что вот начнется снижаться ключевая ставка и депозитные ставки, и начнется, вот так сказать, какой-то выход из банков, неизвестно куда, правда.
14: У меня было прямо желание найти наше интервью прошлогоднее. В принципе, мы про это уже тогда, мне кажется, частично говорили. Первое, я бы обратил внимание на понятие реальная ставка. То есть есть как бы номинальная ставка ключа, понятно, а есть реальная с точки зрения того, что это, собственно говоря, номинальная минус инфляция. И так как реальная процентная ставка высокая, то, в принципе, даже сейчас депозиты с точки зрения инструмента являются крайне выгодным продуктом. Поэтому я думаю, что сберегательная модель в целом сохранится. Безусловно, какое-то количество мы увидим клиентов, кто захочет инвестировать, в том числе и дополнительно пойдет на рынок акций, но сказать, что это
13: как-то
14: будет...
13: Как-то динамика там не...
14: Ну, во-первых, там динамика пока, я бы сказал, не сильно радует.
13: Скорее на рынок облигаций, конечно.
14: Да, в том числе, это тоже нормально. Но я имею в виду весь рынок ценных бумаг, я бы, наверное, так в целом сказал. С другой стороны, я думаю, что с учетом, что все равно мы видим определенный ежегодный приток, то с точки зрения депозитной базы она, скорее всего, будет дальше увеличиваться.
13: Ну, тогда все-таки по вот отдельным продуктам. Здесь на форуме очень актуализирована тема ПДС. Не вашего случая она касается.
14: Почему?
13: Вы имеете в виду, в целом, да, чтобы молчунов...
14: Ну, там пока не ПДС. Это действительно интересный, хороший продукт. По сути, это вовлечение клиентов в долгосрочные сбережения. И здесь государство активно поддерживает это начинание. По сути, помогает и обеспечивает софинансирование для граждан. А на самом деле, почему это важно? Потому что, в принципе, мы видим, что необходимо не только краткосрочные сбережения, но и, по сути, чтобы у населения постепенно вырабатывалась такая долгосрочная стратегия. В принципе, традиционно у кого стратегия более долгосрочная, обычно в целом выигрывает. И здесь важно, чтобы люди действительно начинали формировать не только свою такую тактическую или краткосрочную подушку, но, в общем, задумывались о том, как-то что будет не в завтрашнем, а после завтрашнего дня. И инструмент хороший, постепенно, в общем, приходит как-то все большее количество клиентов. У нас более 8 миллионов клиентов, кто этим сервисом уже воспользовалась. Мы видим, что люди активно открывают...
13: 8 миллионов — это в Сбере?
14: Это в Сбере, да.
13: Вот. Это какая доля от вообще вкладчиков?
14: Примерно? Я знаю по объемам. По объемам примерно у нас, наверное, доля где-то 65%.
13: 65% от
14: ПДС, которые открыты по прошлому году, да, примерно 60-65%.
13: 65% от чего? От общего объема депозитов?
14: От общего депозитов? Объема привлеченных именно по ПДС, по продукту.
13: По привлечениям за год?
14: Да, да.
13: То есть это популярная стала
14: форма? Она становится все более популярна, она, в общем, на мой взгляд, вполне востребована. Более того, еще раз, я как раз надеюсь, что все большее количество граждан, когда начнет его использовать, собственно говоря, начнет формировать ту самую свою долгосрочную подушку и, в принципе, как-то проявит активность и обеспечит себе надежное будущее. Возвращаясь к любым стратегиям пенсионных фондов, то есть вам нужно, по сути, иметь возможность вкладывать в какие-то долгосрочные инструменты. И, соответственно, на долгом сроке это обеспечит стабильность и гарантированный доход. Ну, не гарантированный, но с более высокой степенью вероятности, что, собственно говоря, этот доход будет, потому что ваша задача, с одной стороны, минимизировать риск, потому что необходимо, чтобы эти деньги сохранились. Второе, важно переиграть инфляцию прежде всего, и, соответственно, постепенно накапливая и приумножая, вы, в общем, получите через 15 лет сформированный капитал.
13: А ПДС в долгосроке, он гарантирует хорошую ставку?
14: В долгосрочном ПДС, то есть там нету гарантированной ставки. По сути своей, это вопрос, с одной стороны, эффективности управления, с другой — определенные правила по тому, как он может размещаться. Здесь основной, наверное, как бы вопрос в том, что точно должны быть сохранены сами деньги, и при этом должна быть получена некая доходность. Тут, наверное, всегда вопрос дальше выбрать как раз того партнера, кто лучше, наверное, сможет этими деньгами управлять.
13: Хорошо. Ну, теперь опять к таким, к текущим делам. Снижение ставки постепенное. Как с розничным кредитованием, в особенности с ипотекой? Ставка пока высокая, но если сформируется все-таки уверенность у людей, что она будет снижаться, ипотека — это дело долгое, можно рефинансировать. То есть как это работает на практике?
14: Вот видите, в ипотеке вы сразу про дело долгое, про ПДС у вас еще были сомнения. На самом деле мы видим, что спрос и доля, то, что мы называем рыночные ипотеки, начинает расти, но здесь, мне кажется, четкая связь с тем, по мере того, как будет снижаться ставка, то мы будем видеть, на наш взгляд, постепенное увеличение спроса на то, что называется рыночная ипотека.
13: Вот, оно постепенное, линейное, или оно нарастает?
14: Оно нарастает. То есть, если в прошлом году доля рыночной ипотеки была где-то примерно 14%, она до 14% упала, вот, то сейчас мы уже видим, что она постепенно возвращается где-то к доле в 40%. Поэтому я думаю, что по мере того, как если ставки будут снижаться, доля рыночной ипотеки будет продолжать расти.
0: С первым заместителем председателя правления Сбербанка Кириллом Царевым беседуют на ПМФ беседовал главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут буквально.
15: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес-ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
16: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: «Между делом» с Кирой Альтман.
18: «Между делом» Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела, а Наташа делилась со мной новым изобретением.
19: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, ну, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, «Роза» проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
18: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор». Кира Альтман, Business FM.
17: «Между делом» на Business FM.
0: 13:46 в Москве. А сейчас продолжение интервью с первым заместителем председателя правления Сбербанка Кириллом Царевым. На ПМФ в нашей выездной студии на форуме с ним беседовал главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
20: Теперь самая популярная тема последних там дней – это онлайн-ритейл. Очень яркая цитата здесь на форуме зампреда ЦБ Чистюхина, который, говоря о практике коптивных банков, обеспечивать своим держателям, клиентам гораздо лучшие условия при покупках на маркетплейсах, вообще на маркетплейсах, но он употребил Wildberries, сказал, нельзя же все в один рот, и сказал, что ЦБ будет с этим бороться, пока вот неизвестно какими способами. Ну и вообще интересные события происходят на этом рынке, и известно, с другой стороны, позиция позиция крупнейших банков, которые, начиная с прошлой осенью, ну, в общем, протестуют против целого ряда практик, которые в этой жизни не сложились. Вот эта вот вся история, она для Сбера, как для крупнейшего и банка, и эквайера, проводника платежей торговых, она представляет вызов серьезный.
14: Мне кажется, что развитие Якома, как, собственно, и явление, и как индустрия, оно важное и знаковое как бы для всей экономики, поэтому, безусловно, для нас, как одного из участников, это тоже важное направление. А то, что, мне кажется, обсуждалось и обсуждается, это вопрос понятных и прозрачных правил, вот. Ну и, собственно, того, чтобы был правильный или, скажем так, относительно схожие условия регулирования. У нас есть офлайн-ритейл, у нас есть онлайн-ритейл. И если офлайн-ритейл в каком-то смысле, наверное, даже зарегулирован, онлайн-ритейл, он, по сути, возможно, недорегулирован. Но не в смысле, я не то что призываю, что его надо регулировать. То есть вопрос первый, что вот это есть, присутствует этот арбитраж регуляторный между двумя, по сути, видами там онлайн и офлайн-ритейла. И второе, это, собственно, исполнение, ну, или трактовка, в том числе, тех правил, которые существуют. Ну, то есть есть там, условно, для офлайн-ритейла правило о том, что у вас цена должна быть одинаковая. То есть она не должна зависеть от формы оплаты, к примеру. То есть, соответственно, там, мне кажется, многие дискуссии, которые сейчас идут, они идут именно в, если можно так выразиться, в нюансах трактования тех или иных подзаконных актов.
20: А нет ощущения, что в целом банки начинают, пока вот ситуация такова, какова она есть, партнериться с разными, так сказать, торговыми сетями, особенно в сфере онлайн-ритейла, в сфере доставки, ну, создавать такие партнерские льготные программы каждый где может.
14: Ну, это, мне кажется, вполне нормально. Напомню, что такие же партнерские программы были и есть в офлайне. Такие же программы бывают и есть и в других индустриях, например, с авиакомпаниями. Поэтому бывает и понятие кабрендинговая карта, какие-то совместные акции и так далее. Поэтому мне кажется, это нормальный эволюционный путь развития.
20: А вот такая же практика в отношении, скажем, онлайн-ритейла, она возможна? Она формируется? И...
14: Ну, мне кажется,
20: или,
14: сейчас...
20: или то, что есть, чем отличается от этого?
14: Не, мне кажется, сейчас просто мы находимся в таком периоде выработки каких-то правил, и появляются какие-то примеры, какие-то более удачные, какие-то менее удачные. Вот поэтому сейчас, наверное, мы вот наблюдаем за периодом формирования вот этих практик. И за несколько лет, я думаю, что они точно сформируются. И посмотрим, как будет выглядеть ландшафт по результату нескольких лет.
20: Ну вот мне интересно, Сбер, он такой крупнейший эквайер в стране в офлайн-торговле. Угу. Вот, никогда не приходило в голову, например, что если вы платите картой Сбера в эквайринге Сбера, то вы получаете еще какую-то, так сказать, скидку в магазине.
14: Там в эквайринге же есть целый набор правил и взаимодействия. Там, по сути, есть банк эмитента карты, есть банк эквайера, соответственно. Да, в каких случаях совпадает, что и на той, и другой стороне есть Сбер, но при этом правила регулируются платежной системой, а не Сбером. То есть, соответственно, здесь, на самом деле, давно как раз сформированы правила, и эти правила очень прозрачные, понятные. У каждого типа торговой точки есть свой так называемый код мерчанта, соответственно, правила по тому, сколько начисляется банку, соответственно, эмитенту или банку-эквайеру, там удерживается какой комиссии. Поэтому, мне кажется, как раз там этот путь в свое время был пройден. Вот, и да, в электронной коммерции мы сейчас просто наблюдаем за...
20: Эти правила можно апдейтом просто перенести на электронные, вот как с эквайерами?
14: Я думаю, что лишь частично, потому что, собственно, в электронной коммерции там у вас есть возможность привлекать большое количество банков-эквайеров и, собственно говоря, в онлайне предлагать клиенту выпустить карту или там использовать кошелек и так далее. То есть здесь появляется как бы другая широта, что хорошо. Вот. Но дальше вопрос, по сути, как бы правильного управления и, ну, той самой прозрачности, о которой, мне кажется, сегодня как раз говорили.
20: Теперь вот такая совсем потребительская история. Все кругом чаевые теперь платят с помощью специальных приложений безналичных. И все больше и больше банков, ну, сначала там Альфа делал, Сбер делал, другие банки делал, все делают. При этом, ну, извините, ну, в этих сервисах какие-то адские комиссии, в основном 10%. Конкуренция вроде бы есть. Я, конечно, как клиент не могу выбрать систему, которую выбрал банк, но банк может выбрать, там, ресторан может выбрать.
14: Да, не банк.
20: Не банк, а ресторан может выбрать. Вот с какой... Почему? Это, мне кажется, ну просто мега самый доходный бизнес – это прием безналичных чаевых. Самый маржинальный.
14: Я так точно не самый маржинальный. И здесь, мне кажется, две важные вещи. Первое, на самом деле в этом бизнесе, ну, в его формировании, я бы, наверное, так сказал, там отдельно присутствует свой процессинг, свое администрирование всех этих чаевых. Это, в общем, несет определенные расходы для любого из операторов, кто это делает. А по поводу ставок, я думаю, что это опять вопрос, по сути, некого поэтапного развития. То есть я напомню, что в какой-то момент у одного из игроков, не у нас, доля была там, не знаю, 70+. Вот поэтому как раз вот сейчас, когда мы видим, что конкуренция нарастает, и комиссии, и ставки падают. То есть, ну, то есть не, они не падают, они снижаются, я бы так сказал. Потому что вы видели у кого-то 10, вот у нас она 8, в принципе. Поэтому я думаю, что по мере того, как...
20: Ну, слушайте, по сравнению с эквайрингом, она выше практически в 10 раз. Ну, не в 10, но в 5 точно.
14: Безусловно, но еще раз, в эквайринге в данном случае, то есть у вас совершенно по-другому выглядит и процесс, и ваши расходы с точки зрения администрирования и управления именно, то есть этим отдельным процессингом. Потому что здесь вы предоставляете другой перечень услуг, по сути, каждому из участников, которые в нем находятся и вовлечены. Но опять, я считаю, что здесь все решит рынок. По мере того, как количество игроков будет становиться больше, конкуренция будет нарастать. Сначала на традиционное, я называю, технологическое, то есть сначала появляются технологии, которые нет ни у кого. Соответственно, тот, кто туда приходит там первым или вторым, в этот момент стараются возместить те инвестиции, которые они на это потратили, на разработку системы, создание чего-то и так далее. Потом, по мере того, как технологии становятся, потому что мы все более commodity, если вы не можете придумать или создать какие-то дополнительные сервисы, то постепенно начинается только ценовая конкуренция. И, соответственно, постепенно любая из технологий постепенно становится все более недорогой и доступной.
20: Спасибо, Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбера.
14: Спасибо большое.
20: Спасибо.
0: С первым заместителем председателя правления Сбербанка Кириллом Царевым беседовал на ПМФ главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
1: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
21: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Дело вкуса с Катей Калиной.
23: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героине июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицы на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подает с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым, и пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Все золото мира.
2: Первое золото в Калифорнии нашел в 1848 году Джеймс Маршалл. Он был плотником, которого землевладелец Джон Саттер подрядил руководить строительством водяной мельницы. Когда Джеймс решил углубить отводной канал мельницы, он и обнаружил на дне русла несколько золотых самородков. Новость облетела округу, и на разведку золотых жил бросились все работники со всех окрестных ферм. Мельницу забросили, а Маршалл, которому все происходящее показалось бесперспективным безумием, уехал. Джон Саттер тоже не обогатился. Немного заработал на товарах для золотоискателей, но больше потерял из-за набегов старателей на его землю. Позже сын Джона основал город Сакраменто, и сегодня территория бывшего ранчо Саттера входит в границы пояса.
3: Все золото мира на Бизнес FM.
4: Купание в море, загар, пикники.
6: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
4: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
6: самым привычным и неизменным в веках,
4: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
6: Специальный проект.
4: Уже в эфире Business FM.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 13.58, студия Вероника Романова. В ДНР запретили регулярные и нерегулярные пассажирские автомобильные перевозки с 9 вечера до 5 утра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона. Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня. Кроме того, власти приостановили отправку организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики. В администрации не уточняют причины принятых мер, но ранее власти некоторых регионов также запретили перевозки детей из-за атак беспилотников на пассажирские. Транспорт. Партия «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна сегодня подала в ЦИК заявление об аннулировании результатов выборов парламента. В партии утверждают, что около 100 тысяч голосов внесли в систему механически без электронной верификации и что в реальности партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна получила не более 43-44% голосов, а значит не может единолично формировать правительство. Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Партия Пашиняна получила почти 50% голосов, блок «Сильная Армения» Карапетяна – 23. Окончательный результат парламентских выборов ЦИК представит 14 июня. Берн ужесточил политику выдачи виз российским гражданам. Это заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. По его словам, теперь чаще дают однократные визы строго на даты поездки, а многократные стали редкостью. Кроме того, дипломат указывает на завуалированные формы дискриминации, в первую очередь в банковской сфере. Он утверждает, что банки расширительно трактуют санкции и всегда в ущерб человеку с российским паспортом. А россияне фактически лишены возможности переводить деньги в Россию или из нее, заявляет Гармонин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Подробности мирной сделки США и Ирана. Меморандум состоит из 14 пунктов. Их публикует Axios, иранское агентство Мехр. В тексте открытие Армузского пролива, разморозка иранских зарубежных активов и даже снятие санкций. На этом фоне нефть резко пошла вниз. В моменте было ниже $86 за баррель. Немцы под видом китайцев автомобили BMW и Audi завозят в Россию необычным способом, как пишет Автоньюз. Перед экспортом на них ставят эмблемы китайских производителей, ну а после пересечения границы возвращают оригинальную символику немецких марок. Так ли это? Российский студент впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. С главой Apple екатеринбуржец Антон Баранов встретился на конференции разработчиков. Кук выложил видео встречи в соцсети. А мы поговорили с Антоном Барановым о его приложении подробнее в нашем эфире. Итак, США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Ну а любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. МИД Ирана заявили, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Но иранская сторона настаивает, что пролив закрытый. Силы безопасности ночью не позволили танкеру пройти через него. Все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
5: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
23: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
5: По Ормузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно, поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
23: По поводу Нетаньяху пишет Axios, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
5: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится, он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился, он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Елена Супонина, востоковед. На фоне этих новостей Brent сегодня резко дешевеет. Буквально в течение часа после утечки о меморандуме Brent опустилась с 88 до 86 долларов. Прямо сейчас 87.34. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми чангауди завирусились в сети. Схема там простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, но уже в России снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – это ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. С начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. Но другая причина – это вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Но российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела. Часть автоэкспертов считает, что видео с переклейкой фейк, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
7: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
0: Игорь Маржарет, «Автостат». С 22 года официальные поставки европейских премиум автомобилей в Россию прекращены. Дилеры возят их самостоятельно по параллельному импорту. В феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машину у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Российский студент впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, интернета при этом не требует. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру, а Кук остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер бизнес-ФМ Андрей Каврилов поговорил с Антоном Барановым.
9: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь или проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook'а, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
10: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
9: У наушников AirPods есть CoreMotion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
10: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
9: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов-паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Питчкоу этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
10: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
9: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще раз смотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
0: Антон Баранов, студент технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Students Challenge.
12: Реклама. Тренды в сегменте банковских вкладов и как на них влияет снижение ключевой ставки. Становится ли вкладов меньше? Как меняется их средний размер и срок? О том, что предпринимают банки, конкурируя за вклады, о росте кредитной активности и о комиссии за электронные чаевые. Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в дни Петербургского международного экономического форума беседовал с главным редактором «Бизнес-ФМ» Ильей Капелевичем. В пятницу после 13 на «Бизнес-ФМ».
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд, самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. Вторые – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно – Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних трех чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
22: Спорт и деньги на Бизнес FM.
0: 14:16 в Москве.
22: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
8: В прокат выходит драмеди «Фейерверки днем». Лучший дебют с прошлогоднего фестиваля «Маяк». Режиссер – 37-летняя Нина Волова. История про отца, которого зовут Виктор, и его трех дочерей. Отца играет Александр Робок. Семья привыкла к роскошной жизни, но сейчас дела у фирмы отца идут откровенно плохо. «Ты распустил всех своей добротой», – говорит герою Робока его партнер – китаец, приехавший, чтобы помочь коллеге расплатиться с долгами. У китайца появляется идея выкупить дом Виктора и открыть там отель. Только у дочерей Виктора другие планы. Мы спросили у кинокритика, главреда портала doc.ru Илоны Егиазаровой, почему этот дебют покоряет и многих кинокритиков, и обычных зрителей.
15: Дебютанты снимают кино энергетически заряженное, поэтому оно нравится и критикам, и зрителям. «Фейерверки днем» можно назвать такой современной адаптацией разных пьес Чехова, где всегда присутствует призрак разрушающегося дома. Дом, который покидают герои, или дом, который приходит в упадок. Здесь все это тоже есть у Нины Воловой, но Нина Волова достаточно оптимистически настроенный молодой человек, и ее герои все-таки преодолевают все эти кризисы, находят пути и возможности жить заново со светлой интонацией. Они действуют все вместе, поэтому, как она говорила, лучше вместе ютиться под мостом, чем жить в роскошном доме каждый поодиночке.

0: Политик Илона Егиазарова поделилась впечатлениями от фильма «Фейерверки днем 18+».
1: Выставки.
0: В инженерном корпусе Третьяковки открывается выставка «Предшественники Павла Третьякова» Федор Прянишников и Козьма Солдатенков. Это партнерский проект галереи и Российской государственной библиотеки. Покажут живопись, архивные материалы и редкие книги, посвященные двум коллекционерам. На первый взгляд они совсем разные, но у них немало общего, рассказывает куратор выставки Марфа Кузнецова.
2: Федор Прянишников, человек, который, если обобщать, заведовал почтой в Российской империи в 30-х-50-х годах 19 века. Коллекционирование для него было скорее способом досуга. Он покупал работы известных художников своего времени. Козьма Терентьевич Солдатенков, это богатый купец, тоже собирал картины, чтобы украсить собственный дом, во-первых, а во-вторых, чтобы поддерживать русское искусство. Это одни из первых, собственно, коллекционеров, которые вообще у нас начали собирать русское искусство осознанно, целенаправленно. Это те персонажи, которые, собственно, и вдохновили Павла Михайловича. Федор Прянишников в большей степени, это такой его старший современник, а Козьма Терентьевич его хороший знакомый. Они долгое время общались, он был чуть постарше, но поскольку возбуждала вот эта купеческая история, конечно, они виделись намного чаще. Если мы берем Федора Прянишникова, то это в основном работы художников русской первой половины XIX века. У Козьмы Терентьевича это, соответственно, вторая половина XIX века. Это работы в основном художников салонного направления. Это Семирадский, Гун, Якобий. Ну, это, конечно, передвижники наши, Шишкин, Левитан, русские пейзажи. Немножко собирал художников малые известных, старался делать так, чтобы они тоже чувствовали себя, скажем так, нужными.
0: Это была Марфа Кузнецова, куратор проекта «Предшественники Павла Третьякова», Федор Прянишников и Козьма Солдатенков в Третьяковке 6+. Работает до 11 октября. В Центре современного искусства «Азарт» новый проект «Аня Жолудь. Не тот горизонт». Изящная выставка, которая говорит о человеке и о его внутреннем мире. В прошлом году Ани Жолудь не стало. В первом зале представлены в основном живописные работы с бытовыми предметами. Два других зала – про постепенное исчезновение цвета из произведений. О том, как решена выставка «Не тот горизонт» и что дает нам искусство Ани Жолудь, рассуждает куратор Ирина Горлова.
3: Ее важная тема, которая прослеживается на протяжении всей творческой жизни, это дом, вещи, в которых живет как бы художник, близкое пространство ближнего круга. И вторая тема – это тема дороги, которая тебя ведет куда-то за горизонт. Что за этим горизонтом?
4: Яркая цитата одного из искусствоведов про Аню Жолудь, что она сдирала кожу с вещей. Что сейчас нам, на ваш взгляд, дает, показывает, открывает ее искусство?
3: Собственно, показывает нам то, что у художника может быть один предмет привязанности, она, можно сказать, всю жизнь была ему верна. Она когда-то в юности еще открыла для себя такие обыденные вещи, которые стали предметом ее живописи. А потом те же самые вещи перешли в ее пространственные объекты, скульптуры, инсталляции. Цитата, которую вы верно вспомнили, это замечательные слова искусствоведа и галерист Наташи Тамручи, которая много работала с Аней. Она, собственно, описывая ее вот такие прозрачные инсталляции, как бы рисунки, которые переходят в 3D, говорила о том, что вот она как будто сдирала кожу, просто избавляла, как сама Аня говорила, от обманчивых и изменчивых поверхностей и обнажала скелет, конструкцию, каркас каждой вещи, как каркас мира. Мне кажется, сейчас ее искусство удивительно воспринимается, тем более, что нам захотелось показать работы разных лет, потому что искусство Жолудь больше всего знают как раз по ее вот таким целым комнатам, которые она выстраивала, с вешалками, с висящими платьями. Нам захотелось показать вещи, с которых она начинала свой путь, что ее вот эта любовь к предмету, к жизни была с самого начала воплощена, еще буквально в начале 2000-х годов. Она уже выбрала для себя вот такой сюжет, как бы вещь для любви, как она говорила.
0: Ирина Горлова, куратор выставки «Аня Жолудь. Не тот горизонт. 6+». Открыто до 23 августа.
1: книги.
0: В продажу вышел сборник «Дачники» от издательства «Редакция» Елены Шубиной. Трогательные рассказы российских писателей, написанные специально для этого сборника. На обложке дачный участок, стол, букет сирени. Читается очень легко. В книге произведения Дениса Драгунского, Аси Володиной, Алексея Харламова, Дарьи Бегловой. Это руководитель Дома творчества Переделкина. 13 июня там будут презентовать

0: издателя Елену Шубину. Что значит дача для писателей?
1: Это, конечно, место силы, как вообще почти у всех что-то связанное с детством, с природой. Но рассказы в этом сборнике не только про свои личные дачи. Например, Майя Кучерская пишет о дачной жизни, имея в виду героя Марка Шагала, который в давние времена в загородном доме устраивал уроки рисования для детей. Леонид Юзефович, наш знаменитый писатель и одновременный историк, написал, как он посетил дачу, где жил Василий Каменский, знаменитый поэт и авиатор 20-х годов. Ну и, конечно, здесь есть, если говорить конкретно про дачи, и Комарова, и Переделкина, и Коктебель, а есть просто вот такие детские СНТ, то, что называется, обычные шестисоточные участки.
2: Вы с такой любовью о них, о всех, об авторах. Понятно, что вам, наверное, будет что-то выделить крайне непросто, но всего же, может быть, какие-то в этом сборнике рассказы стали любимыми.
1: Я всегда как-то сторонюсь того, чтобы выделять любимых писателей. Но давайте я назову Алену Холмогорову, которой рассказ такой очень литературный, как у них был дом в деревне, и как потом эта деревня заканчивала свое существование. Там жили известные писатели, хотя это не писательский дачный участок, а просто обычная деревня на Волге. Прекрасный рассказ вот о Каменском Леонида Юзефовича. Очень хороший рассказ Сергея Шаргунова.
0: Это была Елена Шубина. В ее издательстве вышел сборник рассказов «Дачники 18+». Доступен в магазинах и на Яндекс.Книгах.
3: Театр.
0: В воскресенье премьера у театрального проекта «Заячий стон» квартета, состоящего из воспитанников Марка Захарова и бывших актеров Ленкома. Спектакль называется «Детство, отрочество, Юппи». Обещают, что будет смешно и узнаваемо. От правил, которые были, пожалуй, в каждом дворе, до того, как дети делили единственный велик, точнее, возможность на нем покататься по очереди. В общем, это про вещи, которые всегда с нами, говорит актер проекта «Заячий стон» Виталий Боровик.
4: Название придумал наш один из участников Леша Поляков. Мы подумали, что это абсолютно название, которое попадает в самое сердечко, минуя посадку в области мозга. Спектакль о наших воспоминаниях того, где мы были молоды, счастливы, где как бы даже проблемы все равно существуют со знаком плюс. Помимо всего прочего, здесь есть момент того, что порой, чтобы двигаться вперед, нужно посмотреть назад, вспоминая о том, каким мы были, чего мы хотели тогда, о чем мы мечтали. Наш театр часто называют, сами наши зрители, немного терапия, потому что мы, делая свою историю, черпаем информацию из своей жизни, из того, что нас волнует. Как правило, это отвлекается у зрителя тоже.
0: Виталий Боровик, актер театрального проекта «Заячий стон», у которого в воскресенье премьера «Детство, отрочество, Юппи 12+». Играют в Москонцерт-холле на Каланчевской. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
3: Предпоказ на Бизнес-ФМ. Реклама.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
7: Термин «пузырь» как обозначение спекуляции с раздуванием реальной стоимости активов вошел в широкое употребление после краха английской компании «Южных морей». В 1720-м вокруг акций этой фирмы начался невиданный биржевой ажиотаж. К тому моменту она уже 10 лет монопольно торговала с Испанской Южной Америкой и в один прекрасный день набралась наглости предложить выкупить весь государственный долг Англии, хотя никакой реальной возможностью сделать это не обладала. Тем не менее, цена бумаг Южных морей взлетела со 130 фунтов до 1000, а в следующем месяце обвалилась, и пузырь лопнул. Исаак Ньютон дважды покупал акции Южных морей. В первый раз продал их с выгодой в 7000 фунтов и на росте купил снова, но продать уже не успел и потерял более 20 тысяч.
6: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 14:28, в студии Вероника Романова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что достигнута договоренность с руководством компаний «Атан» и ТЭС о снижении стоимости топлива на заправках этих сетей. Так, уже с полуночи субботы, 13 июня, устанавливаются следующие цены: на дизельное топливо 85 рублей за литр, на бензин марки АИ-92 79 рублей, на АИ-95 86 рублей за литр. На данный момент стоимость топлива примерно на 15 рублей выше. Осужденный наркобарон Коротышко просит президента Мексики вернуть его на родину. Сейчас он отбывает пожизненный срок в США. В своем письме Клаудии Шинбаум Хакин Гусман пишет, что его содержат в изоляции, не позволяя видеться с членами семьи, контактировать с другими заключенными. А в отдельном письме также просит дать ему возможность доказать, что он изменился. Хакин Гусман считается одним из самых известных лидеров организованной преступности. На протяжении многих лет он возглавлял картель Синалоа, который американские власти называли одной из крупнейших международных преступных организаций, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. В 2017 году Гусман был экстрадирован в Штаты. Спустя 2 года там его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Его также называли самым известным и богатым наркоторговцем в истории. Его состояние, по данным Forbes, оценивалось в 14 миллиардов долларов. Квартиру дизайнера Артемия Лебедева в Киеве выставят на аукцион. Торги намечены на 30 июня, сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Неталуха. Эта квартира площадью 138,5 квадратных метров находится в центре украинской столицы на Ярославском валу. Стартовая стоимость жилья более 10,5 миллионов гривен. Это около 236 тысяч долларов. Российский дизайнер Артемий Лебедев с 22 года находится под санкциями Киева. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 2:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Трамп решил не атаковать Иран после звонков из Пакистана, ОАЭ и Катара, пишет политику. По данным источников, именно чиновники из этих стран заверили президента США в том, что предварительное соглашение с Ираном уже почти достигнуто. Илон Маск стал первым в мире триллионером после исторического IPO SpaceX. Его доля в компаниях теперь оценивается в 1,1 триллиона долларов. Это было самое крупное первичное размещение. Маск привлек 75 миллиардов. Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке впервые. Турнир проходит в 3 странах сразу, в Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробнее в нашем эфире. Итак, крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска вышла на биржу и привлекла 75 миллиардов долларов. Ее оценка достигла почти 2 триллиона, что вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Спрос на акции, по данным Bloomberg, более чем в 4 раза превысил предложение, что отражает беспрецедентный интерес рынка к проектам Маска. Сам Маск стал первым долларовым триллионером в истории, но, как уточняет Washington Post, он получил этот статус только на бумаге. Многие планы компании, от коммерческих дата-центров до колонизации Марса, пока остаются лишь перспективными идеями. Подробности у Екатерины Штрыковой.
9: Совокупная стоимость доли Маска в SpaceX и Tesla превысила 1 триллион долларов. Таким образом, Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером, пишет Рейтер. Впрочем, около 867 миллиардов долларов от триллиона связаны с будущими ожиданиями от SpaceX и могут быть оправданы лишь в случае реализации проекта по созданию человеческой колонии на Марсе. Но по объему привлечения побит рекорд. Размещение более чем вдвое превзошло прежний рекорд Сауди Арамко. В 2019 году нефтяная компания Саудовской Аравии продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получила 75 миллиардов. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
10: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, и, я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илона Маска воспринимают как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
9: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в отдаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
11: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. Размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут их продавать, включая, например, сотрудников компании, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
9: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 27 миллионов долларов. Екатерина Штрыкова, Михаил Задорожный, Business FM.
8: Накануне выхода SpaceX на биржу инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган призвал своих подписчиков не участвовать в этом IPO. Почему? И не изменилось ли это мнение после потрясающих итогов размещения? Мы спросили самого Евгения Когана.
5: Business FM. Мнение.
12: Ну, допустим, вы бы нашли вариант пойти на IPO. А какая бы у вас была локация? Ну, от силы процентов 10-20, а россияне практически не могли рассчитывать на то, чтобы участвовать в этом IPO. Скорее всего, поскольку был отложенный спрос, получили все, по-моему, процентов 20, что, в принципе, не так уж и плохо. Но это значит, что в первый день торгов бумага будет очень сильно расти. Значит, вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И есть еще один очень важный момент. Free float очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете пытаться купить, вам мало дают, вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Поэтому мы покупаем мечту компании SpaceX. По-честному, это просто мечта. Да, очень интересная, но это пока только мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет. И спокойно, если уж хотите купить, то купить не на IPO эту бумагу, а именно попозже. На IPO вообще кто заходит обычно? Крупные финансовые компании, крупные фонды, которые понимают, что если скупать бумагу серьезными объемами на рынке, то они могут просто задрать цену и ничего толком не купить. Поэтому они предпочитают заходить на IPO, чтобы что-то получить и создать себе нормальную локацию на этот актив. Но сейчас для частных инвесторов я не убежден, что это будет хорошая идея именно по данным ценам. Объективно я оцениваю его как очень успешное IPO. Это создалась сразу компания, которая стоит под 2 триллиона долларов. Это значит, что очень многие фонды мировые прибегут покупать этот актив обязательно, потому что в своем составе, ну, например, тот же самый норвежский фонд, по декларации он обязан иметь подобные активы, поэтому они, естественно, покупать это дело будут. Поэтому не исключу, если цена еще вырастет.
8: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Мундиаль впервые проходит в 3 странах – Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а во второй встрече южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробности у спортивного обозревателя Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Открытие 23-го по счету чемпионата мира прошло в Мехико на фоне протестов. Тысячи членов профсоюза учителей собрались на площади Сокала с требованиями к властям восстановить государственные пенсии для работников системы образования и повысить зарплаты. Тревожные настроения царили в СМИ. Сообщалось об усилении мер безопасности и даже об угрозе срыва церемонии открытия. Но этого не случилось. Все прошло красиво и душевно. На стадионе «Ацтека», который ранее дважды принимал финалы чемпионатов мира, выступило много артистов. Среди них были итальянский тенор Андреа Бочелли, а также колумбийская певица Шакира, которая стала настоящей королевой чемпионатов мира. Она пела на открытии мундиаля уже в четвертый раз в истории. Ну, а затем начался непосредственно футбол. Как и 16 лет назад, в матче открытия играли сборные Мексики и ЮАР. Первый гол был забит уже на 9-й минуте, отличился Хулиан Киньонес. Во втором тайме мексиканцы забили второй. Это, наконец-то, сделал Рауль Хименес. Для 35-летнего нападающего это уже четвертый чемпионат мира, но забил он на них впервые. Мексика победила 2-0. Внимание привлекли резонансные решения арбитра встречи Вилтона Сампайо. Бразильский рефери показал целых 3 красных карточки. Такого прежде в матчах открытия чемпионатов мира не случалось. Два удаления заработали футболисты сборной ЮАР, причем второе вызвало споры. Был контакт руки Тембо Звани с мексиканским защитником, он попал ему по лицу, но, возможно, стоило ограничиться предупреждением. Заработал прямую красную и защитник «Локомотива» Сезар Монтес, который вывел Мексику на игру с капитанской повязкой. Другая встреча группы А, Южная Корея-Чехия, прошла в мексиканском Сапопане. И в ней счет открыли чехи, гол забил Владислав Кречи. Но корейские футболисты смогли перевернуть ход матча. Героем стал бывший футболист казанского «Рубина» Хван Инбом, который забил гол и отдал результативную передачу. 2-1 Мексика и Южная Корея лидируют в своей группе. Нынешний чемпионат мира уникален. Церемония открытия пройдет сразу в 3 странах. На очереди Канада и США. Вечером в пятницу, 12 июня, грандиозное шоу состоится в Торонто на стадионе Бима Филд. Ожидается выступление канадских певцов Майкла Бубле и Аланис Моррисет. А в ночь с 12 на 13 июня на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе на сцену выйдут Кэти Перри, рэпер Фьюча и тайская певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
8: Сегодня вечером сборная Канады в Торонто сыграет против Боснии. Стартовый свисток прозвучит в 22 часа по московскому времени, а чуть позже, в 4 часа утра, начнется игра США-Парагвай. Она пройдет в Лос-Анджелесе. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март-апрель 2026 года оборот поступил более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля это больше триллиона. Это превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Но мы спросили у предпринимателей, есть ли возврат к зарплатам в конвертах.
14: «Бизнес говорит».
15: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
16: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая, поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры ИП, то есть этого достаточно.
17: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
16: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
15: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
18: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что на эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность выжить, сохранить свой бизнес, и, конечно, предприниматели ищут разные пути, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставкой и в том числе на фото, она нерентабельна. Просто
14: 15 лет назад, когда я вот трудоустраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверты?
15: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
19: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
17: Это вот именно что зарплата в конвертах.
19: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть.
17: Подобного рода соблазны возникают?
19: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
17: А сколько людей у вас работает?
19: 4 человека.
17: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
19: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
17: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
19: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
6: Бизнес говорит. Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
21: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
3: Журналист Алена Копылова.
21: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
6: Продолжительность жизни на Business FM.
8: 14:47 в Москве. Ипотека, как оберег сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми, Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии, пишет российская газета.
6: Итоги недели.
8: Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
22: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
1: раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. Но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться наличие ребенка, не работающего второго родителя, или наличие кредитных обязательств.
22: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
2: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни, как имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателей во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
22: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
4: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать и понимают, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
22: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
8: Китайских туристов отпугнул крепкий рубль, туры в Россию для них заметно подорожали.
3: Итоги недели.
8: Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, как рассказали бизнес-ФМ участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
23: Мы стали дорогой страной для китайских туристов, говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
24: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно 1 неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
23: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в $45 в день, сейчас такой пакет стоит уже $100, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
0: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП, да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
23: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
7: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
23: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
9: Между делом с Кирой Альтман.
10: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
11: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших, это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
10: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
9: Между делом на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект уже в эфире Business FM.
12: Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 14.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, это сообщает мэр города Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА за сутки выросло до 16. Всего минувшей ночью, по данным Минобороны, средства ПВО перехватили над российскими регионами 231 беспилотник, в том числе и над московским регионом. МИД России предупредил россиян о высоких рисках задержания спецслужбами США в Таиланде. По заявлению ведомства, Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами в этой стране. США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти. Проводят спецоперации с целью отлова наших граждан, которые попали в их поле зрения по тем или иным причинам. Так следует из сообщения ведомства. Российские власти уточнят требования к автобусным перевозкам детей, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Это следует из утвержденного правительством документа. Также отмечается, что необходимо обеспечить соответствие автобусам установленным стандартам. Совершенствование требований коснется в том числе международных и междугородних перевозок, организованных группы перевозки детей и перевозки школьными автобусами. Проработать вопросы поручили Минтрансу, МВД, Минпромторгу, Росстандарту, а отчитаться о проделанном на работе в Кабмин необходимо в 2028 году. В Бельгии с 27 года запретят прокат электросамокатов. Решение связывают с ростом числа аварий, помех для пешеходов и использование этого транспорта наркоторговцами и преступными группами. Власти решили, что после истечения лицензии двух нынешних операторов выдавать новые разрешения арендным сервисам больше не будут. При этом прокат велосипедов в городе сохраняется. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 15 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Подробности мирной сделки США и Ирана. Меморандум состоит из 14 пунктов. Их публикуют Axios и иранское агентство Мехр. В тексте открытие Армузского пролива, разморозка иранских зарубежных активов и снятие санкций. На этом фоне нефть резко пошла вниз. В моменте было ниже 86 долларов за баррель. Немцы под видом китайцев автомобили BMW и Audi завозят в Россию необычным способом, как пишет Автоньюз. Перед экспортом на них ставят эмблемы китайские производители, а после пересечения границы возвращают оригинальную символику немецких марок. Так ли это? Российский студент впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. С главой Apple екатеринбуржец Антон Баранов встретился на конференции разработчиков. Кук выложил видео встречи в соцсети. Но мы поговорили с Антоном Барановым о его приложении. Подробнее в нашем эфире. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же подешевела резко. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Армузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть и продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана, а любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создание плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. МИД Ирана заявил, что основные такие положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Армуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт, и силы безопасности этой ночью не позволили танкеру пройти через него. Все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
14: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Армузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
15: По поводу пролива, Синтком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
14: По Армузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Армузского пролива стало главной целью для Трампа.
15: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
14: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
16: Елена Супонина, востоковед Израиль, не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявили РИА Новости в офисе Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальной переговорами уже почти достигнуты. Источники издания сообщают, что звонки поступали от эмира Катара, президента ОАЭ и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявлял, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминеи. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми «Чанг-Ауди» завирусились в сети. Схема там простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда. Но уже в России их снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Как рассказал «Автоньюз» ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. С начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. Другая Другая причина – вторичные санкции. Несмотря на немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать свои автомобили в Россию. Но по данным «Автоньюз», схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев, впрочем, не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета.
17: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами, я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить, но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов, или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
16: Игорь Маржарета, «Автостат». Все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. С 2022 года официальные поставки европейских премиум автомобилей в Россию были прекращены. Дилеры возят их самостоятельно по параллельному импорту. В феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует при этом интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
18: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь этот проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
19: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
18: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
19: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
18: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Питч-коуч этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
19: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
18: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
16: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM поздравляет! Михаил Иванов, генеральный директор компании ННДК.
6: Друзья, от всего сердца поздравляю с Днем России. Россия – это не просто территория на карте. Это наша общая история, мудрость предков и прочные духовные ценности. Мы гордимся ратной доблестью защитников, гениями ученых и писателей, трудовыми победами. В этой летописи заслуга наших земляков. Для нас в компании ННДК это особенно важно. Поэтому традиции созидания и преемственности поколений являются главным ориентиром в работе. Наша сила в уважении к корням и умении строить будущее. Именно следуя этим принципам, мы участвуем в развитии родного региона, решаем важные социальные задачи, создаем комфортную среду для людей. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. С праздником! С Днем России!
2: Первые поздравляют первых на Business FM.
1: Через век. Главные капиталы России. Братья Шустовы.
20: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сыну Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще четыре брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известна история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялось в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. Пиар-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые зубровка, спотыкач, запеканка, нектарин, дикая черешня и рябина на коньяке. В 1896 году, после смерти отца, фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями он в 1899 году приобрел коньячный завод в Ереване. Василий Николаевич отправился во Францию, откуда привез рецептуру и технологические карты производства местных коньяков. И уже в 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где завоевали Гран-при. А Шустовы стали единственными нефранцузскими виноделами, получившими разрешение писать на этикетках слово «коньяк». Чтобы утвердиться на рынке, братья использовали рекламную схему, придуманную их отцом. Правда, если в случае с водкой по кабакам ходили студенты, то теперь прилично одетые агенты фирмы ходили по дорогим ресторанам и требовали там шустовский коньяк. Дела шли в гору, Шустовы приобрели еще два винокуренных завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки Шустова получили более трех десятков медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства

0: трехэтажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни Шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей Русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. Четырежды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в первый российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, Шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы Шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину Шустова перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17 года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Проверено практикой.
2: Ситуация глобальной неопределенности непредсказуемо меняет устоявшийся порядок вещей, что усиливает стресс. А длительный стресс истощает ресурсы. Но есть секретное оружие, которое может стать мощным двигателем для развития команды и бизнеса в целом. Об этом расскажет кандидат филологических наук, бизнес-тренер и спикер по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Мария Мельникова.
3: Когда мы говорим о русском культурном коде, мы часто вспоминаем такие важные качества русского человека, как смекалка, находчивость, ну и, конечно же, любовь к самым разным историям. И если присмотреться внимательнее к нашим сказкам, то мы увидим, что одним из главных двигателей героев является, что бы вы думали, любопытство. Вспомните Емелю. Что побудило его поймать щуку и заставить печь ехать по дороге? Не лень ли это была? Да, но ведь именно любопытство и вера в чудеса заставили его выйти из зоны комфорта и совершить необычное. А конёк-горбунок? Он ведь вовсе не супергерой. Но желание увидеть мир и помочь Ивану заставляло его преодолеть любые трудности, в том числе и огненные испытания. Ну а как же Иван-дурак? Даже он, тот самый герой, которого с первого взгляда считают лентяем, на самом деле, оказывается, просто видит мир под другим углом. Именно любопытство, пусть и своеобразное, привело его к победе. И именно эти сказки показывают, что любопытство не просто праздное желание узнать что-то новое, а активная сила, которая побуждает к действию и открывает совершенно другие возможности. И это утверждение справедливо не только в сказках,

0: привычном мире, но и в наших современных реалиях. Как же мы, как лидеры, можем стимулировать любопытство в наших командах? Вот несколько практических решений. Во-первых, создайте атмосферу открытости к новому. Поощряйте вопросы, даже если вам, на первый взгляд, они кажутся глупыми. Задавайте провокационные вопросы сами, стимулируя дискуссию. Давайте возможность сотрудникам исследовать новые идеи, технологии, рынки. Пусть проявляются. Вам от этого точно будет лучше. Второе. Организуйте мозговые штурмы и креативные сессии. Давайте возможность сотрудникам высказать любые идеи, какими бы безумными они ни казались. Вспомните знаменитую практику шляпы Уолта Диснея, в конце концов. Создайте команду настоящих сказочников, которые будут генерить необычные решения для проблем. Третье. Поощряйте самообразование и обмен опытом. Организуйте внутренние семинары, мастер-майнды, где сотрудники смогут делиться своими знаниями и открытиями. Стимулируйте их развитие. Посещение конференций, выставок, других мероприятий позволит наработать навык формирования этого самого любопытства и, как следствие, рвения к решению ваших лидерских задач. Четвертое. Используйте любопытство как инструмент мотивации. Объясняйте сотрудникам, почему важно постоянно учиться и развиваться, и подчеркивайте, что ваша компания ценит любопытство и готова поддерживать инициативы. Ну и, наконец, пятое. Создавайте возможности для нестандартного опыта. Выводите почаще команды из зоны комфорта, давая им задачи, которые требуют нестандартных решений. Отправляйте их на конференции в новые города, воспитывая насмотренность, и давайте возможность работать в межкультурной коммуникации с различными отделами. Итак, любопытство – это не просто черта характера или характеристика маленького ребенка. Это навык, который можно и нужно развивать. Вспомните наших самых главных русских сказочных героев, которые не боялись задавать вопросы и искать ответы. Дайте возможность вашим командам выйти за рамки обыденности, и вы точно увидите, как этот импульс превратится в творческие решения и, точно, новые достижения. Ведь, как показывает практика, любопытство – это не только двигатель прогресса, но и основа для роста и развития.
1: Проверено практикой на Business FM. Business FM поздравляет.
2: Елена Кислова, коммерческий директор строительной группы «Новый Нижний».
3: Уважаемые нижегородцы, от имени всей команды строительной группы «Новый Нижний» поздравляю вас с Днем России. Есть слова, в которых помещается особенно много смысла. Одно из них – дом. Дом – это квартира, где появляется опора. Это город, улицы которого становятся частью личной истории. Это страна, с которой связаны наши корни, традиции и будущее. Пусть это чувство дома всегда будет рядом, в семье, в любимом городе и в родной стране. А мы в компании «Новый Нижний» продолжим создавать пространства, в которых это чувство становится частью вашей жизни. С праздником!
1: Первые поздравляют первых на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Май-май бучхян циньи цзай. С китайского языка дословно эта фраза переводится как «сделка не состоялась, но дружеские отношения остались». У нас бы сказали «дружба дороже денег». Хотя в русском языке есть и гораздо более прагматичный оборот. «Дружба дружбы, а денежкам счет». Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. А в итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, в три раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в четыре раза превысил предложение. Оценка SpaceX компании достигла 1 триллиона 77 миллиардов рублей, долларов, что вывело ее в число самых дорогих публичных компаний мира. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. При этом сама компания за 22 года существования так и не вышла в прибыль. Некоторые эксперты считают, что инвесторы покупают будущее, а Маск воспринимают как визионера. Другие высказывают серьезные опасения. Ситуация сравнима с пузырем, поскольку компания оценивается примерно в 100 годовых выручек, а на IPO размещается лишь около 5% акций. После окончания локап-периода через полгода сотрудники и ранние инвесторы начнут продавать бумаги и, может, это обрушить цену. Накануне выхода SpaceX на биржу инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган призвал своих подписчиков не участвовать в этом IPO. А почему и не изменилось ли это мнение после потрясающих итогов размещения? Мы спросили самого Евгения Когана.
1: Бизнес FM. Мнение.
2: Ну, допустим, вы бы нашли вариант пойти на IPO. А какая бы у вас была локация? Ну, от силы процентов 10-20. А россияне практически не могли рассчитывать на то, чтобы участвовать в этом IPO. Скорее всего, поскольку был отложенный спрос, получили все, по-моему, процентов 20. Что, в принципе, не так уж и плохо. Но это значит, что в первый день торгов бумага будет очень сильно расти. Значит, вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И есть еще один очень важный момент. Free float очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете пытаться купить, вам мало дают, вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Поэтому мы покупаем мечту компании SpaceX. По-честному, это просто мечта. Да, очень интересная, но это пока только мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет. И спокойно, если уж хотите купить, то купить не на IPO эту бумагу, а именно попозже. На IPO вообще кто заходит обычно? Крупные финансовые компании, крупные фонды, которые понимают, что если скупать бумагу серьезными объемами на рынке, то они могут просто задрать цену и ничего толком не купить. Поэтому они предпочитают заходить на IPO, чтобы что-то получить и создать себе нормальную локацию на этот актив. Но сейчас для частных инвесторов я не убежден, что это будет хорошая идея именно по данным ценам. Но объективно я оцениваю его как очень успешное IPO. Это создалась сразу компания, которая стоит под 2 триллиона долларов. Это значит, что очень многие фонды мировые прибегут покупать этот актив обязательно, потому что в своем составе, ну, например, тот же самый норвежский фонд, по декларации он обязан иметь подобные активы, поэтому они, естественно, покупать это дело будут. Поэтому не исключу, если цена еще вырастет.
0: Евгений Коган, инвестбанкер. Через 70 дней часть старых инвесторов получит право продавать акции SpaceX, что может обрушить цену, пока же ее поддержит ускоренное включение компании в индексы. Инвестиционным фондам придется покупать бумаги компании в любом случае. Как отмечает управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов, стоило участвовать в самом IPO, только чтобы потом в ближайшие дни продать дороже. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, бросаться скупать акции в первые дни торгов неразумно.
3: Конечно же, это спекулятивные идеи, а не инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость. Но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будут выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Не через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Сама идея была достаточно грамотно придумана Маском, не командой размещать не с конкурирующей ценой, а он сразу сказал, что будет 135. И дальше переподписка в 4 или 5 раз. Этот вот отложенный спрос, он теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Плюс за вот этот 70-дневный период до того, как будет снят ограничение на продажу старым инвесторам, скорее всего, большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные пенсионные фонды, страховые компании, вот, даже если им не нравится SpaceX, должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке. Важно еще, как плохо себя вел остальной фондовый рынок в тот момент, когда было размещение. Эти миллиарды и миллиарды, да, десятки миллиардов, которые требовались для подачи заявок, было как бы из остального рынка забрано. И оказалось, что в этом остальном рынке нет лишней ликвидности, и был вот рекордный за многие месяцы провал в NASDAQ. Это тоже говорит о том, что мы все-таки находимся в верхней части этого пузыря, и тут уже общие параметры оценки, когда еще OpenAI выйдет, Anthropic, хотя вот эта спекулятивная ликвидность, она закончится, и придется уже снова думать, а зарабатывает компания или нет, а она не зарабатывает, и не будет зарабатывать еще несколько лет. Вот тогда будет некое отрезвление, возврат куда-нибудь к триллиону и ниже. Tesla сама проходила через похожие стадии. Даже Apple когда-то через такие стадии проходил. Для долгосрочных инвесторов я бы не советовал бросаться прямо сейчас, в первые дни торгов.
0: Александр Орлов, управляющий директор Арбат Капитал. Нью-Йорк Таймс посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения SpaceX, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Турнир впервые проходит в трех странах – Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а в другой встрече южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Открытие 23-го по счету чемпионата мира прошло в Мехико на фоне протестов. Тысячи членов профсоюза учителей собрались на площади Сокала с требованиями к властям восстановить государственные пенсии для работников системы образования и повысить зарплаты. Тревожные настроения царили в СМИ. Сообщалось об усилении мер безопасности и даже об угрозе срыва церемонии открытия. Но этого не случилось. Все прошло красиво и душевно. На стадионе «Ацтека», который ранее дважды принимал финалы чемпионатов мира, выступило много артистов. Среди них были итальянский тенор Андреа Бочелли, а также колумбийская певица Шакира, которая стала настоящей королевой чемпионатов мира. Она пела на открытии Мундиаля уже в четвертый раз в истории. Ну, а затем начался непосредственно футбол. Как и 16 лет назад, в матче открытия играли сборные Мексики и ЮАР. Первый гол был забит уже на 9-й минуте, отличился Хулиан Киньонис. Во втором тайме мексиканцы забили второй. Это, наконец-то, сделал Рауль Хименес. Для 35-летнего нападающего это уже четвертый чемпионат мира, но забил он на них впервые. Мексика победила 2-0. Внимание привлекли резонансные решения арбитра встречи Вилтона Сампайо. Бразильский рефери показал целых 3 красных карточки. Такого прежде в матчах открытия чемпионатов мира не случалось. Два удаления заработали футболисты сборной ЮАР, причем второе вызвало споры. Был контакт руки Тембо Звани с мексиканским защитником, он попал ему по лицу, но, возможно, стоило ограничиться предупреждением. Заработал прямую красную и защитник «Локомотива» Сезар Монтес, который вывел Мексику на игру с капитанской повязкой. Другая встреча группы А, Южная Корея-Чехия, прошла в мексиканском Сапопане. И в ней счет открыли чехи. Гол забил Владислав Кречи. Но корейские футболисты смогли перевернуть ход матча. Героем стал бывший футболист казанского «Рубина» Хван Инбом, который забил гол и отдал результативную передачу. 2-1 Мексика и Южная Корея лидируют в своей группе. Нынешний чемпионат мира уникален. Церемония открытия пройдет сразу в трех странах. На очереди Канада и США. Вечером в пятницу, 12 июня, грандиозное шоу состоится в Торонто на стадионе Бима Филд. Ожидается выступление канадских певцов Майкла Бубле и Аланис Моррисет. А в ночь с 12 на 13 июня на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе на сцену выйдут Кэти Перри, рэпер Фьюча и тайская певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Григорий Гуреев, Business FM.
0: Вечером 12 июня сборная Канады в Торонто сыграет против Боснии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. А чуть позже, в 4 часа утра, начнется игра США-Парагвай. Она пройдет в Лос-Анджелесе.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EDE. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix EDE ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Курс истории или история курса.
9: В 1944 году представители центробанков 44 государств собрались на американском курорте Бреттон-Вудс, чтобы обсудить послевоенное финансовое устройство мира. Была разработана система, которую стали называть Бреттон-Вудской. Валютные курсы стран-участниц должны были рассчитываться уже не напрямую через золото, а посредством американской валюты. Стоимость тройской унции золота определили в $35 США, а национальной валютой установили твердые обменные курсы. Так доллар стоил 15 японских йен или чуть более 4 норвежских крон. Но экономики разных стран развивались по-разному, и курсы пришли в движение. Уже через 3 года за доллар давали 360 йен, а норвежская крона опустилась до 7 за доллар. Финансовый кризис и общая экономическая неустойчивость 70-х поставили сохранение Бреттон-Вудской системы под вопрос. Уже к 78-му большинство стран перешло к свободной конвертации валют.
8: Курс истории или история курса на Business FM.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
10: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 600 000 в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 000 000 рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гоя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 700 000 рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
1: Тест-драйв на Business FM.
0: 15.46 в Москве. В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей.
1: Итоги недели.
0: Об этом пишут ведомости. Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. А в некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей. А средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
11: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
12: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
11: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
13: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. Ну, в принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
14: Столько же людей идет, вот как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
13: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
11: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики. Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при подъездах в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
1: Итоги недели.
15: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
16: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
15: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
17: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
18: А что на первой половине июля в Минводам?
17: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
15: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс.
1: Итоги недели.
0: Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
19: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес ФМ.
20: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
19: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
20: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
19: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто такое, где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
22: 15:58 московское время. У микрофона Сардар Уликулиев. Объект энергетической инфраструктуры поврежден на Новозыбкове Брянской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в РИО главы региона Егор Ковальчук. Гендиректор Симферопольского завода «Фиолент» Александр Баталин на церемонии награждения госнаградами доложил президенту Владимиру Путину о завершении процесса импортозамещения на предприятии. На церемонии Путин вручил Баталину золотую звезду Героя труда. Баталин поблагодарил президента за развитие полуострова и отметил, что в том числе благодаря совместной работе с главой республики Сергеем Аксеновым промышленное производство стало одной из ключевых отраслей развития полуострова. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Украина как государство не должна существовать, и высказался за более жесткие меры. Об этом он заявил журналистам в ходе мероприятия в честь Дня России в Грозном. «Этих шайтанов снабжают многие страны мира. Россия борется с десятками стран и доказывает, что всегда была сильной, мощной. И мы должны, если меня спросить, обстреливать более мощным высокоточным оружием», — сказал Кадыров. Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты голосования на парламентских выборах, проходивших с 7 июня на 3-м по счету избирательном участке, сообщает пресс-служба ЦИК Армении. Индия выступила с инициативой создания форума диалога цивилизаций Шанхайской организации сотрудничества и проведет его первое заседание в Калькутте в июле. Об этом заявил государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган. Видео с так называемыми Чангауди завирусились в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотип китайского бренда, а уже в России их снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Российский стартап впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов и при этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. А как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство МЕРХ пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создание плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. А в МИДе Ирана заявили, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт, и силы безопасности ночью не позволяли танкеру пройти через него. Все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
3: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
4: По поводу пролива, Синтком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
3: По Ормузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
4: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
3: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости в офисе Нетаньяху. А Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявлял, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чангана, пишет Autonews. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотип китайского бренда, а уже в России их снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. С начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа, подтверждающего послепродажное обслуживание. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1,5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
5: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она, мне кажется, немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства, и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды, и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов, или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
0: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. С 22 года официальные поставки европейских премиум автомобилей в Россию прекращены. Дилеры возят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описала схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель Совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
6: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весили проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Seed Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. PitchCoach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
7: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
6: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
7: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
6: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. PitchCoach этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
7: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
6: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
0: Антон Баранов, он является студентом технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
9: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в
8: любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
9: Совкомбанк Wealth Management. Сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Продолжительность жизни.
10: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
8: Журналист Алена Копылова.
10: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Погода в Москве.
0: Сейчас столица +28. В ближайшее время дождей не ожидается. Осадки вероятны по прогнозу ближе к вечеру, к 7 часам. А чуть пониже станет и температура, до 21 опустится ночью. На завтра синоптики также передают небольшие осадки, до 28 тепла. 16-17 в Москве. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв. Как пишет «Ля Репубблика», поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги, из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталось только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
23: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждают

0: Петра и решили быть во главе этого процесса. Коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликты, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивые те вот вопросы, которые до сих пор пока сходу отвергались.
1: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелния не в восторге от саммита Европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелни на встрече лидеров ЕС связывает с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц. Однако в окружении Мелни отвергают версию об изоляции. В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, в рестораны придумывают, как охладить летние веранды. А как город переживает жару? Продолжит Ольга Кашинская.
2: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6000. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему, купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
3: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день вы выбираете, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежа забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
4: Обычно сколько людей? Вот выходные, будние?
3: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
4: То есть это надо заранее, да, бронировать?
3: Да, заранее.
2: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небальсин.
5: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. Две недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, был прям действительно ажиотаж.
2: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, ну и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
6: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Ягд, я вам точно скажу, что Ягд свернет за это деньги, не снимет. Ну, просто это потеря времени, скажем так. Ну, только так, больше вариантов нету.
2: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24.

0: 3. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок, в том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя. Поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. А Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
2: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
1: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Траволата.
3: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже компания Otis представила свою новинку – самодвижущуюся лестницу под названием «Эскалатор». Были там и похожие конструкции других производителей, но вариант Otis оказался самым удачным. Применение эскалатору нашли сразу. Уже через 11 лет после демонстрации его установили в лондонской подземке. И долгое время эскалаторы монтировали только в метро. Сейчас без них не обходится ни один торговый центр. Иногда они применяются на склонах в городах со сложным рельефом, как альтернатива фуникулеру. А в Гонконге эскалатор пересекает несколько улиц с магазинами, являясь самостоятельным транспортным средством. Эскалаторы стали настолько привычным явлением, что никто в мире уже и не вспоминает, что когда-то это было просто названием торговой марки. Имя нарицательное на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: 16:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Уничтожено еще 2 беспилотника, летевшие на столицу. Их общее количество с начала суток достигло 21, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия» высказал уверенность в возможности для завершения иранского и украинского конфликтов через диалог, передает агентство «Белта». Лукашенко также считает, что конфликты на Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Петербург, в которой участвует компания «Мостострой-11» из Тюменской области, будет завершено в намеченные сроки и с хорошим качеством, заявил удостоенный звания Герой труда гендиректор компании Николай Руссу на церемонии вручения госнаград в Кремле. Принимая награду, Руссу поблагодарил главу государства за внимание к транспортным строителям, отметив, что это огромная армия исполнителей, которая делает аэродромы, высококлассные дороги, мосты, в том числе через Енисей, Волгу, Керченский пролив. Кир Стармер заявил в интервью BBC, что намерен оставаться на посту лидера правящей в Британии лейбористской партии и премьер-министра, несмотря на отставку министра обороны Джона Хилли, его замминистра и еще двух помощников. Киностудия «Союзмультфильм» в честь своего 90-летия проведет серию показов в Китае. В программу войдут избранные фильмы из золотой коллекции киностудии, а также современная авторская анимация, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейший IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла $75 миллиардов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 групп заменят курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстоянии до 5 километров, укладываясь в 15 минут. А кто будет в выигрыше от этого эксперимента? Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Турнир впервые проходит в 3 странах. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а в другой встрече южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Крупнейшее IPO в истории SpaceX привлекла $75 миллиардов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона. Это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения? Мы спросили инвесторов.
3: Бизнес FM. Мнение.
0: Финансист Кирилл Кучинский.
7: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX не эти ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп. А Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. Не забываем, что SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам — это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. Участно продает, ну, условно, 1 миллиард. Мы ее оценим в 100. Ну, нифига себе, скажете вы. И вроде как будете правы. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Просто не таким размером. Поэтому на что нужно смотреть при принятии решений? Первый момент. Большинство IPO даже супер успешных. Потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Причем, когда он размещался, действительно все говорили, что дорого. Но он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент, то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот, ну, некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, такое было неоднократно. Но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
8: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
9: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот-то очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
8: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
10: Спекулятивные идеи, они инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка. И те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснуется стоимость. Но это крайне сложно сделать. И, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будут выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Не через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос, он теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Скорее всего, большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные пенсионные фонды и страховые компании, даже если им не нравится SpaceX, должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
1: «Нью-Йорк Таймс» почитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста, Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения SpaceX, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупнейший российский ритейлер, в который входят «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. А Максим Кондратьев.
11: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами, или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, в ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого. Подсмотреть, США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют по под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
1: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставки дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Чемпионат мира по футболу стартовал в Северной Америке. Турнир впервые проходит в трех странах – Мексике, США и Канаде. В матче открытия мексиканцы обыграли сборную ЮАР, а в другой встрече южнокорейцы одержали волевую победу над командой Чехии. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
12: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Открытие 23-го по счету чемпионата мира прошло в Мехико на фоне протестов. Тысячи членов профсоюза учителей собрались на площади Сокала с требованиями к властям восстановить государственные пенсии для работников системы образования и повысить зарплаты. Тревожные настроения царили в СМИ. Сообщалось об усилении мер безопасности и даже об угрозе срыва церемонии открытия. Но этого не случилось. Все прошло красиво и душевно. На стадионе «Ацтека», который ранее дважды принимал финалы чемпионатов мира, выступило много артистов. Среди них были итальянский тенор Андреа Бочелли, а также колумбийская певица Шакира, которая стала настоящей королевой чемпионатов мира. Она пела на открытии мундиаля уже в четвертый раз в истории. Ну, а затем начался непосредственно футбол. Как и 16 лет назад, в матче открытия играли сборные Мексики и ЮАР. Первый гол был забит уже на 9-й минуте, отличился Хулиан Киньонис. Во втором тайме мексиканцы забили второй. Это, наконец-то, сделал Рауль Хименес. Для 35-летнего нападающего это уже четвертый чемпионат мира, но забил он на них впервые. Мексика победила 2-0. Внимание привлекли резонансные решения арбитра встречи Вилтона Сампайо. Бразильский рефери показал целых 3 красных карточки. Такого прежде в матчах открытия чемпионатов мира не случалось. Два удаления заработали футболисты сборной ЮАР, причем второе вызвало споры. Был контакт руки Тембо Звани с мексиканским защитником, он попал ему по лицу, но, возможно, стоило ограничиться предупреждением. Заработал прямую красную и защитник «Локомотива» Сезар Монтес, который вывел Мексику на игру с капитанской повязкой. Другая встреча группы А, Южная Корея-Чехия, прошла в мексиканском Сапопане. И в ней счет открыли чехи. Гол забил Владислав Кречи. Но корейские футболисты смогли перевернуть ход матча. Героем стал бывший футболист казанского «Рубина» Хван Инбом, который забил гол и отдал результативную передачу. 2-1. Мексика и Южная Корея лидируют в своей группе. Нынешний чемпионат мира уникален. Церемония открытия пройдет сразу в трех странах. На очереди Канада и США. Вечером в пятницу, 12 июня, грандиозное шоу состоится в Торонто на стадионе Бима Филд. Ожидается выступление канадских певцов Майкла Бубле и Аланис Моррисет. А в ночь с 12 на 13 июня на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе на сцену выйдут Кэти Перри, рэпер Фьюча и тайская певица Лиса из кей-поп-группы Blackpink. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Вечером 12 июня сборная Канады в Торонто сыграет против Боснии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. А чуть позже, в 4 часа утра, начнется игра США-Парагвай. Она пройдет в Лос-Анджелесе.
14: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 13 июня. Студия театрального искусства. Спектакль «Чехов. Вишневый сад. Нет слов». Постановка, где минимум слов, а все внимание на необычную форму, которая позволит услышать текст комедии заново. Режиссер Сергей Женовач, художник Александр Боровский. В ролях Ольга Калашникова, Алексей Вертков, Иван Янковский и другие. Подробнее на sti.ru. 18+.
15: Дело вкуса с Катей Калиной. Волшебные слова заклинания из ресторанных меню. Анделиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жюль Зан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что Жюль Занг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Карина.
16: Дело вкуса. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
1: 16:46 в Москве. Ипотека как оберег.
17: Итоги недели.
1: Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
0: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
18: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет, но у нас ипотеки 3-летние обычно не бывают, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличии кредитных обязательств.
0: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
19: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни, имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяцев достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
0: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
20: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец, не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
0: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали.
21: Итоги недели.
1: Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали Бизнес-ФМ участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
22: «Мы стали дорогой страной для китайских туристов», – говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, – говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, – говорит он.
23: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно 1 неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют. Недобор, это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
22: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
24: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году первый съезд РСДРП, да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут, в этот домик.
22: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
2: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
22: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из Большого Яблока является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за Никс. В 99-м участвовал в той финальной серии против Сан-Антонио. Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
3: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
5: Купание в море, загар, пикники.
6: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
5: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
6: самым привычным и неизменным в веках,
5: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
6: Специальный проект.
5: Уже в эфире Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
25: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
3: Комментарии Буфта.
25: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит.
25: Чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
25: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: 16 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Президент России Владимир Путин провел встречу с военнослужащими и участниками спецоперации. Беседа состоялась в Кремле в День России 12 июня. Во встрече с Путиным участвовали военные штурмовых подразделений. Президент отметил важность решаемой ими задачи. Противодействие беспилотникам ВСУ на трассе Новороссии усилено, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Боевые дроны армии России вышли на патрулирование дорог и уже помогают уничтожать беспилотники противника, которые пытаются атаковать гражданские автомобили, написал Сальдо в своем канале на платформе МАКС. По его словам, стоит общая задача пресекать попытки врага дестабилизировать обстановку и повысить безопасность движения по дорогам. МИД России призвал россиян, выезжающих в Таиланд, осторожно относиться к поездкам в эту страну, передает Интерфакс. К сожалению, это популярная у российских туристов и дружественная нам страна остается одним из мест, где Вашингтон развернул настоящую охоту за россиянами, указывает на Смоленской площади. ВТБ и Фонд защитников природы финансируют спасение горбатого кита в Заполярье. Млекопитающее запуталось в рыболовных сетях в Баренцевом море в районе острова Кильдин. Средства выделены на весь комплекс работ, от участия специалистов до операции по распутыванию и освобождению. Координирует операцию Мурманский арктический университет. Проректор по научной инновационной деятельности университета, руководитель спасательной операции Антон Юрманов отметил, что разрешение Росприроднадзора на проведение операции уже получено. 13 июня спасатели перейдут к активной фазе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган. Видео с так называемым Чанг Ауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотип китайского бренда, а уже в России их снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов и при этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. А как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство МЕРХ пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создание плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. А в МИДе Ирана заявили, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт, и силы безопасности ночью не позволяли танкеру пройти через него. Все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
8: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
9: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
8: По Ормузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно, поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
9: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
8: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится, он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился, он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
1: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости в офисе Нетаньяху. А Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявлял, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чангана, пишет Autonews. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотип китайского бренда, а уже в России их снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. С начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа, подтверждающего послепродажное обслуживание. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1,5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета.
10: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
1: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. С 22 года официальные поставки европейских премиум автомобилей в Россию прекращены. Дилеры возят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описала схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель Совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
11: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весили проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
12: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
11: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
12: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
11: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время время говорит, чем я сказал сейчас «э». Мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Пичко очень этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
12: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
11: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще раз смотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
1: Антон Баранов, он является студентом Технического университета Центрального Гессена. Германия в мае 26 года Apple назвала Екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
13: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
14: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 28. В ближайшее время не ожидается дождей. По обновленному прогнозу синоптики обещают небольшое похолодание ближе к вечеру, ночью до 20 градусов. А завтра передают небольшие осадки в течение дня и до 28 тепла. 17:17 в Москве. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с России после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. А к тому же по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
0: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра, и решили быть во главе этого процесса. Коли такие классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор

0: Лидеров ЕС связывают с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских стран. Однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. Проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
1: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
2: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы правда привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
1: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
3: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
4: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
3: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивать. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
4: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
3: Нет, уже нету.
4: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
3: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
4: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением?
3: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
4: А если касается тебя как клиента.
3: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть, если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
1: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
5: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. Когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу, но есть нюанс. Официанты не выбирают, кто первый подошел, тот и обслуживает.
6: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно просто...

0: Пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Деньги. Во времена Первой русско-турецкой войны на территории Молдавии командование русской Дунайской армии использовало молдавско-русские монеты. Их чеканили в Санкт-Петербурге из серебра низкой пробы и использовали только для снабжения армии.
4: История денег на Business FM. Продолжительность жизни.
5: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
6: Журналист Алена Копылова.
5: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
4: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 17:28 московское время. У микрофона Сардар Уликулеев. В России идет работа над созданием спутниковой системы для управления боевыми дронами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими участниками спецоперации, передает Интерфакс. Так, президент ответил на вопрос, возможно ли России производить тяжелые дроны, управляемые по спутниковому каналу, с учетом того, что противник использует коптеры Баба-Яга, которые управляются через Starlink. Штаб обороны ДНР запретил регулярные и нерегулярные пассажирские автомобильные перевозки в период с 21 часа до 5 утра, сообщила пресс-служба администрации главы региона. Запрет вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется как на регулярные, так и нерегулярные перевозки, отмечается в сообщении. Кроме того, власти приостановили отправку организованных групп детей на отдых и оздоровление за пределы республики. Американский президент Дональд Трамп в пятницу назвал далекими от действительности сообщения Тегерана об условиях соглашения с Соединенными Штатами. Ранее в иранских СМИ появился текст, содержащий пункты соглашения, однако в МИД Ирана отметили, что он носит предварительный характер и будет дорабатываться. Аналогичные данные поступили от журналиста портала Access Барака Равида, который сообщил, что Штаты и Иран согласовали текст соглашения, однако финального одобрения от сторон еще не поступало. Центральная избирательная комиссия Армении аннулировала результаты голосования на парламентских выборах, проходивших 7 июня, на третьем по счету избирательном участке, сообщает пресс-служба ЦИК Армении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла $75 миллиардов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами и в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут привозить посылки до 10 килограммов и на расстояние до 5 километров. Укладываюсь в 15 минут. А кто будет в выигрыше от эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза Hard Trophy, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют североамериканские журналисты. Эти и другие темы в эфире Business FM. Крупнейшее IPO в истории SpaceX привлекла $75 миллиардов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. А спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
4: Бизнес FM. Мнение.
9: Финансист Кирилл Кучинский.
10: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX не эти ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп. А Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам — это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница в десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
9: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
11: Вы покупаете на Азиатаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного, никуда от вас это не уйдет.
9: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
12: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
8: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. А для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения SpaceX, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 группа заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. А в компании подчеркивают, что это пока лишь исследование рынка, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
13: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, в ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют, но опять же, будут под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
8: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России. Пока дроны перевозят препарат только между медицинскими организациями. Почта России с 22 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 30 году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампы завоевал «Hard Trophy» во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
14: Спорт с Григорием Гуреевым. В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Харт-трофи в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Арт-трофи как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампы является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWay Sport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
15: Считаю, что Харт-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты американские, канадские проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
14: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Харт-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
16: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу Чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
14: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
8: В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, который исчез 66 миллионов лет назад, аукционный дом Джукелла оценил более чем в полмиллиона долларов. Однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. А может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Байну Пенна, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
17: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
18: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
17: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
18: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
17: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
8: Алексей Баженов. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. Кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, Эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологий идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лабораторию фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона. А другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
0: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
19: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
0: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
20: Exceed. Born for more.
0: Реклама. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Между делом с Кирой Альтман.
21: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
22: Я вообще к этому ничего, вот к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
21: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: Между делом на Бизнес ФМ.
8: 17:47 в Москве. В России стоимость обучения на IT-специальностях и ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей.
4: Итоги недели.
8: Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. А в некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей. А средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
23: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
24: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
23: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
1: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. В принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
3: Столько же людей идет, как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
1: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
23: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики.
5: Итоги недели.
8: Причины рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
6: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на третьем месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
7: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
6: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
25: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
26: А что на первую половину июля в Минводом?
25: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, ни красивого, ни модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 000. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 000. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, Спа, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
6: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 000 рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
8: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов.
5: Итоги недели.
8: Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
9: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес-ФМ.
10: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
9: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
10: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
9: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации в пятницу в Кремле, передает Интерфакс. Он заверил, что необходимы решения для того, чтобы после завершения спецоперации российские военные нашли достойное место работы, были приняты и продолжают приниматься. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание Владимир Путин в ходе встречи с военными участниками спецоперации. Противник не может создать серьезных проблем для экономики России. Все быстро восстанавливается, подчеркнул президент.
12: Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными станциями «Атан» и «ТЭС» о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 00:13, написал он в своем канале в Максе. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Стоимость дизельного топлива составит 85 рублей за литр, бензина и 92,79 рублей, 95,86 рублей. Индия выступила с инициативой создания форума диалога цивилизаций Шанхайской организации сотрудничества и проведет его первое заседание в Калькутте в июле. Об этом заявил госминистр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх. По его словам, форум станет ценной площадкой для углубления взаимопонимания и развития межкультурного диалога. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: 18:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Нефть тут же резко подешевела. Каких еще изменений стоит ожидать? Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, по крайней мере, так сообщают некоторые СМИ. Видео с так называемыми Чанг-Ауди завирусились в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотип китайского бренда, а уже после пересечения границы их снимают. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов и при этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. А как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Армузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана, а любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, опубликованные иранскими СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Армуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт, и силы безопасности ночью не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
15: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открытым.
0: открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое. Это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения. Но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
2: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
0: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
2: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
0: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
14: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. А Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трамп заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чанг Ауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают, и автомобили снова становятся немецкими. Как рассказал Автоньюз, ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. С начала года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. Другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
16: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на это.
14: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржар. Это все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук ныне исполнительный председатель совета директоров Apple остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. А продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
4: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весили проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. PitchCoach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
17: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
4: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
17: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
4: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. PitchCoach этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
17: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
4: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира. Пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
14: Антон Баранов является студентом технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
3: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
18: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Бизнес FM поздравляет! Михаил Иванов, генеральный директор компании ННДК.
21: Друзья, от всего сердца поздравляю с Днем России. Россия – это не просто территория на карте. Это наша общая история, мудрость предков и прочные духовные ценности. Мы гордимся ратной доблестью защитников, гениями ученых и писателей, трудовыми победами. В этой летописи заслуга наших земляков. Для нас в компании ННДК это особенно важно. Поэтому традиции созидания и преемственности поколений являются главным ориентиром в работе. Наша сила в уважении к корням и умении строить будущее. Именно следуя этим принципам, мы участвуем в развитии родного региона, решаем важные социальные задачи, создаем комфортную среду для людей. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. С праздником! С Днем России!
20: Первые поздравляют первых на Бизнес FM. Проверено практикой.
22: Создание личного бренда руководителя – это вклад в успех компании. Сегодня мало предложить потребителю качественный продукт или услугу. В условиях соперничества за внимание клиентов выигрывает тот, кто сумел с ними подружиться. Как построить, а главное управлять эффективно личным брендом? Об этом поговорим с кандидатом филологических наук, бизнес-тренером и спикером по теме эффективных коммуникаций и формирования культурного кода для лидеров команд и бизнеса Марией Мельниковой.
24: Давайте начнем с цитаты легендарной Коко Шанель. «Духи – это не видимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она вышла из комнаты. Этот образ, метафора аромата как личного впечатления – идеальное представление того, как работает личный бренд». Сама Коко Шанель была не только великим модельером, но и мастером по созданию собственного бренда. Она выстроила свой неповторимый стиль, который выражался в ее нарядах, поведении, высказываниях. Она транслировала свои ценности, элегантность, свободу, независимость. И все это вместе создавало ее уникальный образ, который до сих пор ассоциируется с успехом и стилем. Итак, личный бренд. Только ленивый не говорит сегодня об этом. Что же это такое? Мне кажется, это возможность не просто существовать, а эффективно общаться с миром. Это то, как видят вас другие люди, как они воспринимают ваши слова и действия, когда вы покидаете их. Давайте разберемся, что именно стоит за этим понятием. Итак, личный бренд – это первое – осознанное управление впечатлением. Осознанное – это не попытка притвориться тем, кем вы не являетесь, а умение грамотно подчеркнуть свои сильные стороны и донести свои ценности. Это про умение рассказать свою историю так, чтобы люди вас запомнили. Второе – личный бренд – это эффективность. эффективный инструмент для завязывания новых контактов. Это 100%. Проверено практикой. Когда у вас есть четкий личный бренд, люди с большей вероятностью захотят с вами общаться, сотрудничать и следовать за вами. Он точно помогает вам выделиться из толпы и привлекает нужных людей в вашу жизнь. Ну и личный бренд – это репутация. Это то, что говорят о вас, когда вас нет в этой самой комнате. Это результат всех ваших действий, слов и взаимодействия с другими людьми. И если вы вложились в свой личный бренд, то это будет ваша визитная карточка, которая будет работать на вас даже тогда, когда вы не будете прилагать к этому усилий. Ну и как же создать этот свой личный бренд и эффективно управлять им? Давайте разберемся. Несколько маленьких рекомендаций. Определите свои ценности. Что для вас важно? Какие качества вы хотите, чтобы ассоциировались с вами? Честность, креативность, профессионализм. Выберите то, что вам откликается в настоящий момент. Найдите свою уникальность. Чем вы отличаетесь от других? Что точно делает вас особенным? Вы можете не знать ответ сразу, но задавайте себе эти вопросы регулярно, и он точно придет. Будьте последовательны. Ваши слова и действия должны соответствовать вашему личному бренду. Нельзя быть в понедельник честным, во вторник лукавить, в среду желать общаться, а в четверг не делать этого. И развивайте свои коммуникативные навыки. Учитесь эффективно общаться с разными людьми и строить доверительные отношения. Ведь личный бренд – это не только что вы говорите, но и как вы это делаете. И, наконец, взаимодействуйте с миром везде, где только можно. И мир офлайн, и онлайн несет нам очень большие перспективы. Общайтесь в социальных сетях, посещайте мероприятия, ну и делитесь своими знаниями и опытом. Делиться – это вообще основной принцип, на котором построена любая коммуникация.

на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Павел Павлович Рябушинский. Родился в 1871 году. Отец, крупный фабрикант и банкир Павел Михайлович Рябушинский, был представителем известнейшей купеческой династии, основанной в начале 19 века выходцем из крепостных. Именно он составил основной капитал семьи. Окончив в 1891 году Московскую практическую академию коммерческих наук золотой медалью и пройдя стажировку в Англии, Павел Павлович 20 с небольшим лет от роду занялся семейным делом. После смерти отца и раздела наследства он, как и семь его братьев, получил пай в основном бизнесе на сумму около 400 тысяч рублей и столько же наличными деньгами. С 1900 года он стал главой семейной фирмы. К началу века во владении клана Рябушинских было несколько предприятий текстильной и стекольной промышленности, фабрики по производству бумаги и лесоторговые фирмы. Бизнес успешно развивался, постоянно совершенствовалась организация труда на предприятиях, внедрялись технологические новшества. Рябушинские были старообрядцами и относились к рабочим по-христиански. Например, одними из первых сократили рабочий день на своих мануфактурах с 11 до 9 часов. Одним из основных дел, доставшихся Павлу Павловичу в наследство от отца, было ростовщичество. Рябушинский-старший значительную часть прибыли вкладывал не в производство, а сужал под проценты нуждавшимся в кредите предпринимателям. В результате доходы Рябушинских от долговых операций были приблизительно равны доходам от текстильного производства. В мае 1901 года Алексей Кириллович Алчевский, владелец Харьковского ипотечного банка, бросился под поезд на Царско-сельском вокзале Санкт-Петербурга после того, как получил отказ в помощи от Министерства финансов. Алчевский был крупнейшим должником клана Рябушинских. После его смерти на фоне резкого падения акций банка Павел Рябушинский получил контрольный пакет проблемного актива. А министр финансов Витте в нарушении всех процедур быстро организовал кредит Госбанка на санацию. Эта история с моральной точки зрения выглядела сомнительно. Поговаривали, что глава клана Рябушинских договорился с министром заранее. В 1902 году, развивая свой неформальный кредитный бизнес на основе новообретенного банка, Рябушинский создал официальное коммерческое учреждение – банкирский дом «Братья Рябушинские» с капиталом в 1 000 000 рублей. Через 10 лет он был реорганизован в Московский банк. А в 1917 году с капиталом в 25 миллионов рублей он уже являлся 13-м по величине в России. Но не только бизнес интересовал Павла Павловича. На пике революции 1905 года он активно включился в общественно-политическую деятельность. В ходе состоявшегося в Москве торгово-промышленного съезда Рябушинский выступил сторонником создания в России полноценного парламента и с этого момента стал одним из самых заметных лидеров группы оппозиционно настроенных молодых московских капиталистов, выступавших за коренное реформирование страны. После неудачной попытки создать собственную оппозиционную партию, он несколько раз менял политические конфессии, пока в 1912 году не примкнул к прогрессистам. Несмотря на то, что деятельность этой партии была преимущественно сосредоточена в Государственной Думе, Павел Павлович никогда не выставлял свою кандидатуру на выборах, так как был сильно загружен ведением бизнеса и общественной деятельностью. Звездным часом Павла Рябушинского как политика стала Первая мировая война. Он принял самое активное участие в создании сети комитетов для мобилизации частной индустрии на нужды войны и был избран председателем Московского военно-промышленного комитета. Одновременно Павла Павловича избрали и председателем Московского биржевого комитета, главной представительной организации столичных предпринимателей. Рябушинский поступательно воплощал в жизнь свою мечту – привести к власти в стране русскую буржуазию. 25 августа 1915 года на совещании Московского ВПК он уже призывал путем давления на центральную власть добиться участия общественных сил в управлении Россией. Там же прозвучало его предсказание, что нынешняя власть ведет страну к безудержному прорыву народного гнева. После событий февраля 1917 года Рябушинский был избран председателем Всероссийского торгово-промышленного союза, первой политической организации предпринимателей. Но радоваться торжеству революции пришлось недолго. Страну стремительно заносило влево, и представители крупной буржуазии оказались не в чести. После прихода к власти большевиков Павел Павлович эмигрировал во Францию, где пытался в меру сил работать над созданием объединения, способного освободить Россию от советской власти и вывести ее на путь буржуазного развития. Рассуждая в эмиграции о причинах своего политического поражения, Рябушинский говорил: «Многие из нас давно предчувствовали катастрофу. Мы понимали роковую неизбежность внутреннего потрясения в России, но мы ошиблись в оценке размаха событий

0: и глубины, и вместе с ним ошибся весь мир. Павел Рябушинский умер в Париже в 1924 году.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ поздравляет.
2: Елена Кислова, коммерческий директор строительной группы «Новый Нижний».
3: Уважаемые нижегородцы, от имени всей команды строительной группы «Новый Нижний» поздравляю вас с Днем России. Есть слова, в которых помещается особенно много смысла. Одно из них – дом. Дом – это квартира, где появляется опора. Это город, улицы которого становятся частью личной истории. Это страна, с которой связаны наши корни, традиции и будущее. Пусть это чувство дома всегда будет рядом, в семье, в любимом городе и в родной стране. А мы в компании «Новый Нижний» продолжим создавать пространства, в которых это чувство становится частью вашей жизни. С праздником!
1: Первые поздравляют первых на Бизнес ФМ. Как все начиналось?
0: Бренд «Липтон» сперва не имел ничего общего с чаем. Основатель предприятия, британец Томас Липтон, в середине 19 века съездил на заработки в США, откуда вернулся с готовым бизнес-планом. Он решил открыть на родине сеть продуктовых лавок, продвижение товаров, которых превращалось бы в шоу. Например, Липтон публиковал в газете объявление, что в его магазин привезут гигантскую головку сыра, после чего искомый товар доставляли к прилавку на слоне, за которым шли огромные толпы зевак. С таким маркетингом Липтон удалось быстро открыть несколько сотен магазинов. И лишь став миллионером, он сконцентрировался на чае. Чтобы сделать цены на товар демократичными, а спрос максимальным, бакалейный магнат ввел моду на чайные пакетики. Этот ход и превратил бренд «Липтон» в один из самых узнаваемых в мире.
1: Как все начиналось на Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: вложения. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущие ожидания от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
2: Финансист Кирилл Кучинский.
3: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX не эти ступеньки, а, как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX — это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX — это P/F, то есть стоимость компании к продажам — это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
2: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
4: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
2: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
5: Спекулятивные идеи, а не инвестиционные, а рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшийся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, сможет стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуру от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании компании подчеркивает, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
6: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами, или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам. Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая — это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, будут под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 30-му году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал «Hard Trophy» во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл «Hard Trophy» в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал «Hard Trophy» как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампы является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвал успех россиян значимым.
8: Считаю, что «Hard Trophy», который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты американские, канадские проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея в условиях международной изоляции. Два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально данные призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
7: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали хард-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
9: Говорит, что это всероссийский праздник, все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу Чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
7: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Реклама.
10: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Taking a flyer.
12: Дословно с английского можно перевести как «взять листовку». Листовками на бирже называют высокорисковые акции, которые демонстрируют резкие взлеты и падения стоимости в течение короткого периода времени. Кстати, именно поэтому английские слова «flyer» – «листовка» и «fly» – «летать» так созвучны. Если кто-то берет листовку, значит, он вкладывает средства в нестабильный, но потенциально выгодный актив. При этом инвестор осознает все возможные риски и готов потерять свои деньги в случае внезапного краха акций. Как говорится, кто не берет листовки, тот не пьет шампанского.
1: Срочные переводы на Business FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
14: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
15: Журналист Алена Копылова.
14: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований 28,5 миллионов долларов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
15: Продолжительность жизни на Business FM.
0: 18:46 в Москве. Ипотека как оберег.
15: Итоги недели.
0: Сотрудникам с ипотекой и маленькими детьми Минюст предлагает предоставить дополнительные трудовые гарантии. Об этом пишет российская газета. Что поменяется и как к такой перспективе относятся сами работодатели? Подробности у Ольги Кашинской.
16: Согласно предлагаемым поправкам в Трудовой кодекс, работодатель не сможет уволить сотрудника по своей инициативе, если у него есть ребенок до 3 лет и ипотека. При этом есть 2 ключевых условия. Во-первых, сотрудник должен быть единственным кормильцем, то есть второй родитель не работает, а ипотека должна выплачиваться на единственную жилплощадь в семье. Похожие соцгарантии в Трудовом кодексе уже были предусмотрены, отмечает старший партнер коллегии адвокатов Адамова и партнеры Ирина Адамова. Но они не универсальные.
17: Раньше у нас были гарантии исключительно для женщин. Невозможность уволить женщину, у которой ребенок до 3 лет, причем неважно, она одинокая или не одинокая. Но всегда, естественно, были исключения из правил, в том числе, например, если работник прогуливает или совершает аморальный проступок какой-то. Ну, я уж молчу про ликвидацию юридического лица работодателей. Получается, у нас теперь вводится для лиц, то есть лицо, имеющее ребенка, подразумевается, что это отец. Плюс новелла касательно ипотеки. Конечно, это больше укрепляет гарантии семьи. Не знаю только, почему эти кредитные обязательства касаются только детей до 3 лет. Но у нас ипотеки 3 лет необычно не бывает, они долгосрочные. Конечно же, также должны быть исключения. Как я понимаю, глобально это будет при прочих равных, при увольнении, при сокращении работников учитываться в наличии ребенка, не работающего второго родителя, или наличии кредитных обязательств.
16: Согласно статистике, которую приводил премьер-министр Михаил Мишустин, с 2018 года льготную семейную ипотеку оформили почти 2 миллиона семей. Принятие на себя таких обязательств – серьезный шаг, к которому люди подходят осознанно, подчеркивает владелец и гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
18: Вообще, как правило, люди с ипотекой, то, что мы наблюдаем, достаточно старательно выполняют свои обязанности. Они все же имеют достаточно высокую мотивацию. Мы это видим на работе, что люди с маленькими детьми и с ипотекой, как правило, достаточно ответственные люди. То есть не было прецедента, чтобы людей приходилось увольнять, которые находились в таких обстоятельствах жизни. Имели маленьких детей, имели ипотеку. А вообще рынок труда сейчас рынок работодателя во многом, поэтому, в общем-то, работники разных уровней более внимательно следят за выполнением обязательств своих перед работодателем. Испытательный срок 3 месяца, насколько я понимаю, он вряд ли изменится. Нам 3 месяца достаточно, чтобы понять, что в реальности человек стоит относительно того, что он заявлял при собеседовании.
16: Если смотреть на ситуацию со стороны работодателя, то такая неприкосновенность молодых родителей, связанных кредитными обязательствами, может создать проблемы. Так, статус сотрудника в процессе работы может измениться. На этапе собеседования это предсказать невозможно. Иммунитет в таком случае сразу начнет действовать, и работодатель окажется в безвыходном положении. Продолжит генеральный директор Финфлеер Ксения Рясова.
19: Я сталкивалась с тем, что единственный кормилец не можем уволить, и уже деньги предлагали, и нет, человек не уходит. Я сталкивалась с тем, что ребенок инвалид, тоже уволить невозможно. Ну, это просто люди перестают работать, понимаешь, что ты его уволить не можешь. Это нехорошая практика. Тем более, что в стране отрицательная безработица, поэтому сейчас непонятно, почему такие меры предпринимаются. Ну, безработицы нет. Мы же не с борта корабля их выбрасываем в открытое море. Ты вышел и тут же нашел работу. Тем более, если есть выплата, люди еще в плюсе остаются. Как мы можем это проверить при приеме? Есть у него там ипотека или нет у него ипотеки? Был отец детей, его посадили. И теперь единственный кормилец мать. Никак ты это уже не обойдешь, не уволишь, все.
16: Минтруда и Минстрой законопроект уже согласовали. Если он будет принят, то вступит в силу 1 сентября следующего года. Ольга Кашинская, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Китайских туристов отпугнул крепкий рубль. Туры в Россию для них заметно подорожали.
15: Итоги недели.
0: Ориентированные на китайцев отели, специализированные гиды и транспортные компании уже чувствуют недобор, рассказали Бизнес-ФМ участники рынка. При этом нередко туристы из Китая предпочитают вместо России Белоруссию. Подробнее Наталья Шашина.
20: Мы стали дорогой страной для китайских туристов, говорят эксперты отрасли. В валюте некоторые виды туров в Россию подорожали на 30%, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России по въездному туризму, гендиректор туроператора «Интурист» Александр Мусихин. И это без учета перелета из Китая, где свой вклад в цену внес ближневосточный конфликт, говорит он.
21: Среднее, то, что мы приводили, это где-то примерно на один тур без авиаперелета вместе с экскурсиями продолжительностью примерно одна неделя может стоить в районе 1100-1200 долларов. До вот укрепления рубля подобные туры стоили в районе 900-950 долларов. Разница, конечно, она чувствуется. Китайские туристы, если, конечно, они не деловые, а вот именно экскурсионные, здесь фактически все поставщики услуг, естественно, чувствуют недобор. Это и гостиницы, это и транспорт, это и специализированные гиды, работающие как раз с китайским рынком. Это, конечно же, и объекты показа. Везде чувствуется то, что туристов несколько меньше, чем прогнозировалось.
20: Совпало несколько моментов. Во-первых, укрепление рубля. Во-вторых, то, что были вынуждены повысить ценник и сами отели и рестораны. Если несколько лет назад в Петербурге проживание, питание и экскурсии обходились туристу из Китая в 45 долларов в день, сейчас такой пакет стоит уже 100 долларов, подсчитал вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. И это заставляет китайцев смотреть на другие направления.
22: Конечно, мы видим снижение китайского турпотока. Пока не укрепится доллар, евро, причем укрепится хорошо, где-то до 90 рублей за доллар, до 100 рублей за евро, то есть не меньше. Уже мы стали невыгодной страной для китайских туристов. В Беларуси на 30% дешевле. Китайские туристы, они смотрят не на достопримечательности, они смотрят на цену. Кстати, в Беларуси есть такое место, например, где проходил первый съезд, это вообще историческое место, в 1898 году, первый съезд РСДРП, да, и этот домик жив, здоров, и вот китайцы туда, кстати, с удовольствием едут в этот домик.
20: Впрочем, журналист, основатель платформы «Серый Мокко» Фэй Фан говорит, по его наблюдениям, поток меньше не стал, но теперь китайцы все чаще едут в Россию не туром, а самостоятельно.
23: Мне кажется, то, что турагентство сообщает, это потому, что они уже представляют услуги. Но раз сейчас безвизовый режим, то китайские молодежи, они самостоятельно могут сюда приехать, попасть и путешествовать, как они считают нужно. Потому что традиционный тур уже не так интересен для молодежи. Самостоятельно сюда попасть не так дорого. Потому что сейчас очень много авиакомпаний, которые открыли маршрут, рейс из Китая до России. То есть выбор очень большой. Я, например, билет взял на 20 с лишним тысяч рублей в одну сторону. Это недорого.
20: Если в Москву и Петербург, а также Благовещенск, Хабаровск, Владивосток китайские туристы по-прежнему едут, то остальная часть России интересует их гораздо меньше. Хотя инфраструктура как раз перестраивается с расчетом на них. Неделю назад вступил в силу стандарт по заселению китайцев в отелях. Среди требований не заселять гостей в комнаты и на этажах с цифрой 4, которая воспринимается в Китае как несчастливая, а также иметь в номерах разные виды чая, лапшу быстрого приготовления и палочки для еды. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru, АО «Альфа-банк».
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
26: «Между делом» с Кирой Альтман.
27: «Между делом» Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта «Frames for Moscow», создатель бренда «Солифлор», позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
28: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве и в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, ну, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием «Солифлор». «Солифлор» — это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, «Роза» проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
2: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
26: Между делом на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулей. Российская армия установила контроль над поселком Приют ДНР, сообщила в пятницу в ежедневной сводке Минобороны России. Президент Владимир Путин установил штатную численность вооруженных сил России в количестве 2 399 000 человек, в том числе 1 510 000 военнослужащих. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА Новости. Соединенные Штаты построили на территории Украины 4 биолаборатории, в том числе и средств Пентагона на $1 000 000. Об этом говорится в документе национальной разведки США, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Биолаборатории, которые финансируются штатами, проводят исследования опасных патогенов, в том числе приобретение ими новых функций, сообщил в пятницу офис директора американской национальной разведки. МВФ и власти Украины достигли предварительного соглашения о предоставлении Киеву очередного транша финансовой помощи на сумму почти $700 000 000. Несмотря на невыполнение условий кредита, передает Bloomberg со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении агентства. Руководство МВФ ранее одобрило новую кредитную программу Украине на $8 100 000 000 сроком на 4 года. Все карантинные ограничения, ранее введенные в Новосибирской области из-за пастереллеза у сельскохозяйственных животных, отменены, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Пастереллез был выявлен в 6 населенных пунктах 5 районов области, бешенство более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались. В настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 19:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а возможно станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни, а нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. А президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая же система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с Земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А по данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. В публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и создание плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, опубликованные иранскими СМИ. В МИДе Ирана заявили, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. А иранская сторона настаивает, что пролив закрыт, и силы безопасности ночью не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
5: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открытым. открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
1: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
5: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
1: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
5: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости в офисе Нетаньяху. А Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительные соглашения с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуты. Источники издания сообщают, что звонки поступали от эмира Катара, а президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявлял, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения. А потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель Совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся с визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
6: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, разработчики слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Питч-коуч, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
7: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
6: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
7: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
6: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Питч-коуч этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
7: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
6: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира. Пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
0: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26-го Apple назвала екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
25: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
26: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса с Катей Калиной.
8: Векторно-полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагает пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп-полевицу на зеленом овощном бульоне с яйцом-полевицу,
9: пашота пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
26: Дело вкуса. На Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 29. В ближайшее время осадков не ожидается. Небольшое похолодание ночью до 19-20 тепла. А вот на завтра синоптики обещают все-таки дождь и до 27 градусов в течение дня. 19-16 в Москве. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дип-ведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. По словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
10: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле. Но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
11: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Основатель и гендиректор туроператора Артура Дмитрий Арутюнов в АТОР также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество россиян.

0: Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
1: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
2: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы правда привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
1: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
3: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
4: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
3: если
4: же...
3: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой мне в кайф, ради бога, оценивать. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
4: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
3: Нет, уже нету.
4: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
3: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
4: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
3: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
4: А если касается тебя как клиента?
3: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
1: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
5: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают, кто первый подошел, тот и обслуживает.
6: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: Деньги. Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте. История денег на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
1: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрлинг Холланд – самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко – 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион – Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающий в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
0: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 19:29. Московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. До 23 увеличилось количество беспилотников, уничтоженных с начала пятницы на подлете к Москве. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил глава государства. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и «ТЭС» о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу, начиная с 00:13. Написал он в своем канале в мессенджере «Макс». Американский президент Дональд Трамп в пятницу назвал далекими от действительности сообщения Тегерана об условиях соглашения с Соединенными Штатами. Ранее в иранских СМИ появился текст, содержащий пункты соглашения, однако в МИД Ирана отметили, что он носит предварительный характер и будет дорабатываться. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла $75 миллиардов. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 группа заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. А кто будет в выигрыше от этого эксперимента? Россиянин Никит Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют североамериканские журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в три раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона. Это лишь будущие ожидания от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
0: Бизнес FM. Мнение.
4: Финансист Кирилл Кучинский.
5: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO даже супер успешных. Потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
4: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
6: Вы покупаете на Азиатаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
4: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
7: Спекулятивные идеи, они инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка. И те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость. Но это крайне сложно сделать. И, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX в свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
3: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшийся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, сможет стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуру от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. В компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
8: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам. Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая — это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу. Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, будут под экспериментальными режимами, инициаторами которого является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
3: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах России, пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 22 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 30-му году доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал «Hard Trophy» во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл «Hard Trophy» в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал «Art Trophy» как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала «MyWaySport» Олег Чекирис в разговоре с «Бизнес-ФМ» назвал успех россиян значимым.
10: Считаю, что хард-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Мак Дэвида и МакКиннона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты американские, канадские проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
9: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали хард-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор МакДэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
11: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
9: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. 5. Русская мера длины расстояния между раздвинутыми большим и указательным пальцами. Примерно 18 сантиметров. Большая 5 измерялась до среднего пальца и была на 3 сантиметра длиннее. Была еще 5 с кувырком. Это малая 5 плюс 2 сустава указательного пальца. При Петре Первом 5 приравнена к 7 английским дюймам. Знай меру на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMAP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM.
13: 19:45 в Москве. В России стоимость обучения на IT-специальностях в ведущих вузах превысила 1 000 000 рублей.
0: Итоги недели.
13: Об этом пишут «Ведомости». Направления на стыке программирования, искусственного интеллекта и прикладной математики резко подорожали в ведущих вузах страны. В некоторых случаях годовая стоимость обучения превысила 1 000 000 рублей, а средний рост составил почти 11%. Валерий Убадоев продолжит.
14: Подсчеты газеты «Ведомости» основаны на программах в 10 ведущих вузах страны. Одни из самых больших темпов роста в МГТУ имени Баумана. Там стоимость обучения по программе «Бизнес-информатика» выросла на 52% год к году и достигла 699 тысяч рублей за год. А вот в МФТИ на нескольких направлениях стоимость обучения превысила 1 миллион рублей. Это программы «Прикладная математика и информатика», а также «Ядерная физика и технологии». Среди причин, как говорят ректоры, инфляция и желание поддерживать высокий уровень образования. Для этого нужно приглашать ведущих преподавателей, экспертов, а в IT-области и в смежных они просят довольно много. Кроме того, и другим преподавателям вузы в большинстве своем стабильно повышают зарплаты, продолжает ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
15: Программы, связанные с информационными технологиями, программы, связанные с искусственным интеллектом, они как раз находятся в топе интереса и абитуриентов, и вполне понятно желание здесь тоже определенным образом и немножко заработать на этом. У нас ведь сейчас примерно половина студентов в целом вообще в системе высшего образования учатся на платной основе. Другое дело, что доля платных студентов по разным специальностям, она, конечно, разная. Где-то, например, на инженерных специальностях, там платных студентов не так много.
14: Ощутимо подорожали и другие специальности. Например, в НИУ ВШС стоимость обучения по программе «Экономика» составила 1 миллион рублей, на 30% больше, чем годом ранее. В целом, как сообщал Интерфакс со ссылкой на Миноборнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составил почти 11%. Ранее глава Миноборнауки Валерий Фальков заявлял, что в российских вузах сократили 47 тысяч платных мест. Это коснулось таких направлений, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Рост стоимости обучения на этих программах может быть вызван в том числе и этим сокращением. А подорожание айтишных направлений обусловлено модой на эту отрасль, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ, член Общественного совета Миноборнауки Владимир Зернов.
16: Факторы, как и прежде всего, это бренд вуза. На искусственный интеллект действительно есть, но не скачок, а небольшое повышение. Потому что, он стал модным. И сейчас все, кому не лень, начали везде искусственный интеллект. Вот мы тоже хотели, а в итоге сделали математическое моделирование. В принципе, это очень близкое, если не одно и то же.
17: Столько же людей идет, как обычно, на платное образование по наблюдениям или какая-то динамика?
16: Еще рано, пока трудно сказать. Я думаю, что будет столько же.
14: Также, как говорят ректоры, на рост стоимости обучения могло повлиять и то, что во время пандемии Миноборнауки просило не повышать цены. Поэтому нынешний рост – это, можно сказать, отложенный эффект. Вузы хотят привести стоимость в соответствии с текущей экономической ситуацией. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
13: Спрос на санаторный отдых в России снизился, пишут профессиональные паблики.
0: Итоги недели.
13: Причины – рост цен, снижение доходов населения, а также сложности с транспортом и безопасностью при поездках в Крым или Сочи. Наталья Воробьева подробнее.
18: Цены на санатории в этом году выросли на 25-30%. Если раньше ехали отдыхать минимум на 21 день, то сейчас максимум на 10. Кавказские минеральные воды просили по загрузке примерно на 15%, а еще год назад спрос превышал предложение. Россияне отказываются от Сочи из-за сложной логистики. В Крыму схожая ситуация, плюс проблемы с бензином. Многие планировали ехать на полуостров на своих машинах. В 25-м по популярности санаториев республика находилась на 3-м месте. Спрос частично держится на социальных путевках, говорит эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.
19: Народ начинает отодвигать вопросы санаторно-курортного лечения и отдыха даже не на второй, а там на третий, на четвертый, на пятый план. Крымские санатории неплохо загружались. Небольшой недостаток коммерческих клиентов компенсировался клиентами по социальным путевкам. Тут все очень индивидуально. Если Крым, то ценники стартуют от 5 500 рублей за ночь с питанием, с лечением до 26 000 рублей. Это зависит от локации, от формы собственности, государственной или частной, от номерного фонда. То же самое по другим регионам страны. Можно найти сейчас в июне санаторий и за 3 500 рублей в сутки, а можно найти и за 15, и за 30, и даже за 80 000 рублей в сутки, если говорить о премиальных санаториях Кавказских минеральных вод.
18: Мы позвонили в сервис онлайн-бронирования санаториев и курортных отелей. Там нам сказали, что сейчас действительно отказываются от поездок в Крым, но сразу предупредили, что если передумаете ехать, а до заезда осталось менее 2 недель, деньги не вернут. А вот спрос на кавказские минеральные воды, по словам представителей сервиса, не просел. Бронируют много, получше и подороже Кисловодск.
20: В связи с чрезвычайной обстановкой в Крыму многие люди сейчас отказываются, но в связи с тем, что эта обстановка в течение нескольких лет существует, и если их отказ меньше, чем за 2 недели, то будет 100% штраф.
21: А что на первой половине июля в Минводам?
20: В принципе, есть дешевые санатории профсоюзного уровня, некрасивого, не модного, без спа. Но лечебная база там сильная. Если без лечения, стоимость будет 130 тысяч. Если, например, по дыханию, либо стройный силуэт, то это уже будет 148 тысяч. Это на двоих на 10 ночей. Либо можете взять программу антистресс. Она тоже стоит 148. Это с трехразовым питанием. Если рассматривать более высокого уровня, это, например, такие как Плаза, СПА, Кисловодск, там стоимость, конечно, уже от 350.
18: В Ессентуке можно съездить дешевле за 108 тысяч рублей на двоих. Это санаторий профсоюзного уровня, то есть советской постройки. Дорога в эти суммы не входит. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов.
0: Итоги недели.
13: Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
22: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал Бизнес ФМ.
23: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
22: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
23: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
22: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа Яндекс, ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Продолжительность жизни.
18: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
0: Продолжительность жизни на бизнес-фм. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь нести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту.
13: США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с Земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
13: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. По публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
6: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
3: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
6: По Ормузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
3: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
6: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
13: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель Совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитом и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
7: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вот весь его проект, он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Seed Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджером Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Питч-коуч, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
8: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
7: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
8: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
7: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Питч-коуч этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
8: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
7: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира. Пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
13: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Между делом» с Кирой Альтман.
9: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
10: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших, это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
11: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом на Business FM.
13: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
15: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поиске определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
13: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
17: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
13: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
14: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины «Health Face» Сирануш

0: поведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
1: Работник «Вкусные точки» Юра Карпович.
2: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
3: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
2: если
3: же...
2: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
3: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
2: Нет, уже нету.
3: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
2: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
3: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением.
2: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
3: А если касается тебя как клиента?
2: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
1: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
4: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтинга, и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
5: С логикой не поспоришь. Мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
6: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Курс истории или история курса.
7: В 2011 году, чтобы остановить инфляцию и отток средств из страны, правительство Аргентины ввело резкое ограничение обмена национальной валюты песо на американские доллары. Разрешено приобретать не более 100 долларов в день. Причем необходимо обязательно указать цель обмена валюты. Получить больше установленного лимита можно лишь доказав необходимость поездки за рубеж на учебу, лечение или просто в отпуск. В доказательство надо предоставить выкупленные билеты или, например, справку из туристической компании. Но такие жесткие ограничения не решили всех проблем. Песо продолжил падение. Если в начале 2013 года за 1 доллар давали 5 аргентинских песо, то к концу 2014 уже 8,5. Сегодня официальный курс почти 9,5 песо за доллар США. Но трудности с обменом валюты, естественно, породили черный рынок. Нелегально в Аргентине можно приобрести доллары по курсу 1 к 15.
6: Курс истории или история курса. На Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
8: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый.

0: Новые гречишные, а сиропы и сахар в соусах на пребиотике, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
0: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
0: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
5: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
0: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
6: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснуется стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
3: Нью-Йорк Таймс посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
7: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон, этот груз, пакет с продуктами, или коробку передаст заказчику. То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства, вопросы страхования, кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют, но опять же, будут под экспериментальными режимами, не царствами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
3: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hart Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Hart Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
9: Считаю, что Hart Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея в условиях международной изоляции. Два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
8: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только 3 игрока брали хард-трофи больше одного раза. Сидни Кросби 2, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по 3 раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
10: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету 4-кратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
8: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по 2 раза брали Кубок Стэнли. 3 это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 000 рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: 7 июня в Париже завершился 2 из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос? В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые 2 ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во 2 раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. 2 друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до 3 раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в 1 раунде. Елена Рыбакина во 2. Коко Гауф в 3. А Ига Свёнтек в 4. Этот Ролан Гаррос подарил нам 2 новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 800 000 евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
1: Спорт и деньги на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с России после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Репубблика». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
13: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать в возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихонько дуть другие ветра, и решили быть во главе этого процесса. В ходе и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя, открываются перспективы, я бы так сказал, потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
3: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рима совершенно не оценила инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. Другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
14: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она, мне кажется, немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами, я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить, но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов, или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на это.
3: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
15: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
3: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% в сравнении с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
16: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
17: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
16: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
17: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
16: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
3: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. А впрочем, эксперимент с воскрешением прошлого с помощью биотехнологий идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
11: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представит автопроизводитель в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет три комплектации. комплектации, средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
1: Тест-драйв на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь нанести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
3: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехр пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. По публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
20: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне активным. открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое. Это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения. Но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
0: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
20: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
0: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
20: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
3: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
4: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь или проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Seed Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, подписчики слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
5: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
4: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
5: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
4: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Pitch Coach этим универсален и тем самым инновационен. То, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
5: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
4: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира. Пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще раз смотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
3: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
11: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Застройщики укрепляют партнерство с брокерами для увеличения каналов сбыта. Сейчас в структуре сделок с новостройками московского региона доля агентских продаж 60%, хотя год назад она была вдвое меньше, а 5 лет назад не превышала 10-15%, подсчитали эксперты Инком недвижимости. И вот в такой ситуации Ильдар Хусаинов, глава компании «Этажи», публикует в своем телеграм-канале пост, который взбудоражил рынок, а уж застройщики перечитали его, наверное, 100 раз, хором и поодиночке. Краткий смысл. Задолженность застройщиков перед риэлторами растет. В среднем каждый 30-й застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава «Этажей» идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
11: Недвижимость на Business FM.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств, говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
6: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, покупаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поиск определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
3: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
7: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
3: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». В АТОР также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
22: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины «Health Face» Сирануш Аванесова.
9: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы правда привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов, хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
10: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
22: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
23: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
22: Если меня оценивают только гости, без подсказки,

0: объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
1: А если касается тебя как клиента?
0: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
2: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
3: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
4: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
5: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
6: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
5: STO Exlantix ED ждет вас в СТО-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
7: Exceed. Born for more.
5: Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
9: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
10: В 1887 году американский изобретатель Эмиль Берлинер запатентовал граммофон, и история звукозаписи стала развиваться ускоренными темпами. Звук у граммофона был для своего времени очень чистым и громким, только сама конструкция была очень громоздкой. И изобретатели во многих странах работали именно над уменьшением размеров. Один из лучших вариантов представили французские братья Шарль и Эмиль Патте. Как и граммофон, он позволял слушать пластинки дома, но был компактным и сделан в виде переносного чемоданчика. Как говорилось в рекламе, его очень удобно использовать во время активного отдыха, кемпинга, гребли и пикников. В России, как и во многих других странах, были популярны именно проигрыватели братьев Патте, а потому и их, и все прочие похожие устройства стали называть патефонами.
9: Имя нарицательное на Business FM.
11: Продолжительность жизни.
12: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
13: Журналист Алена Копылова.
12: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть

0: Этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 00:13, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово, после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Business FM. Мнение.
4: Финансист Кирилл Кучинский.
5: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
4: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
6: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
4: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
7: Спекулятивные идеи, а не инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка. И те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость. Но это крайне сложно сделать. И, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Дней через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX в свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
3: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
8: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, в ущерб третьим лицам? Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону. Но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые являются правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект беспилотной авиации, который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
3: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hart Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Hart Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
10: Считаю, что Hart Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея в условиях международной изоляции. Два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
9: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hart Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
11: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт Трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
9: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
13: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
12: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
14: Exceed. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
15: «Между делом» о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
16: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
15: То есть быть недовольным собой – это кайф?
16: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
15: то это. Есть не разрушительная?
16: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
15: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
16: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве, это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
15: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: «Между делом» на Бизнес ФМ.
17: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
18: В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
1: «Деньги к деньгам» на Бизнес ФМ.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
19: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли такие классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открываются перспективы, я бы так сказал, потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
3: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рима совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
20: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше раз разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компании Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий, их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
3: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
0: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
3: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайноупен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
21: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
22: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
21: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
22: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
21: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
3: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Волшебные слова-заклинания из ресторанных меню. Анделиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жюль Зан». Приворотный куиноман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куиномана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что Жюль Занг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, не уставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Гусиноозерск, Бурятия. 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетия была подтверждена возможность его промышленной разработки. А началась она в 1934.
2: Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
24: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию, коммуникацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
3: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов. По публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
4: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
7: По поводу пролива, Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
4: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
7: По поводу Нетаньяху пишет Axios, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
4: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
3: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
8: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вот весь этот проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Seed Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. PitchCoach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
9: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
8: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
9: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
8: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность и просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Пичкоу очень этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
9: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
8: Когда приложение строит план речи, что было сказано, то недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
3: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
12: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из «Большого яблока» является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за «Никс». В 99-м участвовал в той финальной серии против «Сан-Антонио». Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на $156 миллионов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
10: «Спорт и деньги» на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
13: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность в США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поиск определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
3: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
14: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
3: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
16: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
17: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. нами, для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов, хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
16: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
0: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
18: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
0: если
18: же...
0: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, меня в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
18: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
0: Нет, уже нету.
18: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
0: Если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
18: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением.
0: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
18: А если касается тебя как клиента?
0: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу

0: нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителей. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
1: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
2: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. По одной из легенд, во время Второй мировой войны на британских базах пилоты в ожидании боевых вылетов развлекались гонками на самодельных машинках, собранных из подручных материалов. В ход шли легкие трубы для авиационных шасси, двигатели от стартеров и аварийных генераторов, а взлетные полосы легко превращались в гоночный трек. Это развлечение пережило войну. В 1956 году на автогонках в Помоне в Калифорнии бывший пилот, механик Арт Инглс, представил простейшую гоночную машину без кузова. Он назвал ее «карт», то есть «тележка». Через год была основана «Go Kart Company». А еще через 3 года только в Великобритании насчитывалось более 100 фирм, которые занимались производством картов и комплектующих. Компания «Go Kart» дала название не только новому классу гоночных машин. Картинг до сих пор и развлечение для любого возраста, и серьезный спорт. Имя нарицательное на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости коротко.
5: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встреч с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства России, имея

0: Это действие ВСУ должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 00:13, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Saudi Aramco. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO даже супер успешных. Потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница в десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы в принципе сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей в нее заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, месяц, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
3: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
5: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально, разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного, никуда от вас это не уйдет.
3: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
6: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX в свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
2: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
7: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам? Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
2: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после 2 аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал «Hard Trophy» во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл «Hard Trophy» в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал «Art Trophy» как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
9: Считаю, что «Hard Trophy», который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
8: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали «Hard Trophy» больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
10: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт Трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
8: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: продолжительность жизни.
12: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
1: Журналист Алена Копылова.
12: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов – Эритромер – прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить тысячи эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре до 2 лет. Вместо 42 дней у обычной донорской крови.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Граждане, сдавайте валюту. Лозунг из сна управдома Никанора Ивановича в романе Булгакова «Мастера Маргарита» вовсе не плод писательского воображения. В начале 30-х, когда в СССР прекратил существование легальный рынок иностранной валюты, ОГПУ изымало у населения заграничные деньги на нужды индустриализации. Потенциальных держателей валюты, в основном бывших нетманов, торговцев, ювелиров, часовщиков и врачей, массово собирали повестками и на специальных собраниях спецслужбисты убеждали несознательные элементы сдать валюту государству по существующему курсу. К тем, кто упорствовал, применялись разнообразные методы воздействия, вплоть до карцера и лишения пищи. Впрочем, с осени 31-го советские граждане получили возможность легально покупать за золото и валюту дефицитные товары в магазинах Торгсина, Всесоюзного общества торговли с иностранцами. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
13: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихонько дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса, коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя, открываются перспективы, я бы так сказал, потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
2: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреча лидеров ЕС связывает с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
14: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
2: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 2022 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
15: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
2: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировались с захватом 12 июня, снизились на 8% в сравнении с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
16: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
17: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
16: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
17: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
16: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
2: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологий идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
1: Между делом с Кирой Альтман.
18: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
19: Я вообще к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот, не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой, есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
18: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на бизнес. Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь нанести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а возможно станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире Business FM. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию, информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту, пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
2: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
4: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
21: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
4: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно, поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
21: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
4: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится, он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился, он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
2: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
3: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь этот проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Seed Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. PitchCoach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
5: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
3: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
5: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
3: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мы кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Пичко очень этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
5: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
3: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
2: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями. Деньги к деньгам. На Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
21: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает. Это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3 500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню.
6: С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
7: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
2: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
22: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
2: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
6: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
9: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
6: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
10: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
23: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это...
10: Если меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
23: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
10: Нет, уже нету.
23: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
10: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
23: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился,

0: знаком, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителей. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах. И когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта, по этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя – раз, и для меня, как для потребителя – два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности. Когда сотрудник понимает, что сейчас есть, условно, единый реестр рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
1: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
3: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома третий мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донарумы, Эспозито и Пизилли. Теперь, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд, 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
2: Спорт и деньги на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
4: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем «Макс-канале».

0: снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
3: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
5: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
3: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
6: спекулятивные идеи, а не инвестиционные, а рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будут выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
2: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупный российский ритейлер, в который входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
7: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперимент. Элементы достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, в ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
2: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходит в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза Hard Trophy, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hard Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hard Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Art Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис в разговоре с Business FM назвал успех россиян значимым.
9: Считаю, что Hard Trophy, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Макдэвида и Маккинона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
8: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Hard Trophy больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
10: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт Трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
8: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Business FM.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ наличности на «Бизнес FM». Вначале был бизнес. Как появлялись города? Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей. В 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года. Как появлялись города? На «Бизнес FM».
2: Вы слушаете «Бизнес FM». В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
12: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорили о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. В ходе такие классические приемы не приносили успехов. Позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходя на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая к тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
2: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывает с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машины просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. Другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
13: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
2: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
14: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
2: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Pine Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
15: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный, как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
16: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
15: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
16: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
15: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
2: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
1: Продолжительность жизни.
17: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
1: Журналист Алена Копылова.
17: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели. Точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований 28,5 миллионов долларов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
2: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировке иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
19: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
20: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
19: По Ормузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
20: По поводу Нетаньяху пишет Axios, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
19: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
2: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаменеи. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение PitchCoach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
4: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение PitchCoach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве. Используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вот весь его проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. PitchCoach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
21: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
4: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
21: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
4: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. PitchCoach этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
21: Как вам кажется, что больше всего всего впечатлило Тима Кука?
4: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
2: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала Екатеринбурса выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
3: Между делом Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor, позвала меня на дневной чай с Наполеоном. Я, как тот самый Васька, слушала и ела. А Наташа делилась со мной новым изобретением.
5: Это коллаборация между аромамаркетингом, который сейчас уже широкими шагами пришел в нашу жизнь, и мы все, в Москве, в Питере уж точно, ароматизируем свои квартиры, свои дачи. Некоторые очень зациклены на этом, и каждую комнату ароматизируют свой аромат. Я против этого, на всякий случай говорю, но это есть. Вот. А мне очень захотелось уйти от вот этих вот, милых, конечно, бутылочек с ротанговыми палочками, которые торчат. Мне захотелось создать какой-то продукт, который был бы смесью чего-то интерьерного, чтобы это было красиво, чтобы это стояло, и ты просто радовался, что вот у тебя стоит какой-то объект, и он еще дает ароматизацию помещения. И таким образом появился бренд под названием Soliflor. Soliflor – это такое парфюмерное слово. Именно парфюмеры обозначают аромат, в котором нота проходит от самого начала до самого конца. Знаете, вот как бывает, открывается этим, потом открывается сердце вот этим, потом база вот это. А, например, роза проходит все. Это диффузор, который несет в себе аромат плюс визуальную какую-то концепцию. Маленький такой стаканчик, в котором стоит розочка. Практически живая розочка. Это шелковые цветы, просиликоненные. Этот силикон удерживает аромат, как ротанговые палочки.
3: Наталья Черкасова, химик, бьюти-продюсер, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Soliflor. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
6: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
2: Ильёр Ширкулов – совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
7: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
2: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
22: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
23: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. компании, для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов, хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
22: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
8: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
9: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
8: если
9: же...
8: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
9: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
8: Нет, уже нету.
9: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
8: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
9: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и угрожу тебе увольнением?
8: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
9: А если касается тебя как клиента?
8: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
22: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
10: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафан.

0: будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть, условно, единый реестр рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
1: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают, кто первый подошел, тот и обслуживает.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Вектор на полезное питание не просто маркетинговый ход и в ресторанном бизнесе в том числе, но прямое отражение нашей с вами жизни. Вина пьем меньше, бегаем больше, курить бросили, присматриваем велосипед. Да и авокадо, судя по объемам потребления, окончательно заменило Москве, уверяю вас, напрасно нами преданную картошку. Ресторан «Белуга», например, традиционно поощряющий в меню сезонное, решил сделать героиней июня молодую крапиву. Травянистую, нежную, чуть сладковатую на вкус и, конечно, обладающую целым спектром оздоравливающих свойств, связанных, между прочим, с очищением крови. Бренд-шеф «Белуги» Роман Чистов, костромич, сделал из крапивы, щавеля, фисташек и кислицы аджику, которую предлагают пробовать с ломтиками капусты кальраби и маринованными опятами. Приготовил суп полевицы на зеленом овощном бульоне с яйцом пашот и пирожком, начиненным крапивой. Взбил домашний майонез со свежевыжатым крапивным соком и зеленью молодой моркови, который подают с холодным из краба, где в качестве еще одного вкусового оригинального элемента дрожит крапивное желе. В общем, меню, посвященное крапиве, получилось затейливым. И пока сезон не закончился, рекомендую успеть его попробовать. Тем более, что игру поддержал и шеф-кондитер «Белуги» Никита Гавриленко. Он придумал русскую версию чизкейка. Творожник с фейхуа, который сервируется соусом из крапивы, сердцевинками консервированной ягоды, чипсами из фейхуа и листочками молодого щавеля. 100 килограммов фейхуа для этого десерта заготавливали еще зимой. Ну и крапивный квас, конечно, трехдневный, ферментация с небольшим количеством меда. Все меню доступно не с этого, а а-ля карт. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из пяти медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Турьинские рудники, переименован в 1931 году. Как появлялись города? На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово, после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры

0: Договоры стартуют 15 июня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла 75 миллиардов долларов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла 75 миллиардов долларов, в 3 раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
3: Финансист Кирилл Кучинский.
4: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница в десятки раз. Он после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
3: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
5: Вы покупаете на Ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
3: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
6: Спекулятивные идеи, они инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость. Но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. назад. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
2: «Нью-Йорк Таймс» подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
7: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, в ущерб третьим лицам? Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
2: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hart Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
8: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Харт-трофи в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Арт-трофи как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампы является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала «My Way Sport» Олег Чекирис в разговоре с «Бизнес FM» назвал успех россиян значимым.
9: Считаю, что Харт-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, Мак Дэвида и МакКиннона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея. В условиях международной изоляции два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
8: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали Харт-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор МакДэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
10: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу Чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
8: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Стартует чемпионат мира по футболу. Любимое дело многих до начала турнира и в первые его дни – это строить прогнозы. Недавно мне попался на глаза рейтинг 10 самых сильных сборных по составу на этом ЧМ. Думаю, что интересно. На 10-м месте сборная Турции. Может показаться удивительным, но имея в составе Гюлера, Чалханоглы, Илдыза и Асджана, команда вполне серьезная. 9-й – норвежцы. Ну, конечно, Эрин Холланд, самый дорогой футболист мира. На 8-й строчке Марокко. Эта страна добралась до полуфинала 4 года назад. Германия непривычно низко, 7-я. Но тут сказались травмы Сержа Гнабри и Карима Адейми. Их будет не хватать. На 6-м месте Англия. Отличная глубина состава и великолепный Харри Кейн на острие атаки. 5-ю строчку занимает действующий чемпион Аргентина. 9 игроков из победного состава 4 года назад уже завершили карьеру в сборной. Но Лео Месси по-прежнему в строю. Бразилия 4-я. Практически все персонажи из лучших клубов, плюс доигрывающие в родной стране Неймар. Португальцы на 3-м месте. Это последний шанс Криштиану Рональду завоевать трофей ЧМ. 2-е – действующие чемпионы Европы – испанцы. Состав настолько сильный, что в него не попал ни один игрок мадридского Реала. Лучшие – французы. У Дидье Дешама главный вопрос – кого выпустить в атаке? Мбаппе, Ализе, Дембеле, Баркаля, Тюрам и Матета. Все они сразу на поле находиться не могут. Трансферная стоимость этого состава – 1,5 миллиарда евро. Но вот что интересно. Немецкий экономист Йохим Клемент создал модель, которая точно предсказала победителя последних 3 чемпионатов мира. В этот раз, по его прогнозу, должна выиграть Голландия. Она даже не в топ-10.
1: Спорт и деньги на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
1: Культ на личности. На Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
13: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра, и решили быть во главе этого процесса. Коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликты, появляются признаки изменений такого жесткого подхода в Брюсселе. Открываются перспективы, я бы так сказал, потому что если в Евросоюзе все-таки переходят на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
2: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения послепродажного обслуживания. Другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
14: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она, мне кажется, немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
2: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
15: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
2: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот о продаже организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
16: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
17: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
16: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
17: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
16: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
2: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMap.Pro, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шейх Баз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших врагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
20: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
2: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана, а любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а в публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Ормуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
0: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Ормузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Ормузский пролив – это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
21: По поводу пролива, Сенком заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
0: По Ормузскому проливу и по тому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно, поэтому открытие Ормузского пролива стало главной целью для Трампа.
21: По поводу Нетаньяху пишет Axios, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
0: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
2: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Маджтабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель Совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
4: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говорил уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь или проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
5: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
4: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
5: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
4: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово паразит. И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Pitch Coach этим универсален и тем самым инновационен. То, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрирует. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
5: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
4: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира. Пользователь из Германии поделился отзывом, как можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
2: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
1: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
6: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале на берегу реки Каквы началось строительство сталеорельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ Сибирской железной дороги 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
22: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
1: Журналист Алена Копылова.
22: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
1: Продолжительность жизни на Бизнес ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
23: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так в целом обычным туристам, которые едут отдыхать, купаться, насладиться морюшком, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
2: Ильёр Ширкулов – совладелец местного туроператора экскурсий. Глобально предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
7: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
2: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхают около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
8: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
9: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компанией. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
8: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
10: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
24: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
10: если
24: же...
10: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф. Ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
24: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
10: Нет, уже нет. это.
24: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
10: Ну, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
24: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением.
10: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
24: А если касается тебя как клиента?
10: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть я если пишу, то это значит, либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
8: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
11: Услуга гостеприимства, она нематериально передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, рейтингов и отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
2: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают, кто первый подошел, тот и обслуживает.
1: Между

0: Была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная. Это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах. У девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
1: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов.
2: Культ наличности на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 0 часов 13 июня, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла $75 миллиардов, а спрос на акции в

0: 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента? Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла $75 миллиардов, в 3 раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
2: Финансист Кирилл Кучинский.
3: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыль не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже суперуспешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
2: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
4: Вы покупаете на Азиатаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
2: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
5: Спекулятивные идеи, они инвестиционные, рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут купать с рынка, и те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснуется стоимость, но это крайне сложно сделать, и, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. Не через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: Нью-Йорк Таймс подсчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год – на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
6: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первый эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, вот, ущерб третьим лицам? Он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. Поэтому как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют. Но опять же, пробуют под экспериментальными режимами, инициаторами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Амазона амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал Hard Trophy во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл Hard Trophy в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал Art Trophy как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала «My Way Sport» Олег Чекирис в разговоре с «Бизнес FM» назвал успех россиян значимым.
8: Считаю, что хард-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух маков, Мак Дэвида и МакКиннона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея в условиях международной изоляции. Два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуально призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
7: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали хард-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор Макдэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
9: Говорит, что это всероссийский праздник, все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу Чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Консмайтрофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
7: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Дело вкуса. Катей Калиной.
2: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонгживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновые гречишные, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии. Проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «кауи». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
10: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». В Италии призвали к постепенному снятию санкций с Россией после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважение суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
11: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного урегулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливо голоса тех политиков, которые говорят о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. В ходе и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая, поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода в Брюсселе. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходят на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
0: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреча лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц. Однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая Вторая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным «Автоньюз», схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
12: Честно говоря, такой схемы слышу первый раз, и она, мне кажется, немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий. Их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
0: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
13: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отелей побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
0: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировались с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайнопен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
14: материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
15: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
14: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологии сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
15: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
14: Потому что ассоциация — сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
0: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологий идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: 7 июня в Париже завершился второй из четырех теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако – Даниил Медведев и Александр Бублик – вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в 2 сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде. Елена Рыбакина во втором. Коко Гауф в третьем. А Ига Свентек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
10: Спорт и деньги на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей. Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города. Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь нести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шейх Баш-Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших врагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. Четыре из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. А каких еще изменений стоит ожидать в ближайшее время? Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. Разработка следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов. При этом не требует интернета. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Как родилась идея создания такого помощника, нам рассказал сам разработчик Антон Баранов. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. «У нас такая система есть, она внедряется», — ответил Владимир Путин на просьбу одного из военнослужащих создать аналог Starlink. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Когда спутниковая группировка «Рассвет» и, соответственно, система передачи информации через спутниковый интернет заработает в полной мере, то Министерство обороны сможет организовать достаточно серьезное взаимодействие с самыми разными средствами поражения. Причем здесь речь идет не только про то, что можно будет управлять дронами дальнего действия на большом расстоянии, передавать информацию, получать информацию с дронов, организовывать связь между дронами, между группами дронов, например. В принципе, да, конечно, это все будет возможно, и глушить такую связь будет очень сложно, с земли, по крайней мере. Когда все это заработает, Министерство обороны, конечно же, будет бенефициаром и будет пользоваться возможностями этой системы передачи информации. Вопрос в том, когда это произойдет, вопрос очень непростой в текущей ситуации, потому что по выводу даже полезной нагрузки на орбиту пока мы отстаем от ведущих мировых космических стран, которые выводят искусственные спутники на орбиту. Но шансы есть догнать все это при соответствующем финансировании и при уделении внимания этому вопросу.
0: Редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. Владимир Путин также сообщил, что группировка вооруженных сил России в зоне СВО превышает 700 тысяч человек. США и Иран предварительно согласовали текст сделки. Трамп заявил, что договор может быть подписан уже в ближайшие дни. Сейчас идет финализация документа. Нефть тут же резко подешевела. По данным Axios, главные пункты меморандума – это открытие Ормузского пролива, временное разрешение Ирану продавать нефть, продление режима прекращения огня на 60 дней, в том числе в Ливане. Иран должен взять обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. А любые шаги относительно ядерной программы будут предприняты лишь при заключении второй сделки. Иранское агентство Мехра пишет, что меморандум состоит из 14 пунктов, а по публикации делается акцент на снятии блокады США в течение 30 дней, выводе американских сил из приграничных с Ираном зон, разблокировки иранских средств за рубежом и на создании плана по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Дональд Трамп назвал вымыслом условия сделки с Тегераном, которые опубликовали иранские СМИ. МИД Ирана заявил, что основные положения были согласованы, но у Тегерана пока нет окончательного решения. Вопрос рассматривается соответствующими органами. Ситуация вокруг Армуза снова двоякая. США заявили, что пролив открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду, а иранская сторона настаивает, что пролив закрыт и силы безопасности не позволили танкеру пройти через него. А все это мы обсудили с востоковедом Еленой Супониной.
19: Трамп, как всегда, торопится, ссылается на целый ряд арабских стран, а также на Пакистан, которые якобы подтвердили свое согласие и готовы посредничать в том, чтобы США и Иран заключили эту сделку. Сам меморандум не имеет ничего общего с тем договором, который предполагалось заключить ранее. Можно сказать, что иранцы даже преуспели в том, что навязали свою повестку Трампа, если доверять тем утечкам, которые перечисляют пункты этого меморандума. Во главе угла уже не стоит ядерная программа Ирана, во главе угла не стоит ракетная программа Ирана, нет речи о деятельности Ирана в регионе. Во главе угла открытие Армузского пролива, который вообще-то до начала боевых действий со стороны Израиля и США был вполне открыт. Иранцы продавили свою повестку дня. Для них открыть Армузский пролив — это самое легкое, это тот рычаг, который они могут использовать всегда. Сегодня открыли, завтра закрыли. Остальные вопросы, они более тяжелые, требуют длительного обсуждения, но в меморандуме они обозначены как намерение, обещание сделать то-то, обещание сделать это, без всякого механизма, что это будет сделано.
20: По поводу пролива Сенткум заявляет, что он открыт для всех коммерческих судов, не нарушающих блокаду. Иран говорит пока, что пролив закрыт.
19: По Армузскому проливу и потому, как там проходят суда, периодами ситуация меняется. В какие-то дни суда проходят более легко, в какие-то нет. Блокада внешняя со стороны США и американских военных, она оказалась не такой жесткой, как об этом были разговоры. Дело в том, что Трамп не очень хочет, чтобы цены на нефть резко взлетели, а с ними и на газолин внутри США. На прохождение ряда судов американцы смотрели сквозь пальцы. Ну и иранцы подходили к делу избирательно. Все-таки по глобальной экономике било, конечно, очень сильно. Поэтому открытие Армузского пролива стало главной целью для Трампа.
20: По поводу Нетаньяху пишет Аксиос, что заявление Трампа о меморандуме стало для него неожиданностью. Действительно ли он настолько исключен из процесса?
19: Нетаньяху знал о том, что некий документ готовится. Он знал, что этот документ общий по многим пунктам. Дело в том, что документ-то не вчера появился. Он готовился заранее, но иранцы медлили с ответом. Нетаньяху был в курсе о том, что такой документ есть. Ему все это, конечно же, не нравилось. Неожиданностью для Нетаньяху стал разворот Трампа на 180 градусов сразу после первой серии ударов. На пятницу ожидались новые удары, а Трамп сказал, что нет, возвращается к переговорам и к сделке. Это, наверное, было неожиданностью и для окружения Трампа, и только для израильтян.
0: Востоковед Елена Супонина. Израиль не комментирует проект меморандума США и Ирана, так как не является участником соглашения, заявил РИА Новости офис Нетаньяху. Политико пишет, что после того, как Трамп объявил о новых ударах по Ирану в ночь на 12 июня, ему стали звонить лидеры стран Персидского залива и Южной Азии, чтобы переубедить американского президента. Трампа заверили, что предварительное соглашение с Тегераном перед более детальными переговорами почти достигнуто. Источники издания сообщают, что звонки поступили от эмира Катара, президента Объединенных Арабских Эмиратов и главы оборонного ведомства Пакистана. Ранее Трамп заявил, что эти лидеры могут повлиять на Тегеран и верховного лидера Мадштабу Хаминии. Российский стартапер впечатлил Тима Кука приложением для AirPods. 22-летний уроженец Екатеринбурга Антон Баранов встретился с главой Apple Тимом Куком на конференции разработчиков WWDC и представил ему свое приложение Pitch Coach. Оно работает в наушниках AirPods, следит за осанкой и помогает избавиться от слов-паразитов, не требует интернета. Идея родилась после того, как в 16 лет Антон провалил важное собеседование из-за волнения, а потом мама, университетский преподаватель, рассказала сыну о талантливых студентах, которые не могут правильно преподнести свои идеи. Приложение уже скачали более 30 тысяч человек по всему миру. Тим Кук, ныне исполнительный председатель совета директоров Apple, остался под впечатлением, обменялся визитками и выложил видео встречи в соцсети. Продюсер Business FM Андрей Гаврилов поговорил с Антоном Барановым.
3: У Apple есть отличная программа поддержки студентов. И я в этом году отправил свой проект, чтобы поучаствовать в WWDC как студент. Я сделал приложение Pitch Coach, говори уверенно, которое помогает людям представлять свои идеи на весь мир с помощью Apple Intelligence, встроенного искусственного интеллекта. То есть не нужно интернет-соединение, не нужно никаких серверов, все локально на устройстве, используют AirPods для осанки. И все это позволяет доносить идеи миру классно, понятно и четко. Собственно, вы вот весь проект. Он понравился Тиму, Джону, и они сказали то, что супер. Про меня Apple сделала интервью на своем веб-сайте как победителю Apple Swift Student Challenge. И пригласили в Куфертино, Калифорнию, оплатили перелет, отель, самоучастие в мероприятии и дали возможность представить свой проект топ-менеджерам Apple. Тим даже пошутил то, что, возможно, будет пользоваться им для подготовки к WWDC. WWDC прошло успешно. Главное техническое мероприятие года. Собираются разработчики со всего мира, iOS-разработчики, слушают про инновации от Apple. Если у кого-то появляется возможность, рассказывают, как я. Pitch Coach, говорю уверенно, может скачать кто угодно. Это может быть, что пользователь MacBook, что пользователей айфонов, айпадов. Если есть наушники, это классно. Они позволяют с помощью встроенных библиотек от Apple отслеживать осанку. Это, кстати, довольно инновативное решение, что очень понравилось Тиму.
21: Как приложение реагирует на какие-то действия? Вот следит за осанкой. Как это происходит?
3: У наушников AirPods есть Core Motion API, и оно помогает отслеживать с помощью встроенных датчиков в AirPods движение головы, и приложение просто их оценивает. Если сильный наклон, и приложение говорит, какова была осанка во время питча, во время презентации.
21: Как происходит борьба со словами-паразитами? Что делает приложение?
3: Приложение распознает все сказанные нами слова на устройстве и оценивает количество слов-паразитов. Допустим, я запустил запись приложения во время эфира, и приложение мне все время говорит, чем я сказал сейчас мое кастомное слово «паразит». И в конце приложение производит результат и говорит, у тебя было сказано столько слов паразитов, можно улучшить, можно их отслеживать. Полноценная статистика нашей речи. Приложение стало разрабатывать, когда моя мама, преподаватель в университете, сказала, что у нее есть талантливые студенты, которые иногда теряют свой голос, уверенность, не просто осанку, и тем самым не могут донести свою идею понятно, четко, красиво. Очень много безумно крутых идей в мире, но они теряются, когда мы их показываем. Собственно, в этом и заключается цель приложения, поэтому оно и бесплатно, потому что хочется помогать людям, чтобы они могли доносить свои идеи круто и понятно. Pitch Coach этим универсален и тем самым инновационен, то, что использует последние технологии от Apple, которые были анонсированы год назад и успешно их интегрируют. Если мы выступаем на сцене, тогда будет просто происходить уведомление, которое будет создавать достаточную вибрацию, чтобы человек почувствовал, окей, я сказал это.
21: Как вам кажется, что больше всего впечатлило Тима Кука?
3: Когда приложение строит план речи, что было сказано, что недосказано в момент, когда происходит питч. И если пользователь забыл, либо не знает, что сказать в моменте финиширования речи, тоста, приложение подскажет. Можно сказать вот эту фразу. Пользователь может ее просто прочитать. Она будет подходить к контексту, будет основана на том, что пользователь сказал, и легко интегрироваться в речь. По сей день я улучшаю приложение. Со мной пользователь со всего мира, пользователь из Германии поделился отзывом, кого можно улучшить вот это место. Со мной связываются некоторые коучи, говорят, было бы классно еще рассмотреть такой параметр. Допустим, это приложение работает с Apple Watch, и оно отслеживает уровень стресса во время питчей.
0: Антон Баранов является студентом Технического университета Центрального Гессена в Германии. В мае 26 года Apple назвала екатеринбуржца выдающимся победителем конкурса Swift Student Challenge.
10: Культ наличности. Лица на банкнотах.
1: 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
10: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от Джили Манджаро салоном из кожзаменителя без алькантары. Алькантара будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 200 000 рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан Сенат. Причем не Аурус, а просто Сенат. Автомобиль сделан на базе Хончи H9, но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового Сенат 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд Хончи. На их стенде стоял премиальный седан Гойя, на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде Лада, помимо Азимута и Нивы, была представлена спортивная версия Искры. Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для АвтоВАЗа 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
10: Тест-драйв на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. МИД России призвал граждан с осторожностью относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и по делам. Причина – высокая угроза ареста по запросам США. Как утверждают в дипведомстве, американские службы проводят операции по задержанию россиян без оглядки на таиландские власти. А по словам дипломатов, Вашингтон развернул в стране настоящую охоту за россиянами, особенно интенсивно после начала спецоперации. Россиянам, которые могут быть объектом преследования США, рекомендовано воздержаться от поездок в Таиланд, а также от пересадок в местных аэропортах. При себе всегда нужно иметь контакты российских загранпредставительств. Говорит автор телеграм-канала «Реальный Пхукет» и совладелец местного туроператора экскурсий Ильёр Ширкулов.
5: Это касается не только граждан России, а вообще в целом любых граждан. Если им грозит какая-то уголовная ответственность США и выдан ордер на арест, больше года, например, им грозит, или против США они что-то сделали, то они могут запросить и экстрадировать. Но к туристической деятельности это отношение никакого не имеет. Хотя если этот турист является каким-то преступником, которого разыскивают США, тогда да, для него могут быть проблемы. А так, в целом, обычным туристам, которые едут отдыхать, покупаться, насладиться морюшкам, ничего такого не грозит, если они не будут здесь делать что-то, нарушающее закон. Но есть у большинства людей такое мнение, что Таиланд — это некий такой колхоз, страна третьего мира, без интернета, никто ничего не знает, все живут в джунглях каких-нибудь, и, соответственно, думают, что здесь безопасно. Но помимо этого еще есть определенный такой пласт людей, которых здесь называют вот помогалы. Вполне возможно, большинство из них могут зарабатывать на советах, на поисках интересах определенных людей. Хотел отметить, это такая категория людей, которые готовы предоставить за определенную сумму паспорта разных стран, которые помогут избежать какого-то наказания и прочее. Я абсолютно не удивлюсь, если эти люди работают на спецслужбы США. Я сам лично не видел, подтвердить не могу, но предполагаю, что это только им могло быть интересно такое. Не забывайте, очень много скамеров сейчас, особенно на Пхукете, которые себя мнят специалистами во всем. Они временно сейчас во Вьетнам уехали, потому что там дешевле, но к началу сезона вернутся.
0: Ильёр Ширкулов, совладелец местного туроператора экскурсий. Глобальное предупреждение МИД России касается не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть договор о выдаче с США. После начала спецоперации в группе риска оказались военные, принимавшие участие в боевых действиях на Украине, а также сотрудники ВПК и органов власти, говорит основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
6: По большому счету, это должно касаться не только Таиланда, но и многих других стран, у которых есть соглашение с Соединенными Штатами Америки о выдаче лиц, которые там преследуются по разным соображениям. Их действительно стало больше в связи с началом СВО. Там довольно-таки большая категория граждан, и так называемые комбатанты, которые принимают участие в СВО, и люди, которые как-то связаны с нашим военно-промышленным комплексом, с руководящими органами власти. Я думаю, что все эти люди, практически большинство из них, в курсе, что они являются, мягко говоря, нежелательными персонами для Соединенных Штатов Америки, и всегда против них могут быть вот такие провокации осуществлены. Я думаю, что в широком смысле это не очень сильно повлияет на туризм в Таиланд, но вот определенная категория граждан заставит задуматься о возможности и необходимости поездки в замечательную страну, кстати, дружественную нам, это было отмечено, Таиланд.
0: Дмитрий Арутюнов, основатель и гендиректор туроператора «Артур». Батор также заявили, что российские туроператоры не сталкивались со случаями ареста российских туристов в Таиланде по запросу третьих стран. Отмечается, что подобные случаи единичны, а в то время как в Таиланде отдыхает около 2 миллионов россиян в год. В этом году власти Таиланда рассчитывают принять сопоставимое количество российских туристов при отсутствии эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил исполнительный директор туристического управления Таиланда по европейскому региону. Рейтинг на каждого. В столице заработал сервис, с помощью которого можно оценить не только ресторан или салон, но и конкретного сотрудника сферы услуг, от официанта и бармена до администратора и фитнес-тренера. А проект «Рейтинг культуры сервиса» запустила платформа «Нет монет». Система сама рассчитывает балл на основе отзывов клиентов за последние 30 дней. Причем учитывается не просто средняя оценка, а регулярность положительных откликов. Хвалить сотрудника должны постоянно. Как к этому механизму относится бизнес? Мы спросили предпринимателей и их подчиненных.
8: Главный врач и основатель клиники эстетической медицины Health Face Сирануш Аванесова.
22: Абсолютно каждому человеку приятно, когда его оценивают положительно. Минус только в том, что мы, правда, привыкаем к хорошему качеству, к хорошим людям вокруг, и не всегда оставляем эти положительные рейтинги и отзывы. А как раз-таки вопрос минуса только в том, что вот не дай бог нам что-то не понравится, конечно же, тут же многим людям хочется оставить отрицательный отклик о заведении, о конкретном человеке. Здесь ситуация будет такая же, как и с компаниями. Для того, чтобы мы получили уже и так от лояльных пациентов, клиентов хороший отзыв о клинике, о любом заведении, нам придется немножечко им об этом напоминать. И, конечно же, это определенные действия. Но глобально, на мой взгляд, идея замечательная. И качество от этого будет становиться только выше и лучше.
8: Работник «Вкусной точки» Юра Карпович.
23: Я считаю, что это нормальная тема. Но это в целом все равно можно накрутить, поэтому я считаю, что это не всегда будет честно.
24: Для тебя, как для сотрудника, это определенного рода, скажем так, геморрой, да, или нет все-таки? Потому что это
23: если
24: же...
23: меня оценивают только гости без подслуживаний, то не геморрой, мне в кайф, ради бога, оценивайте. Я достаточно долго работаю в общепите, чтобы сказать, что я нормально отношусь к всякого рода оценкам, критикам.
24: У вас же есть какие-то внутренние рейтинги, да?
23: Нет, уже нет. это.
24: Вообще это стимулирует к тому, чтобы ты более как-то...
23: Да, если за это платят, то да, конечно, это стимулирует. Если не платят, то что у меня, что двойка, что пятерка, я все равно буду работать.
24: То есть ты не думаешь, что это может быть поводом для шантажа, например, потому что там ты мне не понравился, я накатала на тебя и грожу тебе увольнением.
23: Достаточно много процедур должно пройти, чтобы можно было уволить за такое. Но в целом, да, если написать на меня плохой отзыв, я буду писать потом объяснительно. По деньгам минуса нет, штрафы запрещены.
24: А если касается тебя как клиента?
23: Не сильно часто отзывы пишу конкретно на людей. То есть если пишу, то это значит, что либо мне все понравилось, либо все не понравилось.
8: Ательер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис Теймурханлы.
2: Услуга гостеприимства, она нематериальна, передается через сарафанное радио, репутационные истории. И лучшим инструментом, конечно, являются отзывы и рейтинги, особенно если они сопровождаются конкретными отзывами гостей или даже фотографиями. В этом ключе рейтинги сотрудников – это тоже очень важная и ценная штука для гостей. Как, скажем, например, в службе такси, это правда помогает в каких-то ситуациях мне как потребителю. Если мне нужна ответственная поездка, то ты, конечно, начинаешь изучать рейтинг водителя. По этой же аналогии и работает рейтинг обслуживающего персонала в отелях, в ресторанах, и когда у тебя важная встреча, и тебе нужно не ошибиться с выбором официанта. По этой аналогии те рейтинги, которые составляются на обслуживающий персонал, будут иметь, конечно, очень серьезное влияние. Как для руководителя раз, и для меня, как для потребителя два. В каких-то ситуациях, может, мне все равно, но в каких-то для меня это важно. Негативных факторов нет. Есть мотивирующий фактор, а во-вторых, фактор ответственности, когда сотрудник понимает, что сейчас есть условно единый реестр рейтингов, отзывов на персонал, какие-то повторяющиеся ошибки так или иначе вылезут в отзывах и в рейтингах.
0: С логикой не поспоришь, мы привыкли выбирать отели по звездам, а таксистов по рейтингу. Но есть нюанс. Официанты не выбирают. Кто первый подошел, тот и обслуживает.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Застройщики укрепляют партнерство.

0: богатый застройщик уходит в критичные уровни, когда долг не гасится более 4 месяцев и нет хотя бы каких-то платежей по предыдущим периодам. Терпеть это дальше риэлторы не намерены. Мы сейчас по всей сети будем занимать жесткую позицию. После 3-го месяца неплатежей прекращаем продажи застройщика, сразу идем в суд и выставляем все штрафы и пени. Возобновляем сотрудничество только при условии создания резервного фонда на каком-либо счете или залоге недвижимости. Я посмотрю, как будут развиваться события на рынке, и, скорее всего, будем официально публиковать список тех, с кем мы останавливаем сотрудничество и по каким причинам, заявил Ильдар Хусаинов. В профильных сообществах принято говорить о конфликтах в логике «кто-то кое-где у нас порой», не называя имен и цифр. А тут вынесение на всеобщее обозрение того, о чем застройщики предпочли бы молчать до последнего. Так что в определенном смысле глава этажей идет против системы. Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. «Бизнес-ФМ» узнал и рассказал благодаря вам. «Бизнес все узнает первым». Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Абликулиев. Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими и участниками спецоперации в Кремле. Как обратил внимание глава государства, Россия, имея в виду действия ВСУ, должна отвечать им как следует. И мы это делаем. И будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника так, чтобы отбить у него желание нападать на наши гражданские объекты, отметил Путин. Власти Крыма договорились с крупнейшими автозаправочными сетями «Атан» и ТЭС о снижении цены на топливо в регионе, сообщил глава республики Сергей Аксенов в пятницу. Начиная с 00:13, написал он в своем Макс-канале. Снижение, как уточнил Аксенов в видео, опубликованном на его канале, составило 11 рублей на литр. Взрыв произошел в доме бывшего министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве в поселке Щапово после того, как курьер принес ему посылку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Источник добавил, что жизни Пинчука угрозы нет. По данным оперативных служб, данные о пострадавших в результате взрыва не поступали. Все страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальные переговоры стартуют 15 июня. Новости на «Бизнес-ФМ». Каждые 15 минут держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Масштаб первичного размещения SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит даже заранее репетировали торги. В итоге компания привлекла $75 миллиардов, а спрос на акции в 4 раза превысил предложение. Как объясняется такой успех и каков дальнейший прогноз? X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Какие трудности могут возникнуть при проведении эксперимента?

0: Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладателя награды определяют журналисты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Крупнейшее IPO в истории. SpaceX привлекла $75 миллиардов в три раза больше прежнего рекорда Сауди Арамко. Спрос на акции в четыре раза превысил предложение. Акции SpaceX выросли более чем на 30% в день открытия. Илон Маск благодаря этому стал первым в истории долларовым триллионером. Однако около 867 миллиардов от триллиона – это лишь будущее ожидание от SpaceX, по сути, ставка на колонию на Марсе. А что повлияло на такой успех размещения, мы спросили инвесторов.
1: Бизнес FM. Мнение.
2: Финансист Кирилл Кучинский.
3: Все те, кто купил акции на IPO, не имеют права их прям взять и продать на следующий день в рынок. В SpaceX некие ступеньки, а как правило, это 180 дней и все. При этом SpaceX это про хайп, а Илон Маск в хайп умеет играть, как никто другой. Я считаю, ровно для этой цели и была назначена фиксированная цена, обычно ставят диапазон. И самое главное, был отменен минимальный порог. SpaceX это P/F, то есть стоимость компании к продажам, это 1 к 100. То есть мы говорим, что компания пока прибыли не приносит, но потом точно принесет. А с другой стороны, очень много перспективных IPO обладало схожими характеристиками. Поэтому первый момент. Большинство IPO, даже супер успешных, потом вот сколько сейчас стоит Facebook и сколько он стоил на IPO. Там разница десятки раз. Ну, после размещения упал. И это происходит с очень большим количеством акций. Причина простая. Это вот разблокирование аллокации, вот этот вот lock-up период. А второй момент то, что вы, в принципе, сейчас приобретаете хайп. Вы не совершаете инвестицию. Для вас специально раскачали акцию, для вас специально накачали информационную составляющую, и вы на этой информационной составляющей не заскакиваете. Потом будут иметь возможность продать эту акцию те, кто заходили сильно-сильно раньше. Они как раз на этапе IPO получают возможность закрыться по хорошей цене. А для вас это вот некая хайповая сделка, которую, как вы думаете, вот прямо на краткосрочном горизонте принесет прибыль. Такое возможно, но в текущих условиях я бы ставил на то, что, скорее всего, будет краткосрочный рост, а потом неминуемо цена будет корректироваться.
2: Инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
4: Вы покупаете на ажиотаже бумагу, которая стоит очень дорого. И пока не совсем понятно, что будет делать Маск. И рефлот очень маленький. Продана незначительная доля компании по невероятным мультипликаторам. Делается это специально. Разгоняется актив. Если очень мало товара на рынке, то, естественно, многие фонды начинают искать этот товар, и он летит наверх. Вы начинаете покупать в последующие дни, когда цена летит вверх. После этого обычно идет жесткая коррекция. Компания SpaceX, по-честному, это просто мечта. Никакого денежного потока особого там нету. И я бы порекомендовал подождать немного. Никуда от вас это не уйдет.
2: Управляющий директор Арбат Капитал Александр Орлов.
5: Спекулятивные идеи, они инвестиционные. Рассчитаны прежде всего на то, что те, кто не смогли поучаствовать, будут покупать с рынка. И те, кто купили на IPO, в надежде на 20% сразу дороже им продать. С точки зрения долгосрочных инвестиционных планов, то, конечно, планов громадье, и можно нарисовать прогноз, что и 2 триллиона обоснует стоимость. Но это крайне сложно сделать. И, скорее всего, сначала после вот этого первоначального хайпа будет некое отрезвление, особенно по мере того, как будет выходить из локапа крупные игроки, будут давить эту цену вниз. И через 70 уже часть пакетов старых инвесторов будут разблокированы. Вот этот вот отложенный спрос теоретически может выпрыгнуть на саму биржу и покупать по рыночной цене. Большинство индексов в ускоренной процедуре включат SpaceX свои компоненты, S&P 500 и NASDAQ. Это значит, что все крупные фонды и страховые компании должны будут купить огромные объемы его акций, чтобы соответствовать индексу. Но это, конечно, будет поддерживать цену и даст возможность вот этой первоначальной наживе для тех инвесторов, кто купил по 135. Но с точки зрения долгосрочного инвестора, это, конечно, такая квинтэссенция того пузыря, который сейчас существует на рынке.
0: «Нью-Йорк Таймс» посчитала, что состоявшееся IPO способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании. Для контекста Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики после размещения компании, может стать обладателем состояния в $28 миллионов. X5 Group заменит курьеров дронами в нерентабельных зонах. Крупные российские ритейлеры, в которые входит «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планируют арендовать для этого парк беспилотников. Цель – заменить курьеров там, где их услуги невыгодны или недоступны. Согласно техзаданию, беспилотники смогут перевозить посылки до 10 килограммов на расстояние до 5 километров, укладываясь в 15 минут. Они рассчитаны на температуры от минус 20 до плюс 40 градусов. Планируемая интенсивность – до 73 тысяч вылетов в год на одну точку. А в компании подчеркивают, что пока это лишь исследование рынка. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
6: Однозначно, в данный момент эта экономическая модель резко уступает доставке обычными курьерами. То есть это дороже. Второе, с точки зрения технологии, организовать это совсем несложно. Ну, когда мы говорим про какую-то малоэтажную жилую застройку, частный сектор, коттеджные поселки, где есть условия для приземления. То есть дроны такие есть, уже первые эксперименты достаточно успешно себя показали за границей. Но когда мы говорим про многоэтажную застройку, про городские условия, то возникают технические сложности. А как дрон этот груз, пакет с продуктами или коробку передаст заказчику? То есть нужны какие-то площадки. И, конечно же, важным фактором является недоработки и отставание нормативно-правовой базы. Нужно разрешение на использование воздушного пространства. Вопросы страхования. Кто будет отвечать за то, что если этот дрон упадет на автомобиль или на головы беспечных горожан, в ущерб третьим лицам, он же начинает просто ущерба имуществу, заканчивая тяжкий вред здоровью или гибель, например, кого-то. Здесь вопрос остается пока открытым. Следующая сложность большая – это вопрос текущий, что спецоперация и атаки украинских дронов привели к массовым ограничениям использования летающих дронов во всех регионах. И как быстро и эффективно понять, что это дрон, который выполняет обычную гражданскую коммерческую задачу, а не дрон, который несет террористическую угрозу? Я думаю, что в ближайшее время будут первые попытки начать движение в эту сторону, но до окончания специальной военной операции ни о каком широкомасштабном применении этой технологии не может быть и речи. Очень мало опыта, ни у кого подсмотреть. США пробуют, и в Китае пробуют, но опять же пробуют под экспериментальными режимами, не царствами, которые является правительство. У нас тоже есть свой федеральный проект «Беспилотная авиация», который учредил президент. Это такая же история, связанная с попыткой массово и широко коммерциализировать все эти технологии дронов.
0: Основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. На этой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав начал тестировать доставку лекарств с помощью беспилотников. Пилотные проекты уже идут в 6 регионах. Пока дроны перевозят препараты только между медицинскими организациями. Почта России с 2022 года тестирует доставку дронами в труднодоступных районах на Камчатке, Чукотке, Ямале. Но пока это очень дорого. Перевозка 1 килограмма груза беспилотником обходится в 151 раз дороже, чем обычным рейсом. У Amazon амбициозные планы к 2030-му доставлять дронами до 500 миллионов заказов ежегодно. Однако в прошлом году компания приостановила испытания после двух аварий в США. Россиянин Никита Кучеров стал обладателем приза «Hard Trophy», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Обладатели награды определяют 198 представителей Ассоциации североамериканских журналистов. За Кучерова было отдано 72 голоса. Нападающий Тампа завоевал «Hard Trophy» во второй раз в карьере. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес FM».
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Кучеров набрал 130 очков. На его счету 44 заброшенные шайбы и 86 голевых передач. У лидера атак Эдмонтон Ойлерс Конора Макдэвида больше на 8 очков. Но Кучеров смог обойти и его, и Натана Маккинона из Колорадо, своих основных конкурентов. Впервые Кучеров выиграл «Hard Trophy» в 2019 году. С тех пор он дважды успел с командой взять Кубок Стэнли, получал «Art Trophy» как лучший бомбардир регулярного чемпионата, участвовал в матчах звезд НХЛ и всегда был где-то рядом. И вот с третьей попытки Кучеров сделал то, что не получилось у него в 2024 и 2025. В Северной Америке у Никиты имидж не очень дружелюбного человека. Он редко улыбается, мало говорит с журналистами. Во многом это и определяло их предпочтения в предыдущие годы. Нынешний успех, к слову, для российской диаспоры Тампа является двойным. Ранее Андрей Василевский второй раз стал обладателем награды «Визина Трофи», вручаемой лучшему вратарю регулярного чемпионата. Главный редактор портала «MyWaySport» Олег Чекирис в разговоре с «Бизнес FM» назвал успех россиян значимым.
8: Считаю, что хард-трофи, который выиграл Никита Кучеров, абсолютно заслуженная награда для него. Впрочем, как и для двух его соперников, двух Маков, МакДэвида и МакКиннона. И это очень круто, когда при прочих равных журналисты, американские, канадские, проголосовали не за своих хоккеистов, а за россиянина. Этот год я бы считал прорывным для российского хоккея в условиях международной изоляции. Два наших хоккеиста, Кучеров и Василевский, выиграли индивидуальные призы. При том, что и Кучеров не был абсолютно лучшим, да, у него были достойные соперники, и Василевского нельзя назвать абсолютно лучшим в этом сезоне. Было несколько хороших соперников, это и Сорокин, это и Суэйман, и другие.
7: Теперь Кучеров в хорошей компании. В 21 веке только три игрока брали хард-трофи больше одного раза. Сидни Кросби дважды, а Александр Овечкин и Конор МакДэвид по три раза. Есть к чему стремиться. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов также считает, что Кучерову не помешают новые вызовы.
9: Говорит, что это всероссийский праздник. Все-таки это, наверное, не прорыв Матвея Сафонова в Лигу чемпионов. Это что-то более привычное. У нас нету четырехкратных обладателей Кубка Стэнли. И у Кучерова нет Конн Смайт-трофи. Он не признавался сам ценным игроком плей-офф, хотя он был лучшим бомбардиром.
7: Никита Кучеров входит в список 14 российских хоккеистов, которые по два раза брали Кубок Стэнли. Трижды это делали только Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Сергей Брылин и Евгений Малкин, который все еще играет в Питтсбурге. Хорошая планка, вот только Tampa Bay Lightning последние 4 года стабильно вылетает в первом раунде плей-офф. В регулярке дела гораздо лучше, а значит, есть еще заряд у молний. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
1: Продолжительность жизни.
2: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города. Как появлялись города на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. В Италии призвали к постепенному снятию санкций с России после окончания военного конфликта с Украиной. Правящая коалиция Италии впервые официально зафиксировала в правительственной резолюции такой призыв, как пишет «Ля Република». Поправки были внесены по настоянию ультраправой партии «Лига Севера», которая в конце мая выступила против членства Украины в ЕС, назвав это экономическим и социальным бременем. Она также призвала использовать это как рычаг для переговоров. К тому же, по настоянию Лиги из документа исключили упоминание о защите территориальной целостности Украины. Осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости, комментирует доцент МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
10: Саммит ЕС должен пройти 18-19 июня, и на нем, конечно, будут обсуждать возможность мирного регулирования конфликта России с Украиной. Вот решили убрать такие жесткие формулировки, связанные с восстановлением и отстаиванием территориальной целостности Украины. С чем это связано? Последние месяцы в Брюсселе и в других европейских столицах обсуждается активно инициатива о подключении Европейского Союза к переговорному процессу. По сути, мирный диалог фактически остановился. В Европе стали слышны более отчетливые голоса тех политиков, которые говорили о том, что нужно подключать Евросоюз к переговорам. Наверное, в Италии уловили вот это вот изменение. Вообще, нельзя сказать, что Лига Севера такая праворадикальная партия, но такая правотолка, чем-то, может быть, похожа на альтернативу для Германии. Наверное, уловили, сейчас вот начали тихоньку дуть другие ветра и решили быть во главе этого процесса. Коли и классические приемы не приносили успехов, позиция у Евросоюза была достаточно такая однобокая. Поддержка Украины от и до. От каких-то рассуждений теоретических о том, как можно регулировать конфликт, появляются признаки изменений такого жесткого подхода Брюсселя. Открываются перспективы, я бы так сказал. Потому что если в Евросоюзе все-таки переходят на путь такого компромиссного подхода, значит позиция будет более восприимчивая тем вот вопросам, которые до сих пор пока сходу отвергались.
0: Николай Топорнин, директор Центра европейской информации. «Ля Република» отмечает, что поправки в резолюцию были внесены после того, как польский премьер Туск сообщил, что Мелания не в восторге от саммита европейской тройки с Киевом без участия Италии. Как пишет газета, это эвфемизм, что Рим совершенно не оценил инициативу Макрона, Стармера и Мерца по самостоятельному возобновлению зашедших в тупик переговоров между Россией и Украиной. Отсутствие Мелания на ряде встреч лидеров ЕС связывается с напряженностью в отношениях Рима с рядом европейских столиц, однако в окружении Мелани отвергают версию об изоляции. Немцы под прикрытием BMW и Audi начали завозить в Россию под видом китайских Чанган, пишет Автоньюз. Видео с так называемыми Чангауди завирусилось в сети. Схема простая. Перед пересечением границы на машину просто наклеивают логотипы китайского бренда, а уже в России их снимают с автомобиля, и они снова становятся немецкими. А как рассказал Автоньюз ряд экспертов и дилеров, первая причина – ужесточение экспортного контроля со стороны КНР. А с начала этого года из Китая нельзя вывезти машины младше 180 дней без документа подтверждения после продажного обслуживания. А другая причина – вторичные санкции. Немецкие концерны запрещают своим китайским совместным предприятиям экспортировать автомобили в Россию. По данным Автоньюз, схема действует последние 1.5-2 года. Российская таможня на Дальнем Востоке таких случаев не видела, а часть автоэкспертов считает видео с переклейкой фейком, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета.
11: Честно говоря, о такой схеме слышу первый раз, и она мне кажется немножко фантастической. Потому что на сегодняшний день электронный документооборот по всему миру идет. И можно сколько угодно заклеивать шильдики и название машины. По документам, по ВИН-номеру можно установить и марку, и модель, и год, и месяц производства и так далее. То есть ВИН-номер дает полный объем производства. Тем более сейчас есть и специальные штрих-коды и так далее. То есть это, по-моему, схема, рассчитанная на какой-то примитивный такой пещерный таможенный осмотр. Поэтому мне кажется, что это больше разговоры. Это возможно только в одном случае. Многие компании выпускают автомобили под разными шильдингами. Я имею в виду китайские компании. Ну, условно говоря, они выпускают автомобили и под маркой Volkswagen, и под маркой Jetta. Может быть, еще раз говорю, таким образом как-то провозить. Но, опять же, мне кажется, что это малореально и очень-очень рискованно, потому что можно эти автомобили оставить где-то на таможне. Существует масса клонов или почти клонов. Там есть, условно говоря, компания Geely, которая принадлежит компания Volvo. И многие похожие модели выпускаются как под брендом Volvo, так под брендом Geely. Но специалист даже не очень глубокий, их отличить легко. Тем более таможенник, который собаку съел на этом.
0: партнера аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. А все опрошенные нами дилеры, включая дальневосточных, назвали эту схему фейком и отказались обсуждать в эфире. А с 22 года официальные поставки европейских премиум-автомобилей в Россию прекращены. Дилеры ввозят их самостоятельно по параллельному импорту. А в феврале этого года Рейтер описал схему владивостокских дилеров. Они покупают машины у китайских поставщиков только под индивидуальные заказы, а не в розницу. Куда россияне поехали на длинные выходные? В этом году лидером по загрузке отелей стал Нижний Новгород, а в Москве и Казани спрос на бронирование оказался ниже прошлогоднего, показывают данные Hotel Advisors. Эксперты отрасли видят признаки охлаждения на внутреннем рынке на фоне укрепления рубля и проблем с воздушным транспортом. Но, несмотря на это, на праздники ожидается всплеск поездок. В том числе потому, что майские праздники в этом году были непродолжительными, между ними образовалась целая рабочая неделя, поэтому некоторые туристы решили отправиться в поездку не в мае, а в июне. Сочи, несмотря на перебои в работе аэропорта, пока остается в топ-5 направлений на праздничные даты, говорит основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко.
12: Лидером по загрузке на предстоящие праздники является Нижний Новгород. В среднем на период с 12 по 14 июня загрузка составляет в этом городе более 90%, если не брать в расчет воскресенье как день выезда. В топ-5 направлений, куда устремляются гости, входят Нижний Новгород, загородные направления Московской области, Казань, Санкт-Петербург. Замыкает пятерку, несмотря на все логистические сложности, отели побережья Сочи. В целом же мы видим, что сохраняется интерес к загородным направлениям, которые традиционно востребованы в праздничные дни. При этом важно отметить, что рынок остается неоднородным. По сравнению с прошлым годом, по многим популярным туристическим направлениям наблюдается и снижение уровня загрузки. Особенно это заметно, как ни странно, в отелях Москвы, Казани и Екатеринбурга. Снижение более чем на 20%.
0: Основатель Hotel Advisors Сергей Данильченко. А вот продажи организованных туров, которые бронировали с захватом 12 июня, снизились на 8% по сравнению с прошлогодними показателями. Это показывают данные Travelata. В Париже не смогли продать первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Аксессуар, вдохновленный хищником, исчезнувшим 66 миллионов лет назад, аукционный дом оценил более чем в полмиллиона долларов, однако итоговые ставки оказались значительно ниже ожиданий. Создатели проекта утверждают, материал удалось вырастить в лаборатории с использованием белков древнего ящера, найденного еще в конце 80-х в американском штате Монтана. Может ли подобный эксперимент стать частью будущей фэшн-индустрии, объясняет основатель Института развития индустрии моды Пайноупен, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий Высшей школы экономики Алексей Баженов.
13: Материалы с заданными свойствами могут использоваться в индустрии. Но сейчас мы говорим не об индустрии, мы говорим как пиар, либо единичный как арт-объект. Но со временем, конечно, материалы будут более доступны, и можно будет делать из любых динозавров все что угодно.
14: До этого, наверное, еще долго, учитывая суммы.
13: Материалы с заданными свойствами разговаривают и обсуждают. Уровень доступности технологий сейчас будет быстро развиваться. Их будет больше, они будут более дешевые, и я думаю, что это может быть одним из способов создания брендинга, истории бренда.
14: Почему за основу взяли сумку, а не что-то другое?
13: Потому что ассоциация сумка из аллигатора, сумка из динозавра.
0: Алексей Баженов, основатель Института развития индустрии моды Binopen. При этом вокруг самой технологии до сих пор идут споры. Часть ученых сомневается, что найденные в Монтане белковые фрагменты вообще принадлежат тираннозавру. А кроме того, исследователи отмечают, основу материала все равно пришлось достраивать с помощью искусственного интеллекта и белков курицы, ближайшего современного родственника динозавров. Впрочем, эксперименты с воскрешением прошлого с помощью биотехнологии идут уже не первый год. Австралийский стартап WoW уже представил выращенную в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта с использованием древнего гена и ДНК африканского слона, а другая компания работает над проектами по возвращению птицы Додо и шерстистого мамонта.
1: Между делом с Кирой Альтман.
15: Между делом о том, как мы себя ругаем И почему отчасти не можем перестать себя критиковать? Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
16: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
15: То есть быть недовольным собой – это кайф?
16: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
15: то есть неразрушительная?
16: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
15: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
16: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
15: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Культ на личности. Лица на банкнотах.
17: Фрида Кало обрела мировую известность благодаря своим сюрреалистичным автопортретам, в которых она символично изображала события своей жизни. В возрасте 18 лет она попала в страшную автокатастрофу. Именно тогда, оправляясь от травм в больнице, Фрида впервые взялась за кисти и краски. Спустя 4 года она вышла замуж за известного в Мексике художника Диего Ривьеру. Супругов объединяло не только творчество. Оба были коммунистами, а их совместная жизнь была настолько бурной, что превратилась в легенду. Ссоры, романы на стороне, развод и повторный брак. Фриде приписывали даже роман с Троцким, который, бежав в Мексику из СССР в 1937 году, остановился в имении художников. Но, несмотря ни на что, Фрида и Ривьера оставались вместе. Вместе и попали на банкноты номиналом в 500 мексиканских песо.
1: Культ на личности. На Бизнес ФМ.
18: Купание в море, загар, пикники.
19: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
18: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
19: самым привычным и неизменным в веках,
18: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
19: Специальный проект.
18: Уже в эфире Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сердар Авликулиев. Противник расширяет использование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытаясь внести раскол в российское общество, нанести России моральный и экономический ущерб, но у него ничего не получится. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими участниками спецоперации в Кремле. Противник не может создать серьезные проблемы для экономики России, все быстро восстанавливается, подчеркнул глава государства. С 15 июня дипломатам стран ЕС и представительств Евросоюза в России нужно будет оформлять уведомление о пересечении российской границы, сообщил МИД России. В рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что российские дипломаты, аккредитованные в странах ЕС, теперь будут обязаны уведомлять власти той страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков до введения этих санкций предупреждал, что Россия зеркально ответит на эти ограничения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что согласован окончательный текст мирной сделки между Соединенными Штатами и Ираном. Пакистан сейчас тесно сотрудничает с обеими сторонами для утверждения дальнейших шагов. Мир никогда не был так близок, как сейчас, написал Шариф на своей странице в соцсети X. Нацразведка Соединенных Штатов обнародовала доказательства финансирования зарубежных биолабораторий, в том числе и на Украине, передает РИА Новости. В офисе главы американской нацразведки заявили, что таких учреждений было больше 120. Располагались они в более чем 30 странах. 4 из них были на подконтрольной Киеву территории. В одной хранились опасные образцы. В лабораториях проводили исследования опасных патогенов, в том числе приданием новых функций. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Также президент напомнил, что недавно было запущено еще 16 аппаратов спутниковой группировки. По словам главы государства, отечественная система ничем не будет уступать Starlink, а, возможно, станет даже лучше. Подробности буквально через минуту.